0: не отшли тебя, кунилингусы, мой пупсик!
1: Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что он неформатный, а ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!

0: Тайм.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Judas Priest, легенда хэви-метала, появилась на свет аж в конце 60-х годов. Сначала парни пробовали исполнять блюзы, но перешли на более тяжелый материал. Первая половина 70-х Judas Priest была в основном концертной группой. Первый альбом был записан лишь в конце 74-го года. Поменяли аж 5 барабанщиков, а в целом их было 9. За 50 лет группа продала более 50 миллионов экземпляров своих записей по всему миру. В 2022 году коллектив был включен в зал славы рок-н-ролла. Запись же второго альбома ребята проводили в женском монастыре. Монахини почему-то решили, что Judas Priest — это церковный коллектив. Они даже пригласили мальчиков выступить на чаепитии в монашеском саду, но те почему-то отказались. 74-й год, On For The Road, Judas Priest. —

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали!

0: Не фармай. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не фармай.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: 10-й трек первой пластинки «Ништяки», группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса таких групп.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных поднимал не раз вопрос.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали! Поехали!

светит нам снег рассвета. Судьбы предрешены. Быть может, осколком ветра будешь я или ты. Нам на голову светит правда, а у каждого гниль в душе. Луч первого солнца света — это повод, чтоб быть в пути. Нам солнце светит правдой, нам дует луна росой в спину, чтобы вернуться туда, где ты был собой. У каждого своя правда, а ложь всегда одна. И каждый желает вернуться всегда на круги своя.

0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь. POD. Выплата в случае смерти. Американская христианская нью-металлистическая группа из Сан-Диего, Калифорния. Опять юг США. Да, ребята, есть и такие группы. Не всем же сатанизм культивировать. Музыканты метафизически переносят смысл названия на Христа, искупившего грехи всех, проданного людьми. Сильно, по-моему. Образовался коллектив в 1990 году, является родоначальником наряду с Корн стиля New Metal. На сегодняшний день выпустил 11 студийных альбомов, работают, гастролируют и радуют фанатам. Порадуемся и мы. Бум! POD.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, всем привет, 21.00 на наших зеленых системных. Привет, Сладик, привет, Родик. Кто тут? Стрела, Морфея. Вам обеим ипостасям здравствуйте, Витос, приветище. Женя Андреев, здравствуй. Маринка, привет. Натаха, привет. Кто там у нас еще? Вроде всех. А, Олеч. Олеч, вот она. Здравствуй тебе огромное. Вроде никого не забыл. Кирюша. Кирюша, привет. Геннадий, здравствуй. Вот, ребят, если кого-то пропустил, ну не обижайтесь, ради бога. Понаписали уже много. Итак, сегодня среда. Сегодня 21.00. Сегодня последний осенний эфир 19-го года. А с вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна, фрекенбок, в рот мне ноги, жрущая мандаринки.
3: Кислая сука. Всем привет.
2: Вот. И очередной миксер. Итак, друзья, сегодня Ситуевин... А, Коляновна, выбери цифру от 1 до 4. Две цифры. Две цифры от 1 до 4. Быстро. Быстро.
3: На 2.
2: Так, еще одна.
3: 4, давай.
2: Все. Вот, я к чему это? Сегодня у нас... У меня тут заготовочка. Сейчас я в эфирный чат это брошу, чтобы меня не заподозрили, да, в неладном. А просто так получилось, что... Ну, победитель у нас есть. Победитель у нас Паприка. Вот. А в 8 часов, когда я готовился к эфиру... Вот, я... Так, загрузить, да? Надо нажать загрузить. Вот, кинул картиночку. И вон они, циферки. Короче, я в прошлый эфир пыжанул. Пыжанул, взял очень много треков. Куда? В победители, да? Я взял всех. И, собственно, сегодня у нас получилось один победитель. И вот я среди четырех менжевался. Думал, ну кого выбрать? Кого выбрать? И вот Коляновна, собственно, сделала выбор. Так, значит, что у нас получается? Дмитрий Лопатов и Миц. Миц. Это у нас Коляновна выбрала, а я, наверное, выберу Маринку. Потому что вот если выбирать между моей Океаной и Маринкой, я возьму Маринку. Почему? Объясню. Потому что вот хуярю на гитаре, мне прям ухо как резануло в прошлый раз. И вот, наверное, только из-за этого балл снижен. Вот, итак, три ништяка. Один победитель. Сейчас всех нон-стопом послушаем, пока я чайку наведу. Вот, и, собственно, через 4 песни продолжим. Ну, я их миксану, потому что их много. А давайте так, по полпесенки. Итак, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:13:33, такое вот красивое системное время на моих зеленых системных. С вами Диджей Зухер, с вами программа Миксер, абсолютное зло Коляновна, Фрекенбок, Туточки. Никто ее никуда не девал. Вот, Яшка, привет, дружище. Вадим, здравствуй. Вадим, сука! Вот я тебе могу сказать, что у нас из всего, что...
3: Мандарины.
2: У тебя, да, у нас мандарины. И семки. Мандарины и семки. Вот. Ну, я тебе по-доброму завидую. Молодец. Молодец, значит, можешь. Так, что там? С кем-то еще хотел поздороваться. А, вот, человек Анатолик с человекой Леркой. Привет вам. Просто, Женек, тебе тоже приветище. И Родик тоже здравствуй. Вот, а по поводу голосовалки, друзья, да я бы рад бы отменить бы все эти голосовалки, но поймите, просто вот уже, кстати, уже пришел момент, вчера вот мне звонил Андрюха Высоцкий, аж нас самого Челябинска, и мы как раз на эту тему разговаривали, что уже у нас настолько раздутый плейлист, что пора вводить жесткие меры, пора уже делать кастрацию. Вот, и т.д. и т.п. Без голосовалки никак. Никак просто, потому что если брать в ротацию все подряд треки, то каждый музыкант будет звучать один раз в год. Вот, поэтому это неудобно. Я тут мандарины параллельно жру. Поэтому без голосовалки, ну никак. Никак, друзья. Ой. Ой, хороший. Не, мне прям хороший попался. Сладенький. Вот, ну и что? Отзвучали победители, отзвучали ништяки. Кстати, у нас прям вот в обед высвободилось два места на сборнике «Золотая коллекция неформатного радио». И проекту «The Meets» я готов предложить место там. Вот, если интересно, то после эфира в личку напиши. Прям вот высвободилось два места. Если никого до понедельника не дособираем, то забью нахер остаток своими песнями, и пусть они там будут. Вот, ладно. Итак, друзья, давайте уже, собственно, начнем очередную программу. И сегодня у нас, знаете, как я распределил: девочка-мальчик. Сегодня не дал я Коляновне.
3: Он вообще сам все сегодня сделал.
2: Сегодня сам
3: самостоятельно.
2: Все самостоятельно разложил по эфиру, по программе. Девочка-мальчик. Сегодня такой эфирчик интересный будет. Разносторонний, разнобойкий. И начнем мы с наших минских друзей. Проект «Юго-Запад». Трек называется «Когда». Сейчас я найду. Ты видишь «Юго-Запад»? Куляновна, ты видишь «Юго-Запад»? Вот я тут... А, вот же, «П». Он на «П». «Проект». «Проект». Что-то я все старенький становлюсь, тупею совсем. Итак, про себя написано следующее. Проект «Юго-Запад», группа из Минска, существует в электрическом формате с осени 17 года. Автор песен, исполняемых группой, Юля Шабанова. Вот, собственно, потом еще ведро текста, но я его не буду читать. Если вам интересно, заходите, конечно, по ссылочке и читайте. А сейчас ставим и слушаем проект «Юго-Запад». Трек называется «Когда», город Минск. Поехали. Итак, девочка.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Друзья, я как обещал, девочка, мальчик, а еще у нас есть говно.
3: Догадайтесь, кто?
2: Догадайтесь, кто это, да? Вот. Коляна говорит, а я буду мальчиков объявлять. Я говорю, конечно.
3: Песня проиграла, никого не буду объявлять.
2: Конечно, говорю, объявляю, радость моя. Она говорит, я говно, никого не буду обвинять. Ну и ладно. Вот, девочка, мальчик, потом говно. Девочка, мальчик, говно. Вот, ладно. А только что звучал у нас проект «Юго-Запад», Минск. Трек называется «Когда». Что-то Юльку я не наблюдаю ни в эфирном чате во ВКонтакте, ни в эфирном чате в Дискорде. Кстати, давайте я для тех, кто не знает, еще расскажу, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот, вступайте в группу, не забывайте, потому что ссылочка на запись эфира, на голосовалку будет выложена именно во ВКонтакте в нашей группе. Ну и, конечно же, Дискорд. Давно мы уже на него перешли, перебрались, потому что очень неудобно во ВКонтакте стало общаться. Теперь надо каждый раз обновлять страничку, чтобы увидеть эти новые комментарии. Кстати, вот Брусенкову Анну приветствуем. Висит она у нас во ВКонтакте, ждет она Леху Бакашина. Ну, жди. Ты уже прям вот в двух шагах от счастья. А, так, и что, давайте... Да, и, конечно, когда слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылки на свои группы, на свои какие-то ближайшие мероприятия, на свои сайты, на свое видео. Это не возбраняется, это приветствуется, это нормально. Для этого все, собственно, и делаем, чтобы народ... мог к вам перейти, если вы понравились кому-то, зашли, вступили, послушали еще треков. Вот, доктор у нас нарисовался. Димка, привет! Кстати, доктор, тебе, доктор, надо самому к доктору, к ухо, горло, носу. Я тебе вчера, по-моему, звонил. Ты трубку не взял. Мне Кирюша нужна, на самом деле. Вот. Ты мне да, нахрен не нужен, мне Кирюша нужна. Вот, посмотри, там у тебя пропущены 3 девятки. Кот, это был я. Я было это. Вот, ладно. Что, давайте читать комментарии. Что там у нас пишет? Что там у нас пишет народ? Так. Тут у нас пошло все не туда. Вот Антоха пишет «Хороший старт». Так, что там еще у нас? Женек пишет, всегда неровно дышал к белорусским музыкантам, нравится. Ты знаешь, сколько у нас много. А причем вот я, кстати, могу честно сказать, что у нас белорусских музыкантов херовых нету вообще. Вот все отличные. Вот в кого не тыкни, да, в картофелиедов, вот все песни классные, абсолютно. Я вообще горжусь этим, это здорово. Так, что там еще у нас? Вот, Витос пишет «Душевная песня». Маринка написала «Не хватает проникновенности в тексте или музыке». И в том, и в другом. Так, что там еще? Славик написал «Мне Минск нравится, потому что Минск». И вообще, потому что красивый вокал, не писклявый, а бархатный. Ну, кстати, для Славика это вообще нонсенс. Он не любит женские вокалы. А тут прям нравится. Вадим, молодец, уже я видел уже, да, ты уже скинул даже поздравлялку нам на сайт. Кстати, музыканты, давайте это, как это называется, оторвите жопу от сидушек, уже вот скоро Новый год, уже вот не успеешь обернуться и все, и масленица. Вот, поздравления свои записывайте, грузите на сайт неформатного радио, один голос, больше ничего не надо. Вот, не обязательно для этого идти в студию, можно записать просто на телефончик и отправить. Вот, и мы с 25 числа начнем уже эти поздравлялки крутить вместо рекламы и джинглов. Так что давайте. Так, что там у нас еще? Так, вот Перм приветствует. Привет, Пашка, тебе. Стрела Морфей пишет, хорошая, спокойная композиция, на подумать, интересный текст стоит, привет, Пашка, тебе. Приятный вокал, но слишком...

Ты меня потерял? Я тебя потерял, да, я тебя потерял. Я вчера или позавчера Димке звонил, а он походу кредитов набрал, да, и, сука, шифруется. Вот, увидел номер на 39-ке, говорит, не буду-ка я брать трубку, да ну его в жопу. А это, оказывается, Зухер звонил. Так, что там еще у нас? Ну и все, собственно, по треку больше никто ничего не написал. Давайте еще на всякий случай обновлю ВКонтактик. WhatsApp не квакнул, ВКонтакт не хрюкнул. Все, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас как раз вот мечта Анны Брусенковой. Мечта ее. Вот, эротическая фантазия. Ой, Леха. Леха Бакашин. Так, сейчас я его найду, где он у нас тут. Вот же он. Вот же он. Город Москва. Трек называется «Один на один». Про себя написано следующее. Инди-проект московского поэта и сонграйтера Алексея Бакашина, выпустившего в 2019 году свой первый сольный альбом «Реальный кадр» в жанре русской рок-электроники. Вот, дальше читать не буду, дальше почитайте сами, ссылочку прилагаю, ставим, слушаем. Итак, проект Бакашин, трек «Один на один», город Москва, поехали. Мальчик.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, дорогие подруги, 21-31-01, вот так, успел сказать, я знал, что я успею в эту цифру. Итак, друзья, только что отзвучал у нас Алексей Бакашин, 1-1, город Москва. Так, Кирюша пишет, какой приятный мужской вокал. Так, Антоха пишет, неплохо, Пашка написал, гитарки чистенько так играют. Ты знаешь, там вообще все, как ни странно, чистенько звучит, прям... На удивление, приятный трек. Так, Родик написал, инструментальная часть впечатляет, плюс от меня. А Маринке вот не понравилось, друзья, говорит, рифма откровенно примитивная, не хочу никого обидеть, но словом не очень. Но плюсу, инструментал хорош.

0: Натахе вот нравится. Нравится Натахе. Витос пишет, все вроде хорошо, но как-то не цепляет. Так. Вадим написал, после песни хочется выкинуться с балкона с первого этажа. А внизу, чтобы вот-вот выкинуться так, чтобы... А там вот фотография того, что ты нам выложил. Вернее, нет, там оригинал всего того, что ты нам сфотографировал. Так можно, собственно, и выкинуться. Я не против. Так. Славик писал, как-то для меня песня никакая, ни хорошая, ни плохая. Не за что зацепиться, извините. Вот. Женек Андреев пишет, я о музыкантах как о мертвых, либо хорошо, либо ничего, простите. Так, Яков Николаевич написал, картина такая, нанизм на свое отражение. Ну, не знаю, это прям вот сильно скреативить надо так вот, чтобы прийти к этой мысли. Надо попробовать. Заняться анонизмом на свое отражение. Колян, ну как ты думаешь?
1: Я хочу на это посмотреть. Феликс Эдмунд,
0: вы сейчас дрочите? Нет, Владимир Ильич, отойдите, сейчас брызнет. Сейчас брызнет. Так, Пашка пишет, мне понравилось, чистенько, откровенно, непринужденно. Так, Родик тут же прям разродился стихом, сам себе окно, сам себе камень, сам себе бухло, сам себе парень, сам себе я сам, сам и я один. Вот, вот. Стрела Морфея зависли оба, оба. И Светка, и Сашка. Так, Маринка плюсует. Славик написал, теперь у меня трансляция зависла. Вот, ну и, собственно, под песню давайте бахнем. Давайте бахнем. Ну, я не знаю, короче, мнения слушателей резко разделились. От резко позитивных до резко негативных. И только два человека у нас воздержались. И три? Кто третий?
1: Я воздержался.
0: Ты воздержался. Вот, ну и ладно. Вот Стрела Морфея пишет опять песню с философским смыслом. Немного подгружает текст со смыслом. Инструментал хороший, неожиданно коротко. Вот, что-то сегодня у нас... А кто это писал, Сашка или Светка? Мне интересно. Мне кажется, ребят, что-то вы сегодня разбавили не тем. У вас все куда-то там в этот... Философию вас тянет. Вас тянет куда-то в философию. Давайте немножечко разбавим все это дело. Сейчас будет... Ну, у нас девочка была, мальчик был. Говно было?
2: Нет.
0: Нет, говно, объявляю.
2: Говно!
0: Вот, теперь... А теперь опять девочка.
2: Девочка.
0: Теперь опять девочка. Сейчас немножко... Я говорил все, я предупреждал. Я все категорически предупреждал. Сегодня у нас такой эфир разноплановый. Вот, немножечко сейчас мы эстрады бабахнем. Так вот, вот, кстати, Ольче, срочно напишите Ольче в этот, в Дискорд. Напишите, что сейчас будет звучать Ольга Парфенова. Она просила, потому что она где-то там едет, управляет танком. А танком управляют сразу всем. Двумя руками, двумя ногами и даже головой надо упираться. Вот, как он, перископный, как в танке называется, оптический прицел. Вот, короче, Ольча сейчас во все упирается и хотела включить прям вот именно когда... Я чувствую, ей никто не напишет. Я ей пишу сейчас сам. Ольча, Ольча, включай радио. Вот, включай радио. Вот так вот. Так, и чего? И, собственно, начинаю читать сопроводиловку. Ольга Парфенова, город Москва. А сопроводиловка очень длинная. Вот вообще ни слова. Вообще ни слова не написано. Трек называется «Рассветы». Собственно, ставим, слушаем. Поехали. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Так, так, вот они вылезли. Вылезли, понимаешь, диванные критики. Вот, прям срочно все накинулись. Давай, давай Ольчик кусать. А итак, друзья, 21:39 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас уже улетел, только что отзвучала Ольга Парфенова со своими рассветами. Так, что там нам народ пишет? Что там нам народ пишет? Так, вот Гений как-то бэк режет. Бэк как-то... Ты знаешь, Генка, вот мы сейчас с Коляновым сидели и слушали. Вот, и я честно скажу, вот без бэков было бы совсем плохо. Вот честное слово, наоборот, бэки там очень хорошо и правильно сделаны, и там, где надо. Так, WhatsApp нам написал номер 1319, всем хой. И тебе хоюшки, и тебе хоюшки, дружище. Напиши, кто ты, девочка, мальчик, как тебя звать? Нет, говно у нас уже есть. Да, этот, ник говно занят, поэтому вот. Так, что там у нас? Маринка пишет очень чистенько, мелодично. Оля, молодец. Единственное, мне кажется, можно было инструментал вывести громче, а вокал потише. Нет, тогда было бы неправильно. Нет, кстати, вот по сведению, по звуку, мне вот все прям нравится. Вот именно в жанре того, что есть, в жанре данного стиля, очень даже себе хорошо все правильно сделано. Вот, Валентин Ярославль. Будем знакомы. Так, теперь тебя... Вот мне чем не нравится WhatsApp? Вот чем? Вот я не могу подписать. Не могу подписать. Кто ты? Да. Кто ты? Кто ты? Мы теперь знаем, кто ты. Теперь не забыть бы, кто ты. Так, что там далее? Витос пишет немного монотонно, а так хорошо. Родик написал, такая спокойная песня. Снова отмечу инструментал. Инструментал. Так, Славик сегодня рубит правду матку. Текст отстой для меня. Вокал приемлемо для меня. Музыка красивая, особенно фортепиано. Вот такое лично мое мнение. Можно было бы под эту музыку и поинтереснее текст сделать, кстати. Слушай, ну текст я не слушаю. Скажем так, принципиально мой мозг отвергает вообще всякое наличие текста в музыке, пока мне
3: да
2: не...
3: Да он и так меня тоже не слушает. Он не только слова не слушает в песнях, но и меня тоже.
2: Вот, а Коляновну я вообще не... У меня мозг...
3: Я у него как радио.
2: Научился фильтровать Коляновну и слова песен. Вот это все куда-то прям раз, так... Эквалайзером убирается. И остается одна минусовка. Вот. И вообще я считаю, что текст не имеем права вот, ну, никто критиковать, потому что это личное дело, это личное мироощущение, это вообще кусочек жизни автора. Поэтому, ну, как бы в это лезть никто не имеет права. Это неправильно. Я считаю, это нехорошо. Вот, можно обсудить уровень сведения, можно обсудить там на уровне понравилось, не понравилось, но в текст лезть, ну, ни в коем случае нельзя. Славик, я тут с тобой категорически не согласен. Ну, нельзя это, нельзя. Вот. Так, что там у нас? Яшка пишет, картина такая, нимфоманки в монастыре. Ты знаешь, вот 41 год мучаюсь, я не знаю, кто такие нимфоманки.
3: Я тебе покажу.
2: Кто такие нимфоманки? Вот, очень интересно. Так, Антоха пишет, не знаю, у меня какой-то диссонанс вокала и музыки, а в целом неплохо. Натаха пишет, попсовенько, голос не раскрыт. Это что ты показываешь? Нет, так червяки трахаются. Вот то, что ты показал. Вот, а... это любители потрахаться, что ли?
3: Нельзя такое говорить,
2: ладно. Так, что я, где я остановился? Натаха вот написала, попсовенько, голос не раскрыт. Ты знаешь, мне кажется, раскрыт, Наташа. Переслушать надо. Надо переслушать. Так, что там у нас еще? Для попсы вполне неплохо. Между прочим, Димка написал так. Пашка пишет, сведение, кажется, хромает, а в целом неплохо. Вот. Так, что там? Женек возмущается. Просто Женек возмущается. Для какой попсы ты, говорит? Если вот такая песенка, то это вердикт попса. А ты знаешь, если мои песни будут называть попсой, я буду рад, потому что попса это популярная музыка. Вот. Надо просто определиться. Попса и эстрада это разные вещи. Вот. Мумитроль, Шевчук, Чифы это тоже попса. Да, это попса, наутилусы всякого рода. Особенно они попсой стали после того, как вышла картина «Брат», да, вот прям вообще наутилусы запопсели. Так что попса, это популярная музыка. А это, в принципе, эстрада. Вот, так, что там еще? Очень гулко звучит бэк. Да нет же, он там наоборот хорошо. Ты знаешь что? Наверное, мы с тобой просто, Генка, на разных колонках слушаем. Вот мы сейчас с Коляновной слушали, нам вот этот гулкий бэк, мы еще сидели, я говорю, вот меня прям как-то ностальгирует вот куда-то в те времена, в конец 80-х, начало 90-х, вот вокал такой интересный. Не знаю, мне понравилось. Так, что там еще у нас? Хой с ним с WhatsApp. Ну как хой? Ну вот видишь, Валентин может общаться только в WhatsApp. Валентин, если тебе не сложно, ты как-то попробуй все-таки пересесть в Discord, но если уж в WhatsApp, то в WhatsApp, ничего страшного. Буду там, по крайней мере, сейчас ты у меня один, я тебя не забуду. Вот. Так, ну и, собственно, все. А, нет, не все. Не все, смотрите, пишут. Вот, Стрела Морфея пишет. Это, конечно, эстрада. Немного смутил вокал. Он какой-то напряженный. Сначала так показалось. Что-то все равно немного напрягает. Не можем понять, что именно. Созвучие интересное, но ощущение странное. Некой неестественности какой-то. Да ладно, ну что вы, какой неестественности? Вполне, по-моему, все естественно. Так, далее. Коляновна 5 баллов. А чё это ей 5 баллов, а мне? А мне на вискарик. Ладно. Так, что там? Пашка пишет, мне привезли пиво. Сейчас вас догонять буду, а то скромный какой-то. Скромный какой-то. Ты скромный. Слушай, я что-то... Не, я завис, я реально что-то раз и завис. Я вообще... Не, я вот повторил это слово скромное, а сам о чем-то о другом думал. Я, видимо, переключился на виска. Принеси мне коньячку.
3: Обойдешься.
2: Давай, неси. У меня пол мандаринки.
3: И что?
2: Коньячку.
3: Нет.
2: Хочу коньячку. Ну дай коньячку, мам! Ну дай коньячку.
3: Давай, говори, как ты меня там.
2: Ой, я тебя там это, и там то, и там все. Ну тащи уже, ну хорош.
3: Ну я подумаю.
2: У меня, видишь, слюна течет сейчас.
3: Ну не вижу, еще не капает.
2: Микрофон будет мокрый. Так. Что там еще пишут? Что мне тут Паприка написали, даже не знают, что победили. Вот, Паприка не знают, что победили. Это говорит о том, что они очень, очень надеялись. В принципе, чуваки переживали за свое творчество. Так, ладно. Далее. Не понравилось. Пишет Женек Андреев. Не понравилось. Скачал. Послушал 2 раза. Понравилось. Вот. Вот. Тащи коньяк.
3: Тащу.
2: Тащи быстрей.
3: Не могу быстро.
2: Быстро, давай, быстро. Уже все, уже. А мандаринка, понимаешь, у нее начинает сохнуть кожица. Она становится отвратительной.
3: Да у тебя кожица.
2: Для закуски. Для закуски мандаринка становится непоправимо испорченной. Давай, тащи коньяк. Так, что там? Что там у нас еще? Маринка вот пишет, меня как-то просили написать песню, но заказчик не смог сформулировать историю, которую надо описать. И я отказалась, чтобы писать для другого, надо понять задумку. Слушай, я вообще не представляю, как можно... Не, ну как бы, нет, да, я глупости говорю, пишут же люди, да, вот есть же... есть же люди, которые только пишут песни, они их не поют. Они их пишут, продают исполнителям и как бы неплохо живут на этом. Но я честно скажу, у меня в свое время один знаменитый дядька попросил песню «Переулки». «Переулки» попросил песню ему продать. Причем полностью продать. Вот. И я не смог. Я сказал нет. Потому что... Ой, коньяк пришел. Ой.
3: Ну и где благодарность?
2: У меня самая лучшая в мире жена. Самая лучшая в мире жена.
3: Я говно сегодня.
2: Ты сегодня говно. Самое лучшее в мире говно. Вот, ладно. Я пью. Я пью. Сейчас у нас будет звучать Геннадий Новиков. «Стекла в окнах». «Стекла в окнах». И, собственно, сейчас я... Генка, подожди. Сейчас я найду... Беломорск, вот, город Беломорск. Ссылочку сейчас кину. Про себя. Про себя написано следующее: «Стекла в окнах — это наши глаза, в которых отражается душа. Жизнь в стеклах витрин». Помнишь, была такая песенка, по-моему, в альбоме «Это не любовь» у Цоя. Вот, едем, ставим, слушаем. Геннадий Новиков, группа Behind the Wall, «Стекла в окнах», Беломорск. А я бахну.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Вот, ребята, помните, я что в начале песни сказал? Жизнь в стеклах витрин, да, Цой? И я прям вот, когда включил и услышал вот эти вот первые аккорды, я прям хотел включить микрофон и заорать. Да-да, я угадал. Вот, ну реально, прям «Жизнь в стеклах витрин» очень напомнила прям ранний-ранний Цой. Вот Женек пишет, ранний Цой слышится. Так, Генка пишет, у меня сегодня двойной праздник получился. Всех, кто в теме, с днем морской пехоты. Слушай, ну я, скажем так, не морской, я речной. Речник. Вот, ну, поддерживаю. Поддерживаю, с праздником тебя, Геннадий. Так, Яшка пишет, картина такая, колхозник в мегаполисе. Слушай, ну не знаю, насколько колхозник в мегаполисе. Почему ты так? За что ты так? Вот. Очень-очень образно получилось. Ну, по крайней мере, я прям ностальгнул. Какое слово-то я придумал? Ностальгнул. Да. Прям вот 45-46. Да, это не любовь. Начальник Камчатки. Да? Да? Вот, все, все прям вот оттуда, из той темы. Так. А что так? Родик пишет, музыкально сразу зашли, годнотно. Годнотно. Вот если бы я был с насморком, это бы звучало так. Годнотно. Годнотно. Не плюс, но плюсичек от меня отправляется. А так, Витос пишет, такое чувство, что попал в 80-й, саунд уж знаком до боли. До боли знаком. Это то чувство, это я прям сейчас сходу придумал мем. Это то чувство, да, когда кровь пошла задом. Вот. Так, что там у нас еще? Родик пишет, взял бы экскурсоводом в радиоэфире. Вот так вот. Так, Стрела Морфея пишет, нифига себе задержка, слушаю с сайта. Ну, секунд 20 задержка, как бы. У некоторых до 10 минут бывает, да. У нас, помню, из Москвы слушатель был Андрюха, Андрюха Переладов, Пирам. Вот, он слушал из Москвы с задержкой что-то там около 7 минут. И мы всегда думали, о, парень на шатырь пил, походу, прям в чистом виде, даже огурцами не закусывал. А потом оказалось, что да, такая вот задержка у него была. У всех по-разному. Видимо, зависит от провайдера. Так, что там еще? Антоха пишет, вроде ничего, но эффект на вокале портит впечатление. Ой, Антоха, ничего ты не понимаешь колбасных обрезков. Вот. Ты, видимо... Не собирал диски Цоя с дрожью в руках, вот чтоб ты берешь, тогда еще компакт-дисков. В принципе, ты знаешь, как было смешно? Сейчас я уже улыбаюсь, конечно, а в то время это было... У меня не было CD-проигрывателя, но диски Цоя я собирал, и если мне где-то он попадался, тогда еще это был Мороз Рекордс, их только выпускал больше никто. Вот, и они у меня в рамочке были все собраны. Ты че? Вот, ничего ты не понимаешь в колбасных обрезках. Так, Пашка пишет, в отличие от предыдущего исполнителя, здесь таки наоборот вокал зарыт глубоко. Хотя в этом, может быть, и была задумка. Такой получился, как бы выразиться, а-ля Улю Витя Цой. Ну вот. Так, Димке Воронежскому слышится реально Бутусов. Ну нет, нет, нет. Так, что там еще? Задержка лютая у Родика вот тоже. Тоже лютая задержка. Что-то вас сегодня задерживает всех.
3: У вас задержка.
2: У вас задержки? На солененькое не тянет еще никого из вас? Так. Слайк пишет, мне больше Кашина напомнило, но это я не в качестве критики. Текст понравился, музыка интересная, вокал под стать. Есть сведения, ощущения, с которыми я бы не согласился, так что хорошо все. Соляру поинтереснее бы сделать, а то она мрачно и тихо звучит. Вот, а потому что Генка писал ее ночью, ночью, в сторожке кладбищенского сторожа, чтобы, не дай бог, никто не помешал написать мрачную солягу. Вот. Так, ужин готов, Вадим. Вадим, сука! Мы кричим хором. Каждый раз, когда Вадим кидает фотографии, мы с Коляном накричим хором «сука». Вот. Чтоб я... Вадим, хватит жрать. Скоро
3: на ночь никто не ест.
2: У тебя скоро будет большая жопа, если ты будешь так много есть. Вот. И тебе будет стыдно ездить в Турцию. Так, что там еще у нас? Что там у нас еще? Так. Стекла в окна. В конце метроном не обрезали. Так, что там у нас еще? Вокал против музыки, колхозник в мегаполисе. Вокал против музыки, колхозник в мегаполисе. Я не знаю, Яшка, что тебе так дался этот колхозник? Что тебе... Ты сейчас где находишься? Съезди на ВДНХ. Вот, там и колхозница есть, и колхозник. Стреле Морфея ранее Наутилус отчасти напоминает по звучанию. Немного Брау, очень забавное сочетание. Блин, это Сашка писал стопудово. Саня, ранний Наутилус прям очень гнусно звучит. Я тебе честно... Ну, это мое личное мнение, конечно же. То есть прям ранний-ранний. То есть вот прям совсем первые, скажем так. А они, по-моему, на пластах даже не выходили, только в пленочном варианте. И вот я как-то, уже будучи фанатом, еще тогда, еще брата даже не было, ни брата 2. Тогда еще Бодров, Серега-младший, он был маленький, чтобы в кино сниматься. А Наутилус уже мы ходили по дворам, там весь вечер дрались с кем-то. И вот по вечерам мы ходили, орали песни «Доктор твоего тела», да? То есть вот это все было как бы на ура. А я потом зарядился и послушал еще более ранний Наутилус. Вот, и меня как-то прям вот не вставило вообще. Вот. Так, Натаха пишет «Рыбка в банке плюс Цой». Так, и откуда лучше слушать? Лучше слушать прям в радиоприемнике. Но у кого не ловят, те слушают. Там на сайте есть ссылочка, на которую тыкаешь, и поток начинает играть в твоем, который на компьютере установлен приемник, да, там у кого-то Winamp, у кого-то AIMP, у кого-то медиапроигрыватель. Вот, там задержек меньше, потому что, почему... Может, еще у вас в браузере переполняется буфер и тогда начинает тормозить. А знаете, что еще бывает? Когда мало памяти в компе, он начинает по второму кругу крутить. То есть вот он на каком-то куске обрубает и начинает заново крутить. А люди пугаются, говорят, что-то у нас дежавю, Зухер опять выпил. Так, что там у нас еще? Что там у нас еще? Ладно, все. Собственно, закончили. Закончили обсуждение, едем дальше. Теперь девочка. Вот, далее у нас группа Корица Project. Вот, в свое время Янка прям очень порадовала. Прям вот очень порадовала своей песней «Ты». И вот у нее прям две песенки вышли недавно. Я выбрал вот эту. Вот она к нам их загрузила на сайт, я выбрал вот именно эту. Мне кажется, она прям вот... Ну, меня очень порадовала, сразу скажу. Я такие вещи люблю, можно сказать, прям люблю нежно. Поэтому давайте слушать. Вот, у кого не налито, наливаем. Я сейчас вам ставлю питерскую Корицу Project. Трек называется «Там свет». Про себя. Про себя Янка ничего не написала. Вот, собственно, ставим, слушаем. Поехали. Девочка.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А? Как вам? Как вам? Вот, тот же Корица Project, Питер. Прошлый раз они у нас были со своим треком «Ты». Но это было давно прям. И так цепанули, так это классно все. Вот, и сейчас вот появилось две новых песенки. И, конечно же, я прям тут же выхватил обязательно в программу песенку. Вот, Янка, спасибище тебе, что ты есть. Меня вот радует это творчество. Кому интересно, зайдите на сайт Неформатного, там еще треки есть. Вот, собственно, начинаю читать комментарии. Так, вот Стрела Морфей, Сашка пишет, был на их концерте, еще когда они на разогреве у Серова были. Слушай, ну не знаю. Не знаю. Так, что там у нас еще? Родик пишет, офигенно, сразу скачиваю, красотища-то какая. Антохи не мое, но неплохо. Антоха, вот подсаживайся на такую музыку, она классная. Вот такой музыки должно быть больше. Я давно мечтаю, чтобы у нас появился диджей, который бы хотя бы раз в месяц делал джазовые программы. Джаз, свинг, вот что-то около этого. И это было бы так здорово, но, блин, нет у нас такого диджея. Какая жаль, какая жаль. Так, Вадим пишет, красота, такие девочки мне нравятся, и песни тоже. Натаха пишет, очень классно, все классно. Генка пишет, голос охренительный. Так, Женек Андреев пишет, не могу понять, кого напоминает, что-то от снайперов есть, которые ночные пепси. Ты знаешь, ничего, вот ты вообще не угадал, Так, Пашка пишет, еще бы чуть-чуть и Сурганова бы закурила. Прикольно, молодцы. Ты знаешь, Сурганова, скажем так, она в другой нише совсем. Она совсем в другой нише. Как бы, если сравнивать Янку с Сургановой, я думаю, Янке будет приятно. Как бы это хорошее сравнение. Но это абсолютно два разных типа. Абсолютно два разных направления. Как бы, ну, сравнивать их, это все равно, что сравнивать, я не знаю, кого там, диджея Смэша и Моцарта. Вот, это, ну, прям настолько разные стили и направления, что, ну, смысла нет сравнивать. Так, Маринка пишет, хорош трек, гармония, текст, все в кайф. Слайк написал, солистка красава, музыка и текст весьма вторичны, чем и не зацепили. Я такого наслушался, поплеш. Ну, не знаю, отращивай волосы, сейчас же можно, понимаешь, все, прям с жопы на голову. А, подожди, на жопе. Не, ну у кого-то есть. Так, что там, Женька пишет, я как композитор всегда музыку слушаю в первую очередь и аранжировку. Генка пишет, что-то из 60-х такое доброе. Да ладно. Ну что-то тебя прям унесло. Так, морская пехота, отставить 60-е. Давай уже как-то это, выравнивайся. Бахни еще стопарик. Так, Стрела Морфея пишет, хорошо сделанный трек, стилистически не наше, но тут продумано все. Вот. Димка Воронежский пишет, вечерком в кабаке водочки под такую композицию. Хорошая песня, реально хорошая. У Витоса слетел интернет, и все, он прослушал. Вот, Витос, ты переслушаешь записи, вот прям советую, песня классная, действительно, и оно того стоит. Меня вообще Корица Project, вот как они начали радовать в свое время, когда у нас появились, так и не останавливаются, радуют и радуют. Хочу еще песен. Янка, грузи еще, пиши еще, пусть все у тебя получится. Так, что тут у нас еще? Все, собственно, комментарий. А, вот Яшка написал, цыганка в исландском ресторане. В исландском. А чем исландский ресторан отличается от какого-нибудь южного Бутова? Вот, я не знаю, алкаши те же. Вот, а в Исландии что пьют? Что пьют в Исландии? Грог, по-моему, да, они любят. Горячий коньяк. Так, где Зухер насмотрелся на волосатые жопы? О, о, друг мой. Ты же земляк практически. Ты... А, ну ты у нас из Череповца. Из Череповца. У вас там все реалии жизни. У вас там и вода горячая была, и холодная была. И какали вы в унитаз, а не в дырку. Вот я всегда удивлялся. Представляете, там дома трехэтажные, а все в дырку ходят. Вот, и первое время я, как мне было интересно, я думаю, а как они там, что, друг в друга, что ли, они с третьего этажа кричат, эй, там, Вася с первого, отойди, я сейчас буду на дальняк. Вот, и полетело. Вот, а потом выяснил, у них, то есть, с третьего этажа, со второго этажа и с первого этажа идут у каждого свои очки. Они в трубы упрятаны, в большие, и все это пролетает. Вот, чё это я, к чему? Вот, Яшка, и на волосатой жопе я насмотрелся там, потому что благ цивилизации там, скажем так, из всех благ была одна общественная баня, в которую ходили через день мужики и бабы. Вот, если напиться, то можно было зайти в женский день. Собственно, так. Так, ладно, что тут у нас, еще пишут? Собственно, все. Все, собственно, больше никто ничего по треку не пишет. Давайте ехать дальше. Далее у нас мальчик. Мальчик. И сейчас мы будем слушать... Юрия Летова, да? Ну, я так вот для себя называю. Группа «Слухи», город Ярославль. Прям вот очень-очень летовская вещь такая получилась. Сперва подумал, не буду включать. Потом подумал, а вот она такая на самом деле хоть и похожая, но достаточно самобытная. Собственно, что я треплюсь, давайте ставим, слушаем. Город Ярославль, группа «Слухи», «Там, где я не бывал» называется трек. Про себя написано следующее. Группа «Слухи» была основана в городе Ярославле в 97 году. За годы своей деятельности записано несколько культовых в местной музыкальной среде альбомов. И перечисляются эти несколько культовых альбомов. И, собственно, все, и состав. Вот, вот это я не буду все читать. Кому интересно, сейчас зайдете по ссылочке, почитаете. А я ставлю и слушаем. Поехали. Итак, «Слухи», Ярославль, «Там, где я не бывал».

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:16 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал, у кого задержка, у кого нет. Только что у нас была группа «Слухи», город Ярославль, там, где я не бывал. Вот, и спрашивают тут, Женек пишет, вот как в этом можно гроб услышать вообще? Ты знаешь, вот я с первых нот услышал. И не только я, и я почему и говорю, сперва думал брать, не брать, но потом вот послушал дальше и понял, что весьма самобытная вещь, несмотря на похожесть, все-таки интересная. И взял, сука, песню в программу. Вот, дальше уже решат как бы слушатели. Так, начинаю читать комментарии. Ну вот Ярославль в WhatsApp пишет у нас. Валентин говорит, дождался. Вот ты откуда, вот ты почему у нас нарисовался. Теперь понятно. Понятно, откуда у нас Валентин. Чей фанат? Так, Генка, коньяк, все, уже выпит. Я уже выпил за морпехов. Давай бахни тоже. Так, Женек пишет, чайф с первых нот. Да нет же, ну совсем. Пашка вот пишет, гроб. Стрела Морфея пишут Ярославль. Мы разделились. Мнения разделились. Вот, Чайф, Гроб и Ярославль. Вот все как-то вот распределились. Коляном, ты думаешь, кто это? Твой вариант, четвертый. Говно не надо говорить. Коляном на меня хоронит, ходит.
3: Какашка.
2: Все понятно. С Коляном все понятно. Так, Маринка пишет, тембр крутой, неважно, похоже или нет, по-мужски, величественно, гордо, убедительно. Так, Генке тоже от чайфа сильно прилетело. Так, Яха пишет, сейчас все пистов получат, кому не нравится. Вот, да всем нравится. Не поняли, соло крикнул или сало? Я думаю, сало просили. Так, отличный русский рок, пишет Витос, зачет. Родик пишет, хороши красавцы, энергия так и прет из песни. Так, Димка Воронежский пишет, качественно, в детстве именно что-то похожее слушал. А что слышал Димка в детстве? Гражданскую оборону. Вот, и Нирвану, судя по недавним песням. Так, Антоха пишет, моя стилистика музыки на Летова и впрямь похожа, однако эта песню не портит. А я и не говорил, что портит. Мне вот и понравилось, что она хоть немного и похожа, но все-таки самобытна. Очень интересно. Так, что там у нас? Маринка пишет, мы выросли на хорошей музыке. Конечно. Вадим пишет, очень хорошо было. Так, что там у нас еще? Слухи. Славик пишет, слухи, неплохо, своя ниша, но по мне, нах, такой рок коммунлубок. Хотя, если кому-то нравится, значит, ребята не зря столько лет творят. Ну, что тебе это сказать-то на это? Мне нравится, они не зря творят, вот я тебе честно скажу. Мне понравилось. Сказать, что такое постоянно слушать, нет, такое постоянно слушать не будешь, но вот так вот время от времени раз... И послушали, раз, и понравилось. И как бы можно шагать дальше, творить. Я думаю, музыкант вообще должен себя попробовать во всех жанрах. Тогда он развивается, тогда он как бы идет вперед. А если строчить в одном и том же манере, ну как бы... Мне кажется, музыкант начинает деградировать, если он одно и то же делает. Ну это уже... Это неинтересно. Это, кстати, одна из причин, почему музыканты уходят из группы. Они выдрачивают одни и те же песни, и в итоге им просто становится скучно, они уходят. Они уже кричат, дайте нам метал, мы уже что угодно готовы играть, только не эти одни и те же песни. Вот, ладно. Собственно, Ярославль послушали, едем дальше, далее у нас девочка, прям со свежей песней. Из Перми прилетел трек Маша Канемара. Сейчас Витос опять докопается. Слово Перми мы говорим неправильно. Вот, а это наша фишка такая. Вот, ставим, слушаем. Маша Канемара, Киты, город Пермь. Про песню написано следующее. Человек — это всегда стихия. Я — это стихия. И не важно, что сегодня заставляет меня гореть и сыпать искрами, я помню, я была океаном. Итак, ставим, слушаем. Маша Канемара, «Киты». Поехали. Ссылочку сейчас, конечно же, брошу. Девочка.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:25 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Я тут в поисках зажигалки. Только что отзвучала Маша Канемара, город Пермки. Ты. Так, круто девица воспевает. Написал нам номер 13. А, номер. Вот я же говорю, забуду. Валентин. Валентин из Ярославля. Так. Что там у нас народ пишет? Женек пишет, сейчас вот все скажут, что вокал на елку похож. Да нет, не скажут, не переживай. Маринка пишет, крутая, всегда крутая, радует своими работами. Так, Ольча пишет, нравится. А Соник, а, это не туда. А Соник, все у нас на сайте написано, можно там разобраться. Так, Антоха пишет, мне зашло. Женек написал, скачал, круто. Что там у нас еще? Натаха пишет, мощно, красиво. Слайк написал, не раз Машу слышу. Как всегда, добротно, здорово, Пермь рулит. Слайк написал, не раз Машу слышу. Как всегда, добротно, здорово, Пермь рулит. Так,

Кроме неформатки, уже 15 лет ничего не слушаю, и моя голова говном не забита. Вот. Так, Вадим пишет, эта девочка Океан нам тоже уже знакома. Вот что значит слышать песню в треке дня. Мы уже ни с кем не сравниваем, хорошо. Вот, что там Пашка пишет. Это, наверное, одно из немногих обстоятельств, что могло меня радовать родиться и жить в Перми. У нас в Перми и вправду музон зачетный. Ты, то есть, еще до рождения, собственно, выбрал себе пункт назначения по плееру и отправился рожаться в Пермь. Молодец, молодец. Вот, тут, как говорится, каждый кулик свое болото хвалит, а по существу, если вокал наисильнейший, тембр потрясающий, ранж превосходный и так далее. Мне, наверное, как и Вите, нужно было воздержаться от комментов. Ну, зачем? Зачем воздерживаться? Так, что там? Яха пишет, картина такая, набейте и блед тому судаку, из-за которого девочка так страдает. Ну, не факт. Не факт, что ему бить надо. Может, он уже умер. Может, его уже закопали где-то под Пермью. Так, что там у нас еще? Димка пишет, Машу слушаю не первый раз. Слышал ее в резидентах. На сборнике ништяки. Маша молодец. Вот. Собственно, все. Все, собственно, больше комментариев по треку нету. Да, а, вот здесь что-то у нас во ВКонтакте. Ну-ка, давайте обновим страничку. Что-то тут маякнуло. Показать следующий комментарий. Нет, нет. А, это Женек, друзья, давался. Жень, я тебя протыкаю обязательно после эфира. Вот, добавлю всех. Всех и вся добавлю в друзья. Так, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас мальчик. Нет, а, нет, девочка. У меня мальчики кончились. У меня кончились мальчики. Далее у нас группа «Север». Группа «Север». Город Питер. Посмотрел. Это единственный трек. Единственный трек группы из загруженных на сайте неформатного радио, который еще не был в программе «Миксер». Вот. И, собственно, спешу исправить это дело. Про себя написано следующее. Группа «Север» — это тяжелые гитарные рифмы, мелодичная лирика и завораживающие своей мрачностью тексты. Вот, собственно, ставим, слушаем. Группа «Север», трек называется «Война», город Питер. Поехали, поехали, а вы комментируйте.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:34 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже улетел. И могу сказать, что теперь вся коллекция группы «Север» на неформатном радио побывала в программе «Миксер». Больше треков нету. Вот, соответственно, группа «Север», давайте уже грузите еще. Вас можно ставить в программы, вы хорошие. Так, что там нам народ пишет? Так, «Север» тоже знаем. Так... Родик пишет, меня удивило... это не по песне. Удивило свежее исследование предпочтений в музыке в интернете. Или рок, метал, хард, или совсем тоскливые песни лидируют. Никаких рэпов и попсы. А Родик, дело в том, что в интернете ты фильтруешь новости, которые получать. Понимаешь? И как бы ты получаешь то, что ты готов видеть. Вот ты готов видеть рок, метал, хард, и, собственно, ты их и видишь. Вот, если бы у тебя в друзьях там было куча рэперов, то ты видел бы кучу рэпа от них. Вот, у меня в ленте присутствует много всего, и я ее никогда до конца не досматриваю, ровно 15-20 минут с утра, пока до того, как почистил зубы. Пока сидишь и думаешь. Все, потом ленту смотреть некогда, да и муторно это, потому что в друзьях народу много, и лента это ужас. Так, ладно. Антоха пишет, знаю эту песню весьма и весьма. Димка вот даже клип видел. Родик пишет, снова звучит мощно и приятно. Хотел бы услышать их как в первый раз и кайфануть во всю мощь. Но знакомая песня, просто тихо похвалю. Так, просто Женек пишет, хауенный песняк. Песняк. Так, Генка пишет, под настроение песня. Пашка пишет, с первых нот мурашки по спине, прям не знаю, с кем сравнить. Возможно, что-то от Лауны. Мне нравятся такие вещи. 5+ всей команде. Вообще странно, что я приверженец альтернативного рока. В двух словах, рок жив. Так, Витос пишет, отличный музон плюс искренний вокал. Зачет. Ольча спрашивает, кому обратиться за советом по поводу качества сведения песен. Ну, можешь ко мне обратиться, собственно, присоветую тебе кого-нибудь. Так, что там у нас еще? Стрела Морфея пишет, часто встречаем на просторах интернета, ребят. Рваная аранжировка, спета искренне. Скрипка очень тонкий инструмент, ее использование нравится, но... Всегда надо быть аккуратнее с такими тонкими инструментами. Так, что тут еще? Что тут еще у нас? Вадим кинул видос какой-то. Ну, я сейчас не буду смотреть точно. Так, что там еще у нас? Так, Яшка пишет, для этой песни у меня картин не нашлось, хотя фабрика по изготовлению калош уж больно это сделано, а не написано. Да ладно, ну что ты вредничаешь. Так, ну и все, больше по треку тут ничего не написано, сейчас обновлю ВКонтактик. О, Серега у нас Незверев нарисовался. Привет, Серый. Что-то ты прям в конце эфира пришел и все проквакал. Так, сейчас обновлю ВКонтактик. Что тут у нас появилось, не появилось. Вот, круто, как всегда. Написал Серенька. Ну и как бы все. Как бы все. Ну и все так все. Все так все. Друзья, это была последняя песня осени 2019 в эфирах «Миксера». Да, вот так вот оно бывает. 8 треков отзвучали. Бутылочка не допита, ну и хорошо. У меня останется на следующий эфир. Вот, говорю всем счастливо. Говорю всем, не болейте. Сейчас вот такое говнопогода такая. Сейчас вот заболеть нефиг делать. давайте аккуратнее. Скоро Новый год. Еще раз напоминаю музыкантам, давайте записывайте свои поздравления, присылайте их на сайт Неформатного радио, выбирайте там, где стилистика, там то ли джингл, то ли поздравление, ну что-то такое вот как-то оно называется. Вот, и пригружайте. Вот, Вадим молодец, Вадим уже это дело сделал. А с 25 числа мы убираем всю рекламу, все джинглы, и будут звучать только ваши поздравления. Вот, поэтому как бы смысл записать поздравлялки есть. Так, что еще забыл сказать? Запись эфира появится завтра. Завтра на сайте Неформатного радио. Ссылочка на запись будет, конечно же, в нашей группе Неформатное радио во ВКонтакте. Поэтому не забудьте нажать колокольчик, получать уведомления. Что еще забыл сказать? Вроде все сказал. Все. Собственно, голосовалка будет. Голосуйте. Только умоляю, не накручивайте голоса нечестными способами. Все это вычисляется очень просто. Поэтому нафиг. Мы за честную игру. Все, всем счастливо, всем пока. Отключаюсь, после меня будет или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Пока, друзья.

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья. Группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь. Расскажу-ка я вам о казусе, который произошел в 1964 году. Советский Союз налаживал отношения с Японией, и, как водится, обмен шел по всем фронтам. Не обошло это и музыку. Лучшие коллективы ездили туда-сюда. На «Мелодии», это фирма грамзаписи, главная в Советском Союзе, выпустили диск «Музыкальный калейдоскоп» с японскими песнями. И что же? И наши решили не ударить в грязь лицом и спеть перед делегацией матерей Японии. А кто будет петь? Детский хор. Там 60-летние девочки и мальчики в пионерских галстучках решили спеть песню «Коино Бакансю» на языке басё и акутагавы. «Твоего поцелуя достаточно, чтобы заставить меня вздыхать. И сердце девичье сладко грезит о любви. Золотистое марево над горящим песком. Давай ласкаться обнаженными телами, словно

шокирует ли кого в эпоху хентая и аниме, что дети могут ласкаться обнаженными телами, меры были приняты. Поэт-песенник Леонид Дербенев написал правильные слова, и в 65-м году появилось «У моря синего моря» дуэт «The Peanuts», сестры-близняшки Ито Хидео и Ито Цукако. Они открыли миру целое направление японской поп-культуры. Женские дуэты с очень похожими голосами создавали вибрато, своеобразное, что создавало волшебство. Голоса сливались, переливались, создавая необычайную глубину и красоту вокальных партий.

The Peanuts появились в 1959 году. Сначала исполняли чужие песни, но к 61 году для них стали писать самые разные японские композиторы. Они снимались в кино, в 19 фильмах, кстати, обе. Самые интересные – это про Годзиллу и Мотру. Зацените, три части, они там феи играют. Вели более 10 лет популярное шоу на телевидении «Праздник мыльных пузырей». Скатались в Европу, подружились с немецкой певицей Катриной Валенте и записали два альбома немецких песен на немецком языке. Японки поют на языке Рамштайна. А в 1975 году сказали: мы хотим уйти, дали прощальный гастроль и оставили сцену. А сейчас моя самая-самая любимая песня этих японо-мам The Peanuts, Blue Rain.

звезды выйдет вечер. Я к нему навстречу речки речи вечер. Если бы не я, стала б ночка ласково, стала б ночка сказкою, ночка б стала сонною. Да, если бы не я.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот, в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолете, и мы ездим домой. То есть для меня это было, наконец-то я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была, тогда на тот момент, в 16-м году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Плотвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург, и этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь. Можно играть блюз, не помню ноты, можно глотать пыль дальних дорог, можно продать дом, кормить енотов. Один итог, и мы едем домой, едем домой, и мы едем домой, домой, и мы едем домой, едем домой. И мы едем домой, домой. Можно с утра мечтать о новых далях, можно летать во сне и видеть свет.

своим враньем. Но мы едем домой, едем домой, но мы едем домой, домой, но мы едем домой, едем домой.

0: улыбка стала пережитком прошлого, возьми бутылку полусладкого вина. Танцуй и пой, мы сами ведь творцы хорошего. Не жди, что кто-то из толпы, столь громко именуемый друзьями, протянет руку, выдернет тебя из суеты. Они ведь ждут твоей поддержки сами. И так вы просидите до зари в своей пустой, в своей холодной яме, и нету сил поднять свинцовой головы, и нету сил понять, что необъятность пустоты вообразили так умело себе сами. И мы сидим так, каждый со своим, своим пороком, гнетом и бедою, и кажется, что весь жестокий мир так измываться любит только над тобою. Но, друг мой, стоит приподнять свои тяжелые болезненные веки, и ты начнешь немного замечать, что сам ты держишь рукоятку плети, что нету голода вокруг, и смех детей ты слышишь звонкий, и хлопья пепла не целуют твоих губ, и запах пороха не разрывает легких. Поэтому живи и улыбайся, и наслаждайся каждым вдохом, каждым днем. Поэтому скорей с коленей поднимайся и прекращай наказывать себя своим же собственным судом.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канимара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, добрый вечер. 21.00 на наших зеленых системных. Сегодня среда, это значит очередной неформатный миксер в эфире. Итак, привет, привет, Ванек, привет, Петр, привет, Натаха, Стрела, Морфея, обоим здравствуйте, Славик, приветище. Кто там? Вадим Манцев у нас подтянулся. Здорово, дружище. Родик, привет. Андрюха, пропащая душа, вернулся. Вернулся с заработков. Приветище и тебе. Вот. И Петруха говорит, я вернулся, даю добро на начало. Итак, с вами диджей Зухер, с вами тут две рыжих суки. Одна из них абсолютное зло, Коляновна Фрекенбок. Вторая.
3: Всем привет.
2: Всем привет. Я сейчас тоже заткнулся под этим рявом. Вот, Катюха, здравствуй. Теперь из Германии. Ну, нифига тебя жизнюха-то мотает. Рассказывай, что там забыла. Вот, ну и, собственно, друзья, давайте сразу же начнем еще с победителей прошлой программы. Это группа «Цианид». Трек называется «Тотем». Молодцы. И в ништяки забираю группу «Крис», потому что прям за полчаса до эфира сидел и напевал. Сидел и напевал. Итак, два трека победителя, собственно, после которых начнем основное общение и начнем уже слушать новые треки. Поехали.

0: А итак, друзья, 21.07 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло Колянова на фрикен бок.
1: Не бок.
0: Бок.
1: Нет.
0: Боком. Вот. И стартуем очередной миксер. Только что отзвучали победители. Соответственно, с понедельника эти два трека попадают в постоянную ротацию. Группа «Цианид», ко всему прочему, еще получает себе на баланс 1000 неформатных рублей. Кто там у нас? Натаха, привет. Присоединился к нам. Анжелка, здорово. Здоровище. Серега, Ставроград, привет. И Вовка, вот ХВ, Христос воскрес. С вас и начнем, собственно. Собственно, с вас и начнем. Коляновна своей легкой рукой раскидала треки по плейлисту. И именно город Брянск у нас сегодня будет первым.
1: Любимый Брянск.
0: Любимый Брянск. Вот. И чё? Давайте расскажу, во-первых, как общаться. Для тех, кто у нас впервые, у нас есть, во-первых, WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобно общаться во ВКонтакте, находите группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Но в последнее время это стало неудобно, поэтому мы завели Discord. Ссылочка на Discord, собственно, находится в самой теме. Вот, кто еще не в теме, то идите в тему. В теме кликайте на тему, и будете в теме, будете висеть у нас все в чате. Как минимум, вижу, что уже все основные тут, и ВКонтакте все хуже и хуже, все хуже и хуже, хуже и хуже. Но я там все равно буду обновлять, потому что если кто-то все-таки будет писать туда, буду читать оттуда. Вот, что еще хотел сказать. Что-то я хотел жутко мудрое сказать, друзья.
1: Да ладно.
0: Да вообще прям что-то прям вот вообще на грани фантастики. Ну все, собственно. Собственно, все.
1: Тебя, походу, от краски торкнуло.
0: Да, краска. Сегодня я абсолютное зло красил.
1: Муливал.
0: Муливал ее, блин. Я теперь умею бошки девкам красить. Я вот думаю, может мне забросить нахер это радио и уйти в индустрию красоты. Вот, ладно. Итак, начнем мы с группы «Хирургическое вмешательство». Собственно, сейчас я найду их сразу трек. Сразу их трек найду. Где? Вот же они. Вот же они. Хапну ссылочку и посмотрю, что у них написано про себя. А вот ни хрена. Ни хрена у них про себя не написано. Написана песня из альбома «Надо что-то менять». Релиз 2018 года. Ну, собственно, город Брянск. Метал, хард-рок указано в стилистике. Трек называется «Memory». Ребят, переслушал я вот практически все треки. И выбрал я все-таки трек, где поет девочка. Вот, сейчас послушаем, объясню почему. А итак, ставим, слушаем, поехали. И, собственно, поехали. И кто поехал, кто полетел. Короче, у кого что получится.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, приветствую всех, кто к нам только что подключился. 21.13 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. От нас уже. Я тут чуть не забыл ссылки выкинуть. Слава богу, Коляновна меня в бочину локтем толкнула. Говорит, давай, Зухер, кидай ссылочки. Тут я не понял, что вы обсуждаете, ребят, на самом деле. Я пытался вникнуть в суть. Вот, но вернемся все-таки к отзвучавшему треку. Только что у нас отзвучали группа «Хирургическое вмешательство» со своим треком «Memory». Вот, ребят, я послушал, наверное, практически все ваши треки, которые увидел на неформатке. И скажу, почему выбрал именно песню с женским вокалом. Потому что вот здесь вокал хоть в ноты попадал. Вот не в обиду, ребят, не в обиду совсем. Просто как есть. Как есть, говорю. Вот, мужской части поющего коллектива «Хирургическое вмешательство» советую позаниматься. Позаниматься, малеха, пораспеваться. Причем очень хорошо, когда это делаешь в наушниках, чтобы слышать точно попадание своего голоса в фонограмму. Вот. Поэтому все-таки взял вариант с девочкой. Вот. На самом деле неплохо. Неплохо вы звучите. И очень мало коллективов в Брянске, которые могут похвастаться таким звучанием. Но работать есть куда. Это говорю вам прям честно-честно. Вот, дальше смотрю, что там нам народ понаписал. Итак, вот мне сейчас надо из этой вот кучи дебатов выдернуть что-то. Так, вот, Петруха написал, текст плохо читается, а так найтвишненько. Найтвишненько. Слайк пишет, Memory не в моем вкусе, хотя вокал понравился, уж извините. Натаха пишет, совсем не мое, у девочки голос хорош, но у меня сложилось впечатление, что ее можно было бы немножко вперед выдвинуть. Да, кстати, вот по сведению тоже есть там проблемки есть и, скажем так, не маленькие. До меня мандаринка добралась. Плохо, что нет самогонки, сейчас бы я туда накрошил бы корочек. Так, далее. Ванек вот пишет, мозг свернул, слова пытался услышать, а они, похоже, не нашинские. В целом, как-то торжественно, что ли. Стрела Морфея пишет, текст не слышно, даже сначала не поняли язык. Мнение, что высоковато вокалистки, хотя голос хорош очень сам по себе. Вадим пишет, голос тихо сведен. Он не тихо, он спрятан. Поругался, у них голос с частоткой по остальным инструментам, и поэтому его забили гитары визжащие и все прочее. Так, далее. Андрюха пишет, согласен, вокал не слышно, но голос хороший, а так песня норм. Так, Катюха вот спрашивает, кто сегодня сгорячит. Ну, сейчас у нас, подожди, сейчас флешмоб начнется. Вот у Катьки вижу чай с лимоном. Тоже неплохо. А что там у бюргеров? Больше попить нечего, что ли? Я, насколько знаю, что люди, когда добираются туда, они пытаются по вечерам, ну, не чай пить точно. Потому что там есть что попробовать-то. Меня бы, наверное, если бы пустили туда, я бы, ну, дня три бы точно провел бы во всяких питейных заведениях, пока бы все не попробовал. У меня, блин, падает микрофон. А, вот же есть. Есть же у меня тут
3: ручки
2: вертушочек.
3: Ты из жопки.
2: Ручки-то из жопки у меня, да. Вот, так. Так, да, а, уже отпивается чем. Ну, тогда ладно, тогда молодец. Так, что там, сейчас обновлю ВКонтакте, что-нибудь там, может, кто-то понаписал. Очень неудобно там стало общаться. Вот, Пашка пишет, неплохой трек, хотелось бы, конечно, на русском, но очень традиционно и предсказуемо, хотя и сыграно, и спето хорошо, но не зацепило. Вот, ну и, собственно, зачитал все комментарии, Вот, Пашка нарисовался в Дискорде. Молодец, Пашка, да, да, давай, давай лучше сюда, потому что здесь я тебя точно не потеряю. Вот, ну, Стрела, Морфея бухают, молодцы. А у меня остался один...
3: У нас сейчас чай будет.
2: У меня остался всего один стопарик в бутылке, поэтому я его не буду грохать, оставлю на случай, если вдруг кишки заболят. Вот, ну и, собственно, едем дальше. Едем дальше. Дальше у нас... Простите, мой албанский ужасен. Я могу сейчас неправильно прочитать. Так, сейчас я хирургическое вмешательство закрою, чтобы не путаться. Так, где она? Вот она. Софи Маеда. Вот я не знаю, правильно или неправильно прочитал. Ну вот вроде так. Фил Вислав называется. Трек «Город Москва». Про себя написано дохерище. Друзья, я сейчас кину ссылочку на трек на неформатке. Там очень много написано про себя. Вот, и насколько я понял, что девочка даже родилась в Японии. Вот. Поэтому это все, что я понял. Вот меня учили в школе, что was born — это значит родилась. Вот. Больше я ничего не осилил, потому что моего знания языков не хватает. Кому интересно, зайдите, послушайте. А я, собственно, ставлю сам трек. Комментируем, не стесняемся. Музыканты, если слышите свой трек в эфире, это всех касается, кидайте ссылочки на свои группы, сайты, ближайшие какие-то концерты, мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется. Итак, поехали. Так, что вот мне пишут? Ты уж совсем-то ХВ не закрывай. Погуляем еще на воле. Так я вас не закрываю, ребят, что вы с ума сошли? У нас целая неделя, сейчас будете бодаться еще в голосовалке. Вот, и я надеюсь, что вы будете двигаться в хорошем направлении, и будут у вас еще классные треки. Не-не-не, ни в коем случае никого. Ладно, ставим, слушаем. Софи Маеда, трек называется «Фил Вислав», поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер в неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья. Итак, друзья, вот Вовка мне написал, работать всегда есть. Ну а чем? И мы же работаем, Жеж. Ну и молодцы, Жеж. Это самое правильное решение. Не опускать руки, а стараться. Все-таки Ленин в каких-то местах был умным дядькой. И вот учиться, трудиться, это он правильно сказал. Из любого дела толк выйдет, если им заниматься. Вот, так, во-первых, хочу, я не знаю, Пашка нас слушает или не слушает, наш Антропавел, если слушаешь меня, кинь мне жирный смайл, но все равно, даже если ты не кинешь, я желаю тебе поправляться. Наш Полине друг питерский заболел, лежит в больнице, сорокет, под мышкой торчит сорокет, вот, и как бы... Должны мы были сегодня эфирить, а, ну, не получилось, не получилось. Так, сейчас я ему отпишу, не, он нас не слушает, походу, сейчас я ему напишу, в эфире я, вот, и все, и перебираю все-таки я к отзвучавшему треку. Только что у нас Софи Маеда отзвучала, и давайте начнем с комментариев. Начнем с комментариев. Захожу сперва в Дискорд, смотрю, что нам там понаписали. Пашка, вот, Цианид написал, Аврил Лавин напомнил, может, это она и есть, хз. Вот, все спрашивает Анжелка, все ли сегодня будут на иноземном. Ты знаешь, Коляновна своей легкой рукой так вот распределила. Я честно скажу, следующий трек вот будет сильно отличаться от того, что вы только что слышали. Прям очень. Сегодня вообще будет контрастный эфир. Расскажу почему. Я сперва собирался насобирать на целую программу. Думал, выберу такие прикольные, классные треки, но вот совсем не в стиле того, что мы обычно включаем. То есть это было бы мало рока, но много вкуса. Вот, но не насобирал, и пришлось добивать уже все-таки как стандартными треками. Не получилось набрать 8. Но вот следующий будет как раз из той поры. Так, далее, что там? Слайк написал, что-то мне пока не везет. На предпочтение опять не мое, опять женским вокалом. Пойду покурю. Родик пишет, на мой слух что-то не хватает, а так ритмично звучат. Анжелка пляшет. Анжела, есть треки, под которые ты не пляшешь? Вот мне интересно. Так, Катюха написала, вот я, как всегда, о вокале, там фальшь и слабовата подача, а задумка хороша. Нравится, когда этот брит-поп сменяется легким хардом, но все держится на харизме исполнителя, а ее бы побольше. Так, Надюха Привалова, привет тебе. Привет тебе, Наталья. У нас еще одна появилась в Дискорде. Приветище. Так, Андрюха пишет, музыка так-то норм, просто под настроение. Чем-то рок 90-х напоминает. Петрух пишет, согласен с Катюхой. Рок-н-ролл, но вот акцент. Рок-н-ролл, но вот акцент. Я не понял, что с акцентом не так. Так, Ванек пишет, местами сочная аранжировочка, песня оставляет хорошее впечатление. Так, Стрела Морфея пишет, очень легкий рочек, лиричный, более, наверное, для женского уха, так ничего плохого, выдержано в своем стиле, очень подойдет саундтреком для подросткового фильма. Так, Пашка пишет, Так, Пашка пишет, в целом-то неплохо, контрастов не хватает.

Так, ну и, собственно, что, едем дальше? Едем дальше. Далее у нас как раз вот трек из того, чего я хотел насобирать. Если нас Раиса сейчас слушает, пусть не обижается. Вот, ну, может, конечно, обидеться, но честно скажу, вот как только мы сидели мы с котом тут, что-то мы ковырялись, по-моему, строили студию. Да, утепляли студию, как раз новую студию неформатного радио. Вот, и включили трек, и прям мы хором закричали «Митяев с сиськами». Вот, честно, так и было. Поэтому, Раис, не обижайся. Называется трек «Варенье». Раиса Саидшах, исполнительница. Так, сейчас я найду, где у нас... Вот, город Москва. Про себя не написано ничего. Ничего. Написано, что стихи Инна Кабыш. Вот, но зацепил трек, честно скажу. Сейчас послушайте, сейчас поймете. Итак, ставим, слушаем, поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:33 на наших зеленых системах. Смотрите, как все начали активно писать. Как... Катюха вот пишет, что за подделка под блюз, пародию на «я, походу, чая перепила». Не, Катюх, ты тут сейчас вот прям в ашпе не права. В ашпе не права. Все очень шикарно. На самом деле, вот... это первая песня, у которой я слушал слова прям сразу. Прям сразу. Вот, классно. Единственное, что мне, ну вот честно скажу, слишком долго варенье варилось. Вот ее бы по тексту потом уже пошел перебор. То есть вот в самом начале кайфанул, прям вот реально кайфанул, улыбнулся, зацепило, а потом уже стало напрягать. Вот мне кажется, надо было вот эту финальную коду поближе сдвинуть к середине и покоцать, нещадно кастрировать текст. Потому что дальше уже пошло лишнее. Но это, опять же, лично мое мнение. На самом деле все шикарно. Вот, по поводу Раисы. Женщина очень интересная. Если вам интересно, погуглите. Ну, во-первых, она... Вот тут кто-то писал, что тут смесь... Она с Тальковым играла вместе в электроклубе. Вот, не знаю уж, насколько продолжительно, но такой факт биографии есть. Она преподает вокал в Гнесинке, насколько я правильно помню. Ну и вообще послушать интересно. Мне тут недавно, где-то неделю назад, Серега Ставроград скинул видос, какая-то запись передачи. Я посмотрел, послушал. Интересно. Молодец. Тетка интересная. У кого уши зачесались, сходите, поищите, послушайте еще. Ну, конечно же, после программы. Ну и у нас на сайте ее там есть. Так что вот так вот. Так, Натаха вот пишет, погоди, Саидшах же певица знаменитая. Ну так а кто ж против-то? Кто ж против-то? Ну что такого-то? Ну да, ну знаменитая она, но это же хорошо. Так, далее. Что там пишут нам еще? Камоныч вот написал, с первых секунд захватывает красота. Катюха пишет, это Матвеева, Фролова и Тальков в придачу. Серега написал электроклуб с Тальковым еще, да, так, далее, Натаха пишет, другая Натаха, давайте я вас буду по фамилиям, как в школе, Аверина пишет, и правда, похоже с тем, что пишет Митяев, и Юрка вот мне Блохин написал, Захар реально Митяев с сиськами, очень точно подмечено, а в целом приветственно и не напряжно, не мое, но под пивас прокатит, ну ладно, ты прям под пивас, классно там все сделано, что ты, такие вещи обязательно должны быть у любого человека в плейлисте, чтобы один раз в неделю послушать, зарядиться позитивом и слушать дальше свою харду. Вот. Так, Петр пишет, советская эстрада с харпом. Не знаю, что это такое. Забавно. Катюха написала, не мое. Ванька пишет, очень даже ничего. Это такая русская кантри. Далее, Стрела Морфея пишут, в этих строках проварит варенье, точно скрыт глубокий смысл. Это просто не может быть иначе. Ну да, я вот тоже думаю, мы вот с Коляновной переглянулись.
3: А мы не варим варенье.
2: Коляновна мне варенье не варит. Она, походу, свалит скоро от меня.
3: Свалю.
2: Свалит. Так, Олежек пишет, тема варенья зимой прет. Ну, мы сейчас, знаешь, что жрем? Мы сейчас жрем финики.
3: Финики в шоколаде.
2: В шоколаде, да, вот так вот.
3: Ты вам не плюшки тырить.
2: Так, Петруха пишет, классный набор инструментов. Пашка пишет, прикольная песня. Почему Коляновна все молчит? Ну вот, видишь,
3: Я не молчу.
2: Кваркнула что-то.
3: Мнение не могу рассказывать.
2: Она, если будет говорить мнение, то у всех будут уши вянуть.
3: Да.
2: Вот в той передаче, которая была до миксера, вот я исполнял роль злого ведущего по сценарию. А Коляновна, она абсолютно, я же почему говорю, абсолютное зло Коляновна фрикенбок.
3: Не, ну есть что-то, мне нравится, я могу сказать.
2: Когда ей нравится, да, она говорит. А так лучше пусть молчит.
3: Я лучше помолчу.
2: Так, вот, Катюха написала, опять рокерскую тусу в бардовские посиделки превратили. Ну ладно тебе. Сиди там, пей чай с лимоном.
3: И с шоколадкой.
2: Так тоже надо слушать, потому что ну нельзя одно и то же. Надо всегда ушами развиваться. Я всегда так говорю. Так, Андрюха пишет, сразу говорю, что песня понравилась, музыка, текст классный, необычно, самое то в зимний вечер. Стрела Морфея во втором своем лице. Я вас различаю только по цвету вот этого дискордного аватарки. Я так понял, у Светки она красная.
3: А чё это?
2: Ну вот мне так кажется, что это Светка написала. Очень оригинальная песенка. Немного вспомнилась «Бомба Питер», но не «Миксер». Легенькая, стебная, под хорошее настроение. Текст улыбнул. Развитие в конце интересное. Класс, сделали. Ну что, ну это точно не Морфей писал. Потому что он бухает.
3: А я бы мордашку зеленую взяла.
2: А тут не выбираешь. Тут вот как-то раз.
3: Как ты не выбираешь?
2: Ты выбирала мордашку?
3: Да.
2: Не, у меня прям вот пока я аватарку не приклеил, была какая-то нейтрально-фиолетовая. Так, Славик. Славик пишет, классика жанра, по мне, как человеку, занимающемуся больше текстами, чем музыкой, текст песни не очень пришелся по душе. Сколько раз можно повторять, кто варит? Вот, видите? Видите, не один я так считаю. Вот все-таки много его там было. Вот оно вот смакануло первые два куплета, а потом его стало очень много. Так, а качество аранжировки и записи хорошее. Так, далее. Кода. Петр вот пишет, кода, такое ритмика слишком сильно отличается, не очень зашла. Ну, не знаю, тут, как тебе сказать, я тебе объясню, мисель, как я это понял, мисель такой был. В начале это был Митяев с сиськами. Вот, все очень простенько, все очень прям вот вообще простенько, булькал вот этот тазик, шли вот эти вот бархатные слова, а потом ребята вдарили, потому что, ну, они же должны показать, что они не хрен собачий и даже не собачачий, что музыканты профессионалы, и, ну, они обязаны были бахнуть, и они бахнули. Вот, то есть, я так подозреваю, мысль была именно такая. Так, далее. Катюха пишет, я, видимо, в своей неполной 30 еще не догоняю. Ты еще не догоняешь, тебе еще все впереди. Вот еще 30, и будешь петь точно так же, как Раиса Саидшах. Вот поверь мне. Так, Никодиму понравилось. Стрела Морфея спрашивает, здесь ли Юмгар. Видел, есть они тут. Так, ну все, дальше по треку, по-моему, ничего нету. По треку конкретно больше ничего нет. Короче, всем все хорошо. Всем все хорошо. Едем дальше. Далее трек группы, которая раньше дислоцировалась в Москве. Раньше я всегда говорил, а вот это вот моя скрипачка Ленка, а вот это вот загадки Евы. Совсем недавно у них вышел свежий трек, они его сразу же залили на неформатку. Ребята живут теперь в Краснодаре. Вот, саму Ленку что-то я не вижу, не во ВКонтакте, я сейчас, кстати, ВКонтакте обновлюсь, может, она тут и есть, а я просто не вижу. Вот, и в Дискорде тоже не вижу. Теперь они у нас краснодарцы, теперь они у нас далеко. Теперь она больше не моя скрипачка, потому что уже так просто не приедешь Зухеру на скрипке подыграть. Но, тем не менее, вышел свежий трек, и, ну, не мог я пройти мимо этого, поэтому ставим, слушаем. Называется трек «Пей, тролль». Сейчас я открою, где тут, может, что-то там понаписано, а я не прочитал, будет нехорошо. Вот, тут до хрена написано, но... Знаете, вот после слов «Что ж, дружок, скажи волшебное слово», я, пожалуй, не буду читать. Друзья, я сейчас скину ссылку. Вот, и все, кто под грибами, прямо в данный момент могут пойти и ознакомиться. А я ставлю группу «Загадки Евы», «Пей, тролль» называется трек, город Краснодар теперь уже, не Москва. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Ну вот спроси вслух сейчас, вот что, почему не загадки Лены?
3: Да, почему нет таких групп? Загадки Лены, Леночка, чё твою мать, какие-то имена другие.
2: Ну, такая задумка была. Колка, привет. Привет, дружище. Так, только что отзвучала группа «Загадки Евы». «Пей, тролль» называлась песня. И давайте я прям поднимусь вверх чата и буду читать сразу комментарии. Так, «Стрела Морфея» пишут на норм. Родик прям сразу на мужика бухающего закинул. Так, Ванек пишет «Супер, задорненько и со вкусом». Слайк написал «Мне нравится и все тут». Ну-ка, мечи, стаканы на стол. Да, есть такая подоплека. Андрюха пишет «Неплохо». После варенья норм так зашло. Пашка написал «Слава богам, трек этот мне ближе других». Ну вот слушался, что-то на Хиловису немного смахивает. А так молодцы. Да ладно, нет, ну Хиловисой тут вообще не пахнет. Так, Родик написал «Веселая песня, обздынь бокалом с моей стороны». Серега пишет «Ирландский паб». Но они вот где-то, да, ближе к этому стилю работают. На самом деле, ребята, вот если... Я не знаю, вот в связи с переездом в Краснодар, потому что я знаю, что они вот только-только-только в Москве собрали состав, только у них появился постоянный состав, и бац, и они переехали. Насколько они теперь будут концертами заниматься, но если вдруг где-то увидите афишу «Загадки Евы», обязательно сходите, потому что в записи мне всегда не нравится, как они звучат. Я всегда это говорю, но живьем вот это стоит увидеть обязательно, потому что живьем это прям классно все звучит. В записи все как-то вот у них очень сжато, серьезно получается. А живьем прям вот они плющат реально. Так, далее. Катюха пишет, прикольный фолчик для пары пива, а то развели тут философию. Ну а как, без философии никак. Так, что там, «Стрела Морфея» пишет, необычное сочетание самого мотива и женского вокала. Весьма атмосферно. Немного вспомнилось про мечи, стаканы на стол и мельницу. Вот смотрите, то же самое. Чё у вас так всех на Хиловису-то прёт? Зашло, особенно под бухашку. Прям хорошо. Жаль, если в нынешней тенденции обвинят в пропаганде алкоголя и занесут в чёрный список. Да... Уже, по-моему, всем плевать. Я вообще за то, чтобы отменили интернет, сотовую связь, телефоны, и мы вернемся к практике, когда люди будут ходить на концерты. Вот это самое то. Так, Вадим пишет «Наливай плюс». Олежек пишет опять про бухло. Да что ж такое? Бухать и троллить, этим и так население занято. Где песни про здоровый образ жизни? Олежек, давай пиши. Пиши про здоровый образ жизни. Так, далее. Замените мысль в словах «наешь траву, давай» и все. Про здоровый образ жизни еще можно добавить и «приседай». Ну, может быть. Так, что там? Петруха пишет, инструменты немного друг друга забивают, а так весело. Ну и, собственно, все. Больше никто ничего не написал. Ленка не... А, вот Юрка написал. Атмосферно весьма, это во ВКонтакте. Прям захотелось из ведра пивка отхлебнуть. Меньшая тара тут неуместно. И мясо отгрызть. Причем мясо отгрызть прям, знаешь как, от живой, идущей мимо официантки. Из ноги кусок мяса выхватить зубами. Да, можно. Так, чего там? Сейчас обновлю страничку ВКонтакте. Это вдруг там еще что-то кто-то написал. И будем, наверное, листать дальше. Ленки нету. Где она? Где это? Дрянь. Ладно. А, вот, Надюха написала. Атмосферно и задорно. Вначале вспомнилась сцена из «Властелина колец». Вот. Серега Привалов пытается приконнектиться. Давай, приконнективайся. Все, ладно, едем дальше. Далее у нас территория отчуждения. Сейчас я их найду. Где они? А где они, кстати?
3: А где же?
2: Ой, где это?
3: Где?
2: И где это у нас территория отчуждения? Замечательно. Так, ладно, мы сейчас пойдем-то длинным путем. Просто у меня почему-то нету этой странички открытой. Да, нету. Вот так вот. Ладно, давайте мы поставим, включим. Территория отчуждения, трек называется «Вопреки». Вот, а все, что я не сказал, я скажу после того, как трек отзвучит. Ну и соответственно. Все, я заговариваюсь. Ссылочку кину сейчас, как только страничку найду. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:57 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Наш WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Но предпочтительнее найдите прямо в той же теме ссылочку на Discord и перебирайтесь все туда, потому что контакт невозможно стал тупить, там очень сложно общаться. Вот. Так, ну и забыл, да, я самое-самое-то главное забыл. В теме закреплена, в группе закреплена тема. Друзья, вот прошло 4 декабря, я эту хрень написал.
3: Сегодня
2: 12-е. Прошла неделя, твою мать, в группе.
3: Ах вы, суки ленивые.
2: Все, вот я сейчас буду материться, буду кричать, ленивые твари. 3508 в группе, 2300 у меня в друзьях. И за 8 дней добавилось только 64 человека. Вам что, так сложно на YouTube подписаться? Вот мы сделаем короткий адрес и отписывайтесь нахер, если так вас он затрахивает, этот YouTube. Ну, прям даже обидно. Надо всего-то 300 кликов, чтобы мы могли короткий адрес туда сделать, потому что там сейчас какая-то невообразимая ссылка на наш канал. Давайте быстренько зашли в YouTube и добавились туда все, и друзей всех своих туда позвали, а потом можете отписаться. Вот. Ладно, возвращаемся все-таки к программе. Только что у нас отзвучала группа «Территория отчуждения», город Питер, панк-альтернатива указана в стилистике. Про себя ребята не написали ничегошеньки. Вот ничегошеньки абсолютно. Вот, поэтому как бы и рассказать мне нечего. Ссылочку я кинул. Вот, если, ребята, есть тут, то кидайте, давайте ссылки на свою группу, на свои сайты, на все, что у вас там есть. Начинаю читать комментарии. Так, Катюха написала «хорошо, но вторично». Пашка согласился. Юникс написал «на любителя». Родик пишет: «вот нравятся такие бодрые песни, орут, гремят, в ноты умеют музыку делать. Красота без лишних слов». Просто слов не особо разобрать. Вот. Да. Но я счастлив тем, что я не слушаю слова. Мне проще. Так, Ванек Привалов написал: «мне понравилось, особенно начало песни зачетное, но затянут». Так, Петруха написал: «со сведением надо поработать, а так бодренько». Славик написал: «манера вокального исполнения лично мне мешает вслушиваться в слова». Я ссылку кинул, там можно слова почитать. Так, Родик пишет: на вторичном рынке тоже есть спрос. Тут не могу не согласиться. Олег пишет: что-то смысл теряется в глубине бабаха. Хорошо, ребята играют громко. Так, Ставроград, Серега пишет: пафос подачи 80-х. Как-то запоздало, что ли, это намеренный винтаж. Чего-то напряжно расслушивать до коды. Ушел курить. Андрюха написал: норм, песняга, слушать можно. Пашка пишет: особенно не придирайтесь, хоть и не запоминающийся трек, но в эфир любого рок-радио вполне вкатит. Так, далее. Стрела Морфея пишет: любопытная вещь, по ряду причин трудно оценить. Иногда женский вокал почти забивается, но присутствие ощущается. Слушать приятно, хорошая задумка. Про косяк стиль понравился, песня тоже прикольно. Я не понял, при чем тут женский вокал сейчас? Или Стрела Морфея слышат сейчас варенье. У них, походу, очень медленный интернет. Они, походу, Раису Саидшах еще слушают. Так, Юникс написал: долго. Вадим пишет: слова все же нужно четче. Компрессор в помощь. Да там не только компрессор, там надо хорошо поработать над сведением. Я так подозреваю, ребята сами сводили. Так, Натаха пишет, я два раза подписал... А, это про Ютуб. Это про Ютуб. Не, я же не говорю, что все сволочи. Я говорю, что вот где все те остальные 4000 человек, которые никак не могут подписаться. Ну, обидно, ну, ребят, блин, 300 кликов-то всего и надо. И ладно бы каждый день мы такую фигню просили. Ладно, хрен с ним. Так, ладно, что там дальше у нас? Родик пишет, женский вокал очень тихо слышен был, но есть. А, значит, я его просто не слышал. Так, ну и все. Ну и все, как бы комментариев тут больше не вижу в Дискорде. Сейчас обновлю ВКонтакте, что там мне нацарапают. Сейчас. Вот, начинается показать следующий комментарий. Теперь показать еще один следующий комментарий. А, все, никто ничего не написал. Ну и все. Значит, как бы проехали. Юникс вот написал, да будьте как я. Я вот, сволочь, подписался. Спасибо тебе, дружище. Хоть ты у нас нормальный, понимаешь, человечий слушатель. Вот. Ладно. Едем дальше. Далее у нас трек как раз вот из тех нестандартных, про которые я говорил. Сейчас заядлые рокеры, которых тошнит от фолка, от этники, могут просто пойти поблевать где-нибудь отдельно, чтобы не напрягать свой слух. А я, в принципе, с удовольствием послушаю, ибо выбрал в программу сам песню. Группа называется «Веды». Так, сейчас я найду их вкладочку, вот она. Песня называется «Тропы», город Калининград. Дислокация, про себя ничего не написано, слова, музыка Светлана Ханова написана. Или Ханова, я не знаю, как правильно, но надеюсь, что правильно прочитал. А итак, ставим, слушаем. А где там музыка? Ну, мотив, наверное, да, все-таки музыка называется. Ну да. Да, это я лоханулся. Итак, «Веды», Калининград, трек называется «Тропы», поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22.08 на наших зеленых системных. Вот так вот я вас немножечко растрепал. Сегодня, я говорю, интересный контрастный эфир получается. И это хорошо. Так, Андрюх пишет, ой же за ох, бляха. Андрюх, тебя что там, вот, трепануло, походу. Катюх пишет, кавер хорош, в том числе за счет многоголосия. Первый раз в такой задумке вижу. Слушай, я не знал, что это кавер, но тем не менее, я просто не знаю, чье это. Так, Петрух пишет, веды и иконы у меня в голове не сходятся. Вокал это хорошо, но немножечко бы инструментал. Да нет, петь тут как раз вот и не нужен он, потому что, ну, это чисто акапельная вещь. Акапельная, как правильно, не знаю, акапелла, наверное. Так, Андрюха написал, не мое, но пою душевно. Родик пишет, красивые душевно умницы. Ванька пишет, весьма неожиданно в этой программе. Я не знаток такой музыки, но девчонки поют здорово. Юникс пишет, акапелла, да и многоголосие очень круто, конечно, но я долго не могу такое слушать. Ну, во-первых, это было недолго, скажем так, всего 4 минутки на полтора часа эфира. Вот, а во-вторых, если брать глобально, вот скажи, когда ты последний раз такое слышал или слышала, я не знаю, вот ты бы вот обозвался по-человечески, не люблю я эти кликухи, Юникс, как тебя зовут? Как тебя зовут?
3: Давай знакомиться.
2: Как тебя зовут? Вот, а то и на раз хочется в морду кому-нибудь плюнуть.
3: А вдруг девочка?
2: А вдруг девочка, да, не плюнешь. Вот, ну это я шучу, конечно. Так, Пашка пишет, прям по душе. Слава богам, уже хотел сказать, пока смысл РПЦ не всплыл. Но все равно хорошо. Ты знаешь, Паш, ну как бы... Я, скажем так, в слова не вслушивался, я слушал именно мелодику, как это спето. Есть там небольшие огрехи, конечно, у второго голоса, но они настолько незначительны, в общем, звучит классно. Вот. Натаха пишет, мой хор напомнила. Далее. Вот, Стрела Морфея пишет, так-то хорошо, однако зашло бы после литра. Может, даже подпели бы, но одна стопка слишком мало. Исполнено супер, хотя показалось небольшие неточности. Но не наш стиль. В прошлой песне было два вокала, женский и мужской. Ну, я, значит, женский вообще не услышал. Так что, вот. Так, Катюха пишет, запев и кода просто улет. Олежек пишет, вполне приятно окошко разбить только в конце для эффекта усилительного ради. Окошко или взорвать что-нибудь. Что-нибудь взорвать мощное. Сформулировал мысль. Ладно. Так, Катюха вот мне пишет, это пост-фольклор скорее. Пелагея еще потянула. Портила эту песню. Ну, я не знаю, я правда, я ее не слышал. Просто я слова никогда не слушаю. Если бы я слушал слова, то, может быть, я бы когда-нибудь... И узнавал бы эти вещи там во всякого рода каверах. А я слова очень редко слушаю, очень, потому что слишком много треков переслушиваю, и у меня просто мозг, он на автомате не слушает слова. Так, Серега пишет, вот и удивил, как обещал мне во ВКонтакте, неожиданно даже удивил, а тут заведы в ответе. Заведы в ответе. Не понял. Ладно. Так, далее... Натаха пишет, у нас в Туле есть вокальный ансамбль «Куликово поле». Я вот их слушаю при возможности. Мужчинки поют красиво. Так. Никогда не слушаешь слова, кроме Митяева. Нет, я редко слушаю слова, а Митяева я выучил наизусть еще в 90-е годы, поэтому мне особо их и слушать не надо, я их знаю. Так, ладно. Ну и все, собственно, по песне больше никто ничего не написал. Сейчас обновлю ВКонтакт. Может, там что-то появилось. И, в принципе, будем двигаться Дальше. Так, крутим, крутим. Еще раз обновляем. Все, больше никто. А, вот. Надюха написала: неплохо, но не дотягивают. И песня звучит слабее, несмотря на двойной вокал. Там тройной вокал, кстати. Серега пишет: возможно, я зажрался тут в своей Москве, но Wi-Fi в метро подбешивает отрубаться, а трек хороший. Вы там в своей Москве точно зажрались уже, потому что у вас, когда Wi-Fi в метро отрубается, вы нервничаете, а у нас тут полтулы вообще без интернета, поэтому как бы не бузи, слушай, как получается. Вот, пишет: что-то настроение озорное, почему-то ко всем песням матерные рифмы в голову лезут. Это, знаешь, как это новый, как это называется, новая ступень твоего дзена. Ты записывай свои мысли матерные, потом может из этого получиться хорошая песня. Все, ладно, едем дальше. Едем дальше. Вот «Стрела Морфея» удивляются. Метро, что это такое метро? Метро — это подземный трамвай. У вас в Нижнем Новгороде же есть подземный трамвай. Подожди, или это в Казани? Нет, по-моему, это в Нижнем. Или в Казани. Ну-ка, расскажите мне, нижегородцы, алкаши. У вас трамвай ездит? Не, у них реально в туннеле...
3: Я не знаю, я там не была.
2: Ездит трамвай. Обычный трамвай. Не поезд, метро, а обычный трамвай. Так, ладно, едем дальше. А далее у нас группа «Анкора», город Москва, хардрок заявлен. Чуете, да, контрастик какой? Про себя написано следующее: киборги, пришедшие из будущего,
3: они заполонили весь мир,
2: чтобы спасти человечество от скуки. Моб вашу ять. Вот, ставим, слушаем «Анкора», трек называется «Живой», город Москва, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:19 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна Фрикенбок.
3: У меня свело булочку.
2: От долгого сидения. Все, все, у нас теперь полуколяновна с одной булкой. Так, колка. Колка, мы теперь знаем, какая скотина еще не
3: вот
2: подписалась.
3: Это ты не подписался.
2: Ты во всем виноват. Зайди во ВКонтакте, ссылка оттуда из группы, прям ткни и попадешь на наш канал YouTube. Вот. Так, ладно, возвращаемся к комментариям. Только что у нас отзвучала группа.
3: Он какашку прислал.
2: Ну, а что он еще мог прислать?
3: А что ты мог еще прислать?
2: Что он? Он втихаря выпустил альбом. Втихаря. Вот, и теперь
3: что? А он мне тут жалуется, что ты колки не видно.
2: Что-то колка пропала. Что-то, дружочек мой.
3: И целый альбом.
2: Дружочек мой пропал. А он бабах, блядь. Падла белорусская. Ладно. Так, что у нас? Отзвучала у нас Анкора со своим живым. Вот, и начинаю читать комментарии. Петруха вот пишет: Рамштайна Найтвиш. А что вы все сравниваете? Вот, меня всегда удивляет. Ну, уже, по-моему, живя в 21 веке, сложно уйти от сравнения с кем-то. Ну, любую группу возьми сейчас, вот любую. И, наверное, вот только Веды выделились, и то им нашли 1000 сравнений. Вот даже из сегодняшнего эфира. Мне кажется, сейчас сравнивать это вот вообще неблагодарное дело. Ну, прет, ребят, с такой музыки, ну как бы они работают в этом стиле. Молодцы, что не бросают. Вот я уже за это только радуюсь. Так, Юрка, а вот мы теперь знаем, кто такой Юникс.
3: Очень приятно, Юрий.
2: Мы с тобой познакомились,
3: Юрок. Можно плевать.
2: Вот, пишет не лучшая их песня, знаю, ребят, хорошо. Так, Славик пишет, что за обилие сегодня женского вокала. Уже уши болят. Ты сегодня не любишь женский вокал? А, ты его вообще не любишь, я вспомнил. Так, далее. Электросинтиметол, не знаю. Олежек пишет, вот вокалистку чем могут душат. Да, Олег, я с тобой согласен, но я к этому вернусь. Попозже сейчас зачитаю все. Ванька пишет, блин, как-то вокал с музыкой не вяжется, как будто Ласковый май обновил репертуар. А музон неплох. Так, Родик пишет, жир, ничего не понятно в вокале, но какая харизма. Однозначно плюс. Андрюха пишет, вот это крутотень, всегда нравилась электронщина на заднем плане в роковых композициях. Вот, Юрка пишет, живьем они хороши, куча дыму, лазеры, херазеры. Ну, ты знаешь, куча дыму, это на самом деле очень плохо. Я тебе, как вокалист, рассказываю, когда задымляют сцену, вот этот дым, он очень сушит воздух, и у тебя горло просто уже не знает, что делать, то ли петь, то ли блевать идти за сцену. Так, что там, Натаха пишет, тут с вокалом недобор местами, голос народницы несоответствие. Далее, Серега пишет, вокал интересный в плане перспективы, только репертуар подобрать в иной нише. Проблема многих — самоидентификация творческого «это мое». Голос понравился и все. Так, Пашка пишет, по музыке претензий нет, но все это уже, как говорится, 100 раз уже сыграно и спето. Все это уже пройденные дороги, оригинальности хочется. По вокалу совсем чуть-чуть не попадало, на профи колонках слушаю, энергии есть у них, но поменьше бы похожести. Я тоже курить. Так, Стрела Морфея пишет, точно киборги. Не понравилось. Не понравилось, если коротко. Показалось недотянуто. Сведено странновато. Вокал один или два, или мощный дабл. Нет, там два, причем второй все портил. Так. Далее, что там у нас? Ну и все вроде. Все. Больше никто ничего по треку не написал. По сведению, ребят, вот честно говоря, во-первых, девчонку задушили. Прям такое ощущение, что ей намотали шнур от микрофона на горло. И барабанщик на кардан намотал второй конец шнура. И когда вот он лупил по бочке, девочку прям душило, душило и душило. Сведение однозначно. Не айс. Ну, что, ну давай, ну скажем, говёно. Говёно. Для такой музыки, для такого обилия инструментов, ребят, не поленитесь, купите нормального звукача, пусть он вам одну песню сделает, заберите себе проект этот и посмотрите, как он это все сделал, и уже по этой конве верстайте остальные свои треки, потому что материал достаточно сложный, его с кондачка правильно не сведешь. Тут вот очень большая беда в сведении. А так, в принципе, да, технично. Второй вокал, вот он там больше портил, чем придавал какого-то спецэффекта. Его бы прям вот вообще застрелить хотелось. Прямо выйти на сцену с дробовиком и застрелить. Вот, но это опять же беда сведения. Поэтому работать, работать и работать. Группа перспективная в своей нише. Желаю вам удачи, скажем так. Вот, едем дальше. Далее у нас группа зажравшиеся москвачи, которых, понимаешь, раздражает обрыв Wi-Fi в метро. Группа Юмгайр. Свежий трек, насколько я понял, потому что он прям вот буквально недавно появился у нас на сайте. Ну и так как давние знакомые, да еще и свежий трек, ну и, конечно же, я его сразу цапе и в эфир. Итак, ставим, слушаем. Юмгайр, город Москва, «Хватит жрать» называется трек. Очень прям вот в тему. А у меня финики в шоколаде лежат. Поехали.

0: Я возьму себе на вооружение. А для тех, кто не в Дискорде, я прочитаю слайд, картинку скинул. Там написано следующее. Иногда я говорю себе, хватит жрать, Дима. И продолжаю жрать, потому что я не Дима. Вот я, наверное, повешу себе эту картинку на лоб. Так, пишет, мне песня нравится, все сбалансировано. Это Славик. Так, что там? Ну, у нас посыпаю. Вот, кстати, кто просил про здоровый образ жизни? Вот вам, нате, распишитесь. Андрюха пишет, так хотелось на ночь пожрать. Ну да ладно. А ты себе скажи, хватит жрать, Дима. И жри. Так, Пашка написал вступление, очень мне уши порадовал и в целом приятно. Родик написал, хорошая песня с иронией. Стрела Морфея пишет, очень актуально, про «Хватит жрать», стоя у холодильника, часто себе говорим это. Песня зашла, актуально, ща курочку заточу и брошу. Прикольно и по подаче, и по сведению, текст понравился. Юрка вот решил пельмешек запоросячить, а мы мантов сейчас с Коляновной хердыкнули 15 штучек.
1: Это он. Я 3 штучки.
0: Ну, а я 12. Ну и ничего, так это хорошо. Хорошо вошли манты. Жалко, что закончились. Так, что там у нас еще? Пашка пишет, я хоть сам из фолк-среды, но вот мой голос за эту группу. Вот так вот. Ну и правильно. А потому что ибо нефиг. Так, далее. Колка пишет, вот на ночь жрать вредно, но вкусно. Я с тобой соглашусь полностью. Олежек пишет, очень актуально, песню как колыбельную для некоторых госдеятелей. Да, ты знаешь, Олежек, мне кажется, госдеятелям им вообще колыбельная не нужна. Они и так хорошо засыпают и спят. Так, Петруха написал, вот, спасибо за лестные слова, всем приятно. Так, Андрюха пишет, ночью еда вкуснее. Так, ну что же, по треку-то будет что-нибудь? Так, вот Натаха пишет, только сегодня видела мемчик, что это магниты притягивают к холодильнику. А вот сегодня прям хотелось пожрать на ночь, придется отложить. Да сходи пожри, ё-моё. Ну что ты уже это... Нельзя себя ограничивать. Потому что это... провоцирует. Нет, я слова начал забывать. Все, это просто какая-то...
1: А
0: уже...
1: тебе не хватает еды?
0: Это провоцирует неврозы. Ни к чему это все. Вот.
1: Зачем это фотография?
0: Нет, это молдавская свадьба. Родик нам скинул сейчас фотку. Молдавская свадьба. И походу это его невеста, а он фотографирует. Вот. А гости, видимо, уже под столом. Так, ладно. Что там у нас? Сейчас еще ВКонтакт обновлю. И, в принципе, будем закругляться. Так, где оно? Вот же оно. Показать следующие комментарии. Показать еще следующие комментарии.
1: А ты сейчас к холодильнику пойдешь после программы опять?
0: Да. Вот пишет Надюх, очень люблю творчество наших ребят, но пойду поужинаю. Ну и правильно. Правильно. Правильно. Так, ладно. Все, друзья, все, закончилась сегодняшняя программа. Завтра на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира, появится голосовалка, ставьте галочки за все треки, которые вам понравились. Вот, через неделю подведем итоги. Вот я нажал получить комментарии, а в ответ тишина. Тупой ВКонтакт. Ненавижу ВКонтакт. Вот. И чего? Завтра у нас будет программа «Мысли о смысле». Серега, ну-ка напиши быстренько, кто будет, потому что я опять не в курсе и опять объявить не могу. А ты заведи себе в привычку меня перед эфиром предупреждать. Вот. Завтра в «Мыслях о смысле» группа «Криц». Вот, будем долго, интересно слушать, говорить с Иваном Волком. Вот так вот. Ну и, собственно, все. Поздравляю всех с прошедшим 12 декабря.
1: День Конституции.
0: День Конституции. Вот, завтра. Что будет завтра? Я не знаю. А, я себе скачал, наконец-то, Twin Peaks. Вот этот последний сезон.
1: Твою мать.
0: Да. Теперь мне есть чем заняться.

0: Вот, собственно, говорю всем счастливо, всем пока, услышимся через 6 дней во вторник в бомбардировке, так что как-то так. Все, друзья, не болейте, любите друг друга, пусть все будет у вас хорошо. Коляновна.
1: Всем пока, не жрите на ночь,
0: жрите, жопа растет. А жопа растет. И вот уже целый год она не ест и не пьет, а жопа растет. Все, пока, друзья.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Самба – символ национальной идентичности бразильцев. А пошла мировая известность самбы от бразильских карнавалов. Интересно, что в португальском языке самба – это танец и имеет мужской род. Это не пляска какая, а танец. Ясно вам всем? Первые бразильские карнавалы появились в 20-30-х годах прошлого века. Так что можно сказать, мы празднуем 100-летний юбилей самбы. Первая же известная запись была сделана в 1917 году. Карнавальная песня. Ну а корни уходят в Африку, в Конго, и означают «умбригаду», то есть переход к солированию в круговом танце, типа хоровода с присядкой у нас. Вот такие дела. Серхио Мендес, «Маскуэнада».

0: участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». Город Москва, твои мысли называется трек. Поехали!

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя», «Астана», «Поехали».

воздух, пока не отпустит последнюю в этом году мою глупость. Просто прости. Та самая слабая, еще одна часть меня минором по черным. Ты знаешь, как важно сейчас.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! С вами группа Агенда, и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома. Мы вернемся в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Агенда», город Пятигорск. Трек называется «Небо край». Поехали! Поехали!

Слова, слова. Потом война. С огнем, с мечтой, с бедой, с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам себе крутой.

Облом, как дом, в котором мрак, и нет ни окон, ни дверей, и нет пути вперед и вспять, и нет простора для страстей.

за дверью дверь, потом стена. Разбей ее движением век, и все преграды для тебя растают, как весенний снег. Слова, слова, потом война. С бедой, с мечтой, затем с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам с собой устроил.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Ребята, которые стоят особняком. Дуэт баса и барабаса. Royal Blood, королевская кровь. Симбиоз бармена и повара. А сварили они, так скажу, очень неплохое блюдо. Выпущено на сегодняшний момент 3 альбома Royal Blood. Они считаются одной из крутейших британских рок-групп. В 2014 году, кстати говоря, это был дебют года. Первая пластинка была оценена комментариями музыкантов аж группы Led Zeppelin. Они сказали, что дебютный лонгплей дуэта поднял и вывел рок на совершенно другой уровень. Треки ребят звучат очень самобытно и свежо. Музыканты обратились к духу вещей, которые предшествовали им. И это все тот же низкий бас и драйв, взятый из Стоунера. Little Monster.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджас», город Москва, 16-й трек пластинки «Ништяки 2», песня «Аллилуйя», поехали!

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода, безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда, а то, что приснится.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом Dissextile. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

сидел без заботы человек, сошедший с ума. Мир не стоил его внимания и навеки

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении. И такого рэпа со смыслом. Вот. И в этой песне я попытался их соединить, ну, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж, трек называется «Сага Воин». Поехали!

Навстречу тебе ускоряю шаги. Я знаю тебя от строки до строки. А все, что не знаю, уверена, так же красиво.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных поднимал не раз вопрос.

Хищная пуля иглой пронзила плоть. Сколь ни проси тепла, только вселенский дождь. Смачную дулю кажет с небес Господь. Сколько забыто лиц, голосов и строк. Денег пропито и стоптано сапог. Сколько крестов высится вдоль дорог. Разум и сердце сошлись на кулаках. Кроют друг друга, орут о былых долгах. Сердце колотит, разум идет в отмах. Злоба и жалость вошли одна в одну. Перемешались, неясно что к чему. Только осталось, что волком выть на луну. Сколько не сыпь на открытые раны соль. Сколько не жалуйся на головную боль. Сколь показушно не шастай по снегу босой. И ищет душа

0: На башне все яростней бьют часы, жутко и страшно воют цепные псы.
1: Казалось, что солнце впереди. Самую малость, лишь руку протяни. К черту усталость, надо вперед идти. Нынче же радость возня в четырех стенах. Стены внушают удушливый, липкий страх. Выйти нельзя, бесы стоят в дверях. Разнообразен душевный мазохизм. Кто-то в подъезде на брючном ремне повис, кто-то по пьяни осваивает карниз. Старый кудесник вращает хрустальный шар, он превращает железо и камни в пар. Нечто в ничто, это бесценный дар.
2: Кто на удачу нам кует подков, даст передачу сквозь клетку пошлых слов, краской наполнит хотя бы один из снов.
3: Я родился в стране, где нет Бога, где все люди любили друг друга, а теперь у отцов Бога много, у погибших в руинах культуры.

Я родился в стране, где нет Бога, где все люди любили друг друга. Я родился в стране, где нет Бога.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие. Музыка.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Ирландия, страна кельтов и Юту. Но вы должны знать, что до Юту была еще одна ирландская супергруппа. Тоща Лиззи. Тин Лиззи. Образовалась она в 1969 году певцом и гитаристом Филом Лайнетом, барабанщиком Брайаном Дауни и гитаристом Эриком Беллом. Известность группе пришла после того, как они спели рок-версию известной застольной ирландской песни «Whiskey on the Jar». Ну, это если бы у нас как кто-нибудь перепел «Ой, цветет калина» или «Черного ворона». Так вот, по-рокерски. И с группой в разные времена сотрудничали Гарри Мур, Фил Коллинз, Sex Pistols, Rush, Queen, Aerosmith. Короче, звезды 70-х годов со своим кельтским стилем отличались от всех. И пели Тин Лиззи тоже про всяких кельтских кельтов, любовь и смерть. А заценим мы сейчас «Мужик, ты не вернешься из Чайна-Тауна».

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Итак, друзья, добрый вечер. 21.17 на наших зеленых системных. Опоздал катастрофически, но тем не менее так бывает. Итак, друзья, сейчас, прямо сию минуту, 21.18, сейчас срочно завожу тему на эфирном чате неформатного радио. Давайте мы сделаем так. Сейчас я просто включу какую-то песню. И пусть это будет что-то. Пусть это будет что-то из прошлого эфира. Чтобы вот прям совсем. Чтобы прям совсем не было плохо. Так, смотрим. 9-8. Вот, пусть это будет 23-я планета с прошлого эфира. И за это время. За это время я просто тупо попытаюсь успеть завести тему, завести все как положено. Так, смотрю. Тудынь-сюдынь. Вот, вроде все как положено. Вот, итак, слушаем 23-я планета. Трек называется «Социальная». И вот за все это время я должен успеть завести тему. Поехали.

Итак, друзья, добрый вечер еще раз. Я вас просто вот катастрофически прошу прощения. 21-23 на моих зеленых системных. Расскажу, в чем беда. Друзья, я сегодня наебенился. Вот честно, не потому, что вот я такое говно. А так получилось, что у моего барабанщика вчера родился сын. Его достали из его жены. Вот, и мы сегодня как бы так вот это катастрофически все это дело отметили. Поэтому у меня вот просто вот огромное такое человеческое просьбище. Не обессудьте. Вот, я просрал весь тот момент, когда надо было подготовиться к программе. Я просрал весь тот момент, когда надо было там разглядеть, кто победил, кто проиграл по условиям прошлого конкурса. Вот, поэтому давайте мы сегодня как-то будем двигаться по сегодняшней программе в одиночку. Вот, по победителей. Победителей я... давайте мы, знаете, как сделаем, мы объявим в следующей программе. Потому что, так получилось. Ну, вот так бывает. Вот. И на самом деле хочу сказать здравствуйте всем тем, кто уже в эфирном чате. Вот, ребятушки, все те, кто писали в личные сообщения, я верю. Вот я полностью согласен со всеми вашими обвинениями, но прошу меня просто простить вот так вот прилюдно на весь эфир. Ну, наебенился, ну, не успел, ну, честно, ну, не готов абсолютно к программе. Вот, поэтому сегодня мы будем двигаться по списку, задуманному неформатным роботом, по списку, задуманному мной, пока без объявления причин прошлой программы. Вот, поэтому давайте мы следующим образом поступим. Сейчас мы будем слушать что? Сейчас мы будем слушать группу Джелиза Роза. Сейчас я ее найду, где она у меня. Так, вот она. Джелиза Роза. Трек называется «Инстинкт». Не стесняйтесь. Так, стоп, стоять, Зорька. Дело в том, что я сейчас пытаюсь. Вот же, вот. Выцарапать из браузера ссылку на этот трек, чтобы опубликовать его в эфирном чате. Ой, сколько вас тут много. Сколько вас тут много, ребят, молодцы. Сейчас мы будем здороваться, потому что мне просто надо немножечко собрать в кулак волю, ибо пьян. Вот, итак, сейчас у нас звучит Джелиза Роза, да? Трек называется «Инстинкт». Поехали! Не забываем, что можно все это дело комментировать в эфирном чате. Не забываем, что можно все это дело комментировать Ваське и т.д. и т.п. Поехали.

Итак, друзья, только что у нас озвучало что? Что у нас только что озвучало? Джелиза Роза со своим треком «Инстинкт». Сейчас я прям вот перебираюсь во вкладочку нашего эфирного чата. Давайте расскажу, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть Аська 96-4-7-5. Есть у нас мессенджер от службы внешней разведки. Неформатный mbl.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена. Общаемся в комментариях к теме. Привет, Пашка, дружище, привет. Привет, Надюха, привет. Стрела Морфея вам тоже, вот обоим. Здравствуйте. Ванька Иванов, приветище. Серега Привалов, приветище. Ленка, Ленка Солнце, здравствуй. Далее, Медведюква, это все тебе. Кто там еще, с кем я еще не поздоровался? Вроде совсем, да? Так. Я просто бегу по списку. Олежек, дружище, здравствуй. Леха, кот, приветище. Родионка, Камонов, здорово. Так, вроде все. Айрат, дружище, привет. Вот, ребят, я крайне безумно прошу всех прощения еще раз. Я просрал начало программы. Я абсолютно не подготовился. Вот честно, клянусь, каюсь. Я не назову победителей прошлого эфира, потому что, ну просто я этот момент проебал. У моего барабанщика вчера родился сын. И мы сегодня в 2 часа дня как бы это дело начали отмечать. И я был уверен, что я, ну, не просру момент. Вот честно. Потому что, когда ложился на подушечку, я был уверен, что все будет запиписично. Но вот оказалось так, что профукал. Друзья, извините, пожалуйста. Вот, итак, давайте мы все-таки вернемся к треку. Так, Джелая Роза, где хоть один комментарий к треку? Почему все поздравляют моего барабанщика? Что за фигня? Я понимаю, что у него сын родился, но мы же все-таки эфирим. Так, вот Ленка написала: приятная песня, хорошее начало, хорошего вечера. Раз. Я сейчас буду пытаться своим пьяным мозгом доставать нужные комментарии из эфирного чата. Так, Котейка пишет: пью шампусик, угораю. Молодец. Родик готов просто принести напитков для достижения равновесия во имя торжества. Давай. Давай. Я так подозреваю, что мы сегодня просто будем тупо бухать и рассказывать. Так, Пашка, наш питерский друг, пишет: в завязке и не пьет. Ну, а поджелаю же Розе, что скажешь? Что давайте все-таки комментировать треки. Мне вот как-то надо... Мне как-то нужна ваша помощь. Давайте уже, блядь, развяжем эфир нормальными комментариями. Так, вот, Стрела Морфея пишет: хорошая радийная песня, не раздражает, не мешает, весьма неплохо звучит. Пашка написал: по-моему, инструменты как-то приглушены, драйва не хватает. Не соглашусь, драйва там вполне. Айрат, здорово. Ванька, приветище. Так, я просто ползу по комментариям вниз. Группа Дарвин пишет: всем добрый вечер, ждем себя, ждите. Так, Олежек пишет: странно, что я вообще появился. Ребят, честное слово, ну вот я... Ну как бы, вот цунами, там, я не знаю, апокалипсис, вся фигня, ну... Мы все равно появляемся. Вот, ладно. Едем. Так, пишут: вот ты все время так вкусно пьешь. Я все время к среде созреваю для трезвой жизни, а ты как прямо наслаждаешься в момент распития. Ребят, ну честно не хотел. Честно не хотел. Я просто не ожидал, что так получится. Но почему-то мое тело отказалось воспринимать, что самогонка зло. Вот, и оно меня воспряло к тому, чтобы поспать. И я в момент того,
момента, когда должен был готовиться к эфиру, я просто гнусно храпел. Я в этом каюсь, я говорю вам, извините. И едем мы дальше по эфиру. Далее у нас группа «Виноградная лиса». Так, что у нас написано? Что у нас написано? Это у нас город Ижевск. Вот, почему-то у них написано «рэп-хип-хоп». Ну, вполне возможно, что так оно и есть. Не написано у них в описаловке ничего. У них написано «для тех, кто не хочет ничего решать». Вот, итак, ставим, слушаем, поехали. Ну, а я как бы буду пытаться тут вовремя все расставить. Поехали.

А итак, друзья, добрый вечер всем тем, кто только что присоединился. Добрый вечер всем тем, кто уже давно ждет. 21.41 на моих зеленых системных. Только что отзвучала у нас «Виноградная лиса, заведи себе сову». Заведи себе сову. Вот Зухер в говно. Ребят, каюсь. Вот сегодня так получилось. Итак, читаю комментарии. Пашка вот написал без комментариев. Леха Кот написал весело. Группа Дарвин теперь тоже хочет сову. Теперь пишут они, теперь и мы хотим сову. Олежику. Вот Олег Довиченко пишет, начитка не прет. Далее. Родик пишет, когда с петухами проснешься, сова, сова, сова, сова. Слушаю сову и мудрею. Ребят, я слушаю сову и хуею. Вот честно. Говорю, уберите детей от приемников, потому как я сегодня буду выражаться нецензурно, ибо пьян. Стрела Морфея пишет, группа, я бы того, этого, где они это взяли, отсыпал бы. Отсыпал бы. Слушай, ну, не знаю, как насчет отсыпал, но мне отлили сегодня. Так, Артемке, я так понял, понравилось, потому что кроме ню-ню и трех жирных смайлов он ничего не прислал. Ленка, наша Медведюква, пишет, люблю такой рэпчик, весело и сделано хорошо, хрен с ним, со смыслом дурацким, в целом очень прикольно. Так, далее. Далее народ пишет, ритмично, прикольно, стебно, очень оформлено хорошо, исполнено с чувством искренним. Вот, и наоборот по приколу текст. Серега Привалов пишет, зашло, молодец. Я, если честно, еще сам не понял, зашло, не зашло, но в принципе зашло. Так, Пашка спрашивает, сколько сегодня будет песен. Хочу сориентироваться по времени, если не сложно. Пашка, друг мой, вся беда в том, что я в принципе... Сейчас мы давайте поступим следующим образом. Я сейчас открою список неформатного нашего робота. Где это? Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь треков. Восемь треков. И теперь я сейчас... Я просто проверяю сам себя. У нас отзвучали раз, два. На старте три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Все, нормально. Я просто боюсь кого-то пропустить, ребят. На самом деле, извините, нажрался. Вот такое бывает очень редко. Но вот сегодня оно случилось. И вот можете бить меня там, я не знаю, кидаться в меня тухлыми помидорами. Ну, так вышло, так вышло. Вот, итак, далее. Далее у нас ребята, которые они, в принципе, очень давно ждали. Когда ушло письмо от неформатного робота, группа Дарвин написали, блять, мы целый год ждали этого, целый год ждали. Итак, далее у нас группа Дарвин, трек называется «Поколение». Это у нас город какой? Какой город? Город Москва. И поехали, ставим, слушаем.

А итак, друзья, добрый вечер всем тем, кто к нам только что подсоединился. Привет всем, кто уже давно с нами. 21:48 на моих зеленых системных. Еще раз приношу извинения за опоздание. Больше я этого делать не буду. Ну, как бы, все, кто хотели, те услышали. Все, перед кем мог, я извинился. И дальше мы начинаем просто эфирить. Только что у нас отзвучала группа «Дарвин», трек назывался «Поколение», город Москва. На самом деле, ребята вот пишут, так, сейчас стопы, сейчас мы переберемся в эфирный чат. Вот, они пишут, наконец-то слышу нас, ребята вот пишут, так, сейчас стопы, сейчас мы переберемся в эфирный чат. Вот, они пишут, наконец-то слышу нас по радио, и вот тот факт,

экранщиком хлопнули. Вот, поэтому сегодня не в адеквате, но все-таки пытаюсь как-то вести программу «Неформатный миксер». Так, что пишет нам народ? Что пишет нам народ? Так, Пашка пишет: походу сегодня буду без комментариев. Зря, зря. А Натаха Маслова пишет: вот драйва в голосе не хватает. Группа Дарвин пишет: песня дала начало и название первому альбому. А мне кажется, все у вас нормально. Андрюха пишет: наконец-то наслышу. Далее, Олежек пишет: пожестче бы. Пожестче бы, не дожали. Ленка, наша Медведюква, пишет: нравится. Такой прям хороший ракешник, отечественный, и вокал хороший, звук в целом и динамика, все отлично. Стрела Морфея пишут: тыдын-тыдын. Так, вот, музыка понравилась, неплохая по тексту задумка, но чего-то не хватило, чтоб совсем зашло. Ванька Привалов пишет: круто, молодцы, песенка и про мое поколение тоже. Далее. Далее все. Вот я ожидал, что будут сравнения с Костей Кинчевым. Так вот, друзья, я вам скажу так, что Костя Кинчев не звучит на неформатном радио. А группа Дарвин только что отзвучала. И, в принципе, если сравнить вот этих два трека «Мое поколение Дарвина» и «Мое поколение Алисы», то, конечно же, я бы вот прямо сейчас отдал бы все свои плюшки группе Дарвин. Потому что Алиса, она, в принципе, уже надоела. Надоела, и там, конечно, и посыл другой, и все другое. Так, Стаска. Стаска, дружище, пишет: давно, говорит, не был. Давненько не слушал, а тут еще и на синий эфир попал. Здорово тебе, дружище. Ну, эфир не синий, скажем так, он полусиний, потому что я из состояния синьки как-то вот ломанулся в состояние эфира и по совсем независящим от меня обстоятельствам, поэтому прощувайте, друзья, прощувайте, я не специально. Так, и тыдин-тыдин-тыдин. Все, я сейчас просто бегал по личным сообщениям, в личных сообщениях. Твою мать, что я несу? Что я говорю вообще? Вот, ладно, едем дальше. Далее у нас чеширский кот. Так, сейчас, так, Дарвин у нас отзвучал, я закрываю вкладочку. Мне бы сегодня бы вот как-то вот не объебаться бы с количеством треков, потому как, ну, не в адеквате. Ну, честно, ну вот вообще никак. Не хотелось бы кого-то обидеть. Так, чеширский кот. Поехали, ставим, слушаем. Вот кот написал, что Трофимом пахнет очень. Где тебе, падла, пахнет Трофимом? Вот где тебе пахнет? И чем пахнет Трофим, кот, скажи мне? Я так считаю, что Трофим пахнет соломой. А тут прям вот отзвучало поколение в поколение. Итак, ставим, слушаем. Чеширский кот. Трек называется «Апрель». Сейчас же надо же посмотреть, откуда ребята. Это у нас город Москва. Город Москва, пишут вот они о себе, что образовались они в 1999 году, прямо вот как моя дочь родилась. Из числа людей неформального творческого объединения Московского инженерно-физического института. Итак, инженерно-физическому институту Москвы гип-гип, ура, поехали, ставим, слушаем. Ссылочку на трек сейчас брошу. Поперли.

Итак, друзья, добрый вечер всем тем, кто к нам только что присоединился. Добрый вечер всем тем, кто уже с нами давно. 21.57 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами программа «Неформатный миксер». Как вот тут многие сегодня заметили, но некоторые считают, что я бухаю в эфире, а Пашка правильно заметил. Я просто проснулся в говно, друзья. Сори, ну каюсь, бывает такое. Вот только что мы отслушали группу «Чеширский кот» со своим треком «Апрель». Привет, Слайку Журавлеву, пишет, что он припозднился, только с работы приплелся. Ну, ты не один сегодня припозднился, я сегодня припозднился аж на полчаса, так что не страшно. Вот, пишут, что тут уже кое-кто так аппетитно выпивает, что мы сидим и заедем. Да не выпиваю я. Не выпиваю я. Выпивали мы с моим барабанщиком по случаю рождения его сына. И вот я как-то не пришел в адекват к моменту эфира. Ребят, извините, пожалуйста. Я сегодня готовил прям рубилово. Думал, сегодня прям буду все хаять и ругать. Вот, а в данный момент прям понимаю, что мне все нравится. Мне все хорошо. Вот так вот бывает. Ладно, читаю комментарии по данному треку. Ленка вот пишет: не могу такую музыку слушать. Вот, в принципе, это жанр не мой совсем. Кабак сразу представляется, затянутый сигаретным дымом. Ленка, завидуй молча, что я тебе могу сказать. Родик пишет: господин директор, начальство микрофона, вопрос от стен газеты. Будет ли запись эфира? Родик, дружище, вот насколько я помню, вроде нажал на кнопку записывать эфир. Вот, по идее, должна быть запись. Поэтому, я думаю, будет. Так, далее, Ванька пишет: это же блюз-классика. Натаха прям вот с удовольствием бы посидела бы в этом кабаке, затянутом дымом. Олежек пишет: я грязный блюз люблю. Здесь вылезали слишком очень, как по мне. Ты знаешь, ну, как бы я сегодня не в адеквате, чтобы спорить, поэтому, наверное, сошлюсь на мнение слушателей. Но мне не показалось, что прям слишком уж вылезано. По-моему, здорово. Так, Слайк пишет: по мне отличный джаз-блюз-рок. Я бы только маленькие претензии высказал тому, кто сводил. Некоторые инструменты неоправданно выдвинуты и т.д. и т.п. А так мне и смысл текста понравился, его вокальное преподнесение. Так, Стрела Морфея пишет: можно под настроение послушать, и даже очень здорово сделано все технически. Стрела вспоминает юность, проведенную на концертах в барах разных местных групп. За кружкой пива в дыму на больше средств не было. Так, Настюха пишет: вот тоскливо — это главное слово, но это специфика жанра, но скучновато-тоскливо прошло мимо меня. Айрат наш дружище пишет: вполне. Далее, что там, Ванька Иванов пишет: молодцы. Родик пишет: неплохо звучало, под настроение пойдет. Так, далее. Я просто выбираю именно комментарии по треку. Так, Натаха, приветище, пишет: припозднилась. Привет тебе, привет, на тебе жирный лайк. Так, ну и все. Далее по треку больше ничего не сказали. Мне понравилось, друзья. У меня сейчас такое состояние, когда мне все нравится. Честное слово, вот хотите — плюйтесь в меня, хотите — кидайте в меня тухлые помидоры. Я сейчас прям вот в состоянии вау. Я честно был настроен ругаться со всеми по каждому треку, прям вот вплоть до того, чтобы грызть барабанные палочки и говорить: нет, все это говно, не пишите хорошие комментарии. Но нет, сейчас у меня прям вау. Едем мы дальше по эфиру. Далее у нас группа, которую я, в принципе, давно люблю. Я давно люблю эту девочку. Это группа у нас Redberry, это Медведюква. И если
нет, если мы слово уберем, скажем так, группы Cranberries больше нету, и осталась у нас одна Redberry. А поэтому слушаем мы их. Город Обнинск, трек называется «Второе я». Поехали.

Итак, друзья, 22.06 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер, моя Аська 96.4.7.5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатный Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Так, WhatsApp. WhatsApp у нас появился. Так, сейчас, друзья. Наш WhatsApp +7 902 75 00 59. Кому удобнее общаться там. Вот, можете туда писаться. Сейчас я все открою. Други мои, сейчас все будет работать. Я на самом деле немного сегодня не в адеквате. Если сказать немного, то это вот прям сильно принизить мою немногость. На самом деле, ну просто практически в говно. Вот за что прошу прощения у вас у всех. Но тем не менее, худо-бедно я все-таки выбрался в эфир. И все-таки мы это дело сегодня проведем. Так, вот Родик Камонов добавился ко мне в Аську. Стаска добавился ко мне в Аську. Ребят, сейчас я вам раскидаю жирные смайлы. А давайте мы пока прочитаем. Я на самом деле только сейчас запустил Аську, поэтому не пугайтесь. Поэтому я только сейчас отвечаю. Итак, у нас отзвучали Редбери. Трек «Второе я» назывался. Я знаю, что это трек с нового альбома. Вот прям свежачейший. Свежачейший из города Обнинск. Ленка, я тебя... не поздравляю, я тебе искренне завидую, ты молодец, выпустила еще один альбом. А так, Пашка пишет, вот хоть что-то повеселее, потяжелее, музыка зачет, женский вокал не воспринимаю. Ну и дурак, что я тебе могу сказать, надо воспринимать наоборот, особенно видел бы ты это бы живьем. Живьем-то это вообще здорово звучит. Так, Натаха пишет, Редбери от души кайф вообще. Натаха с Подобаева пишет, круто, очень классно. Родик пишет, и музыка, и слова вкатывают, или мне уже тоже все нравится. Я надеюсь, что вы не в таком состоянии, в котором я, потому что у меня плывет все, вот просто реально я сижу и тупо не понимаю. Вот вроде надо бы и треки ставить, и очень сложно. Не надо в мое состояние впадать, друзья, пожалуйста, просто слушайте. Так, Олежек пишет, по-моему, утопили вокал, приходится вслушиваться, а так ничего даже, особенно вторая часть. Так, Стрела Морфея пишет, не очень нравится текст с некой гендерной претензией, остальное вполне, нам понравилась работа вокалистки. Так, Настюха пишет, вот это заряд, огонь. Ленка вот полностью согласна с Олежиком. То есть, в принципе, она согласна, что вокал утопили и что она очень плохо пела. Ну, ладно, а что делать? Ну, нашим вокалистам только и остается, что соглашаться с критиками из зала. Слайк пишет, я тоже в таких песнях обычно женский вокал не воспринимаю, а в данной песне вполне все органично и драйвово. А вот текст очень слабенький, это мое личное мнение, преимущество текстовика. Так, Ванька пишет, заряд, да. Тимоха пишет, последний трек норм. Тимоха, он не последний, поэтому подожди, до последнего еще тянем. Так, Серый Привалов пишет, качает. Леха Кот написал, путево. Пашка пишет, в общем, у Редбери все как обычно, ровно и бодренько, молодцы. Вот на самом деле у меня есть желание устроить батл между Редбери и включая микрофон. И мне вот очень интересно, как бы слушатели распределили бы голоса, потому как я вот в данном случае даже не знаю, куда склонить свою голову. Но мне кажется, обе группы вполне себе достойным и прям так вот неплохо достойным. Так, далее. Тимоха пишет, молодцы, гитарист на грани, не перегнул. Далее. Пела неплохо. Угу. Гендерная гортензия. Что это такое? Что это такое гендерная гортензия? Ну-ка, расшифруйте нам, пожалуйста. Вот, Олежек тоже согласен на батл, включая микрофон и Редбери.
Вот, я думаю, это прям... Мы когда-нибудь этот батл обязательно устроим. Мы обязательно устроим. Так вот, Ваську мне написали. Стаска пишет трек «Огонь». Вот, и, в принципе, все. «Виноградные леса» вот нам написали. Господа, кто заценил «Виноградную лесу», я вижу, вы есть, go в группу. Да, давайте, добавляйтесь. И, кстати, еще раз напомню, друзья, если вы слышите, что звучит ваш трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылки на ваши группы, на ваши ближайшие мероприятия, на какие-то там концерты, пусть народ заходит, ознакомливается, добавляется и т.д. и т.п. В принципе, для этого мы все и делаем. Далее, друзья, у нас прям вот группа, которая пришла к нам совсем с другой стороны. Она пришла к нам из бомбы Питер. Вот. Потом мы с ними много дружили, потом мы с ними много общались, а потом они выпустили новый трек. И вот прям свежак от группы Полини. Называется он «Цветы». Ставим, слушаем, поехали. Ну, а я сейчас ссылочку брошу. Поперли.

Итак, друзья, добрый вечер. Добрый вечер всем тем, кто к нам только что подключился. 22.16 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами программа «Неформатный миксер». Коляновна сегодня у нас спит, Зухер сегодня у нас бухает. Вот, поэтому как-то сегодня неадекватно развернуто, но с запозданием. Но мы работаем, твою мать, все хорошо. Так, ладно, начинаю я прямо сейчас вот зачитывать комментарии. Редбери согласны на Battle Battle. Родионка пишет, вот можно Battle принять, а лучше два батла. Ну, как бы, я вам скажу, как человек, который сегодня принял два батла, ребят, на самом деле это не повышает ответственность, скорее, наоборот, портит все, что только можно. Так, Пашка вот пишет, буду рад, если после передачи «Включай микрофон» поставишь перед моим продолжением сна. Неважно, какую песню, просто для души. Нет, не поставлю, Пашка, не поставлю. Сегодня у нас строго регламентированное количество треков. Так, Стрела Морфея пишет, в воскресенье уговорили три батла. Батла. Короче, пока не пьем. А так за любой батл, кроме голодовки. Ребят, я бы и сам бы нет бы, но вот так получилось. Так получилось, что самогонка была очень забористой, и проснулся я вот прям совсем не вовремя и совсем в говно. Так, Олежек пишет, вот Редбери, спасибо, проникнусь. Обязательно, Олежек, я думаю, кстати, вот вы по восприятию, я сейчас про группу Квенди и про группу Редбери, я думаю, вы где-то очень прям вот рядом и близко находитесь между собой, поэтому может быть, когда-нибудь и вместе что-нибудь сделаете. Так, Ленка Медведюкова пишет, ой, какая крутая песня, не знаю, что это, баян или что, очень трогательно звучит и голос, но очень приятный. Это у нас звучала только что группа Полини, это город Питер, это трек «Цветы», это прям вот свежак. И как бы вот только они записали недавно совсем, и вот оно уже в программе. Так, Ленка Сосонная пришла, приветище, пишет, весело тут у вас. Где отображается, кто сейчас звучит в эфире? Ну, мы как бы объявляем, кто сейчас звучит в эфире. Плюс я кидаю в эфирный чат, вот прям когда звучит, там выше можешь посмотреть, кто звучал. Так, в проигрывателе не показывает, потому что у трека нету тегов. А так бы он показывал. Так, ладно, далее Тимоха пишет вот про Полини цветы, пишет, что это такое было? Это он просто копировал, вставил. Так, лирика не совсем наша, но это не раздражающая лирика, но не во вкусе, написали Стрела Морфея. Так, стоять Зорька, нет, ладно, слушаем группу Юмгайр. Девочка из Ухты, он называется. Поехали.

Итак, друзья, ух ты, 22 на моих зеленых системных. Вот так вот я красивое время поймал. С вами диджей Зухер, Маяська, 96.47.5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатный, Mail.ru, туда тоже можно писать, кому удобнее общаться в WhatsApp. +7 902 75 00 59. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Только что у нас отзвучала группа, ой господи, какое плохое у меня зрение, Юнгайр, девочка из Ухты, и читаю комментарий. Так, вот, Ленка написала: все, опять баян, я пошла плясать. Серому Привалову все понравилось. Натаха вот написала: фанаты готовились. А такая у нас фоточка в эфирном чате валяется. Кстати, друзья, я тут между делом, пока песенка звучала, добавился ко всем новеньким в друзья. Не пугайтесь, мы котиков не постим. Все по теме. Слайк вот Журавлев написал: это аккордеон. Далее, вот Ленка пишет: зашла на огонек, ну уже бы пора бы уже, как бы уже. Мы вас отжурили, теперь и вы к нам, пожалуйста, в гости. Надюха Привала вот написала: ура, ну видимо тоже фанат этой группы. Далее, Ванька вот Привалов пишет: я как двинутый родитель считаю, что это превосходно. Ну, как я тебе могу сказать, что двинутые родители, им всегда все нравится. А что делать? Что делать? На то они и чады, чтобы нас радовать. Так, Родик пишет: класс, игра слов, нравится. Далее, вот Ленка пишет: никак я не понимаю на слух различия. Если ты инструмента подряд сыграют, наверное, запомню отличие. Ну, не знаю. Так, Настюха вот пишет: это где такая местность? Забавненько танцуют все. Я сейчас выбираю комментарии именно вот прям по треку. Тыдын. Арат вот пишет: весело. Весело чё? Натах пишет: начало было крутое, попсовенько, но очень весело. Никто, кроме ты, была тут такая прям песня, и коротко. Далее, Вика вот пишет: мега позитивная песня, все есть, и смысл, и юмор, и динамика. Люблю такие однозначно. Лойс. Что такое Лойс? Объясни мне, старому засранцу. Далее, Слайк пишет вот: задорно, ну и все, больше мне ничего не запомнилось. Ну, а что тебе кроме задорно еще надо? Ну, бахнули ребята, задорненько вмазали, и хорошо. Так, далее, вот отписываются Настюхи, что это Республика Коми. Еще забавнее история написания песни. Ну и могли бы написать. Так, Кот написал: качает, пляшу. Ванька Иванов: отлично, весело написал. Ну и, в принципе, все. Вот Айрат пишет: я думал про Зухера, пока все звучало, еще махнул. Да не пил я больше, ребята. Я проснулся в говно. Ну, честно, ну бывает такое. Ну, у барабанщика сын родился. Ну, что делать? Ну, не рассчитал силы. Вот, такое бывает нечасто. К сожалению, на самом деле, не часто. Хотелось бы, в принципе, каждый эфир находиться в таком вот состоянии. Вот, но я понимаю, что оно прям вот совсем не рабочее. Я вот только сейчас более-менее начинаю приходить в себя и как-то вот более-менее адекватно что-то читать и говорить. Ладно, едем дальше. Далее у нас в плейлисте «Город Казань» группа «Кулай» с треком, который, в принципе, будет актуален для меня завтра. Называется он «Бадун». Поехали.

Итак, друзья, 22-29. Как бы очень-очень быстро закончилась программа. На самом деле было в планах сегодня много рубилова, много батлов, там, я не знаю, много обсуждений, много всего. Только что отзвучала моя любимая группа из Казани. Не забываю это говорить везде и где только могу. Вот, группа Кулай, молодцы. Так, зачитываю я комментарии. Так, Ивашка вот Привалов пишет: шикарно. Ленка пишет: что-то не могу понять, как мы оказались в этой программе. Такое все милое, спокойное, ну, может, рэпчик еще бодрый. А все остальное прям трогательнее все. Ну как, подожди, оказались, значит, так было надо. Так, Пашка вот предлагает пересмотреть свой график алкоголика и перенести на раз в неделю по средам, а то так тяжеловато. Ну, на самом деле, я-то не бухаю по средам, просто так сегодня получилось. Ну что делать? Так, Родик пишет: Бадун хорошо стартовал. Интересно произносит, магнетит, зараза, своим дедушка Бадун. Димка Артамонов пишет: хорошо. Олежек пишет: хорошо записан, но не мое. Далее Надюха вот пишет: озорно-то как. Леха Кот пишет: я вот в радости, я кую, молодец. Стрела Морфей пишет: интересная песня по содержанию, по тому, как сделали, а главная тема всем знакомая и вечная. Этого дедушку все знают. Да, я проснусь завтра с этим дедушкой, честно вам говорю, потому что прям сегодня у меня состояние невменяемое. Так, Натаха вот пишет: второй после мороза трек. Родик пишет: очень круто, пойду курить по этому поводу. Славик пишет: как казанец по молодости и по душе, однозначно поддерживаю Кулай. Если серьезно, вот есть какая-то своя фишка у казанских групп. А даже если они лобают в разных стилях, это уже стиль города. А песня понравилась. Короче, Кулай достойный и подходящий во всех смыслах. Смотри перевод с татарского. Не знаю перевод. А так, Настюха пишет: вот Бадун-то потун, все смешалось, кони, люди, дедушка, я про текст. Переслушать с утра не кинусь, конечно, но про дедушку, может быть, вспомню. А так, далее, Ванька пишет: вот молодцы ребята. Ну и в принципе все. Друзья, я сегодня каюсь, я сегодня засранец. Во-первых, я не объявил победителей прошлой программы. Ребят, просто я вот банально, я спал, потому как мы с моим барабанщиком отмечали день рождения его сына. Он вчера родился, сегодня мы отмечали. И так мы прямо наотмечались, что просрал я этот момент. Поэтому давайте мы сделаем следующим образом. В следующую программу мы обязательно отметим победителей прошлой программы, вот, которые были неделю назад. И, соответственно, отметим победителей сегодняшней программы. Вот, и все будут вот в одном комплексе звучать. Это раз. Извиняюсь, это два. Вот. На самом деле здорово, что все сегодня все-таки дождались, все-таки дотерпели. Все-таки. Я думал, что вот у меня реально в голове прям был конец света, потому что я вскочил, и когда голова в голову залита там, почти 1,5 литра хорошей самогонки, очень сложно как-то вот сообразить, что вообще происходит. Надо какие-то треки выкачивать, надо какой-то эфир вести. И вот только сейчас я пришел более-менее в чувство, а эфир уже закончился. Вот так вот тоже бывает. Поэтому приношу всем извинения, ребят, честно, не со зла, но так получилось. Вот, и что хочу сказать. Давайте мы сейчас в Питер. Мы сейчас в Питер прям отправим трек, который, в принципе, нравится и мне, и еще много кому. Вот, называется он «Поэты». Вот, а группа это, конечно же, включай микрофон. После этого еще 5 минуточек потрындим и закончим, но пока слушаем. Поехали.

Накатила волна безнадежного тлена, уплывает последний спасательный круг. Творчества нет, происходит замена сферы искусства сферой услуг. Сегодня в цене на сегодня.

Девальвация жизни ждет новых порций. Белые руки поставляют их, всех других укоряют в избытке эмоций и завидуют, не имея своих. И третья мировая будет по-любому, не по важному поводу, а по пустому.

Итак, друзья, 22:40 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Этот трек у нас отзвучал вне конкурса. Вне конкурса просто так получилось, что я только пришел более-менее в адекват. И я вижу, что эфир закончился. Вот поэтому захотелось сделать что-то приятное. Только что нас отзвучали «Включай микрофон». Это Питер, трек «Поэты». Ребята молодцы. Вот, что у нас будет происходить дальше. Друзья, завтра на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира. Появится голосовалка. Ставьте галочки за все, что вам понравилось. Соответственно, победители попадут вне конкурса, вне времени, просто сразу в ротацию Неформатного радио. Получат на свой баланс 1000 неформатных рублей. Это уже как заведено. По поводу прошлого эфира, друзья, я знаю, что многие ждали сегодняшнего эфира, чтобы услышать, кто же победил вчера. Каюсь, друзья, я вот еще раз и последний раз сегодня извинюсь. Ну вот я засранец, я вот эту вспышку просто просрал, потому как у моего барабанщика вчера родился сын. Вот, я сегодня просто банально не успел даже заглянуть в голосовалку. Поэтому победителей прошлого эфира мы обязательно объявим в следующей программе 5+, неформатный миксер. Вот, победителей сегодняшнего эфира мы также объявим в следующей программе «Неформатный миксер». Завтра не знаю, будет ли у нас программа без воды, потому что Костик ничего не написал, но если будет, то она будет также в 21:00, если не будет, то ничего страшного. Вот, что хочу сказать, всем спасибо, ребят, спасибо, что вы есть, спасибо, что дождались, спасибо, что не проклинаете меня. Вот, услышимся с вами или завтра, или в следующий вторник в рамках программы «Неформатная бомбардировка». Говорю вам всем пока, не болейте, не бухайте так, как я, потому что вот я сегодня понял, что это прям вот было слишком много, но накрыла она чуть позже, чем я ожидал. Вот, спасибо всем за хорошие отзывы, ребят, всем счастливо, всем пока, все будет, но будет чуть-чуть попозже. И еще раз, извините. Дальше включится или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Всем счастливо, услышимся теперь или завтра, или в следующий вторник. Всем пока.

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани», группа из Самары, «След пепла», «Затерянный мир» называется трек. Поехали!

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

потерян мир. Вид разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма.

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группой «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

Если меня не будет рядом, поставь эту песню. Если меня разорвет снарядом,

ходят, мерзнут на холоде, боль в голове, шум в ушах производят. А ты такая чистая, светлая, искристая, Боже, как я подвис к тебе, скоро ты скажешь, хватит и да.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Ребята моего возраста помнят детскую передачу «Будильник». Ну так вот, тетя Ира Понаровская, ведущая «Будильника». «Спокойных ночей» конца 70-х, начала 80-х годов. Мисс Шанель Советского Союза. Обладатель Гран-при международного фестиваля в Сопоте 76-го года. Международного конкурса эстрадной песни в Дрездене 75-го года. В Польше ее 9 раз вызывали на бис. 9! Понимаете, поляки в Сопоте. Представьте это сейчас. Консерваторское образование, родители-музыканты. Короче, один из бриллиантовых голосов России. Слушаем это сильно.

Конечно, совок есть совок. Нет блюза, рока, фанка. Тем более панка. Но красота, глубина, притягательность вокала не уберешь никуда. Опять была общая планка союза композиторов, которая переросла в попсу 80-х и беспредел 90-х и 2000-х годов. 40 лет русская эстрада находилась в заложниках трех блатных аккордов и унца-унции. Вернемся к Ирине Понаровской. Хоть и академичка, но чтоб петь в оркестре Олега Лундстрома, это все-таки джаз. Так что образование образованием, а талант нужен обязательно, качество во всем.

Ирина Витальевна родилась 12 марта 1953 года в Ленинграде. Играла на рояле и арфе. И окончила консерваторию по классу пианино. Участвовала в первой советской рок-опере «Орфей и Эвридика». Снялась в 9 фильмах. Слушаем, Ирина Понаровская, песня из фильма «Трест, который лопнул».

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Песня «Дожди», о вере в светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. Потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал, с вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится однажды снова.

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть со стеной горизонта глаз, лишь глыба пылающих острых камней. В каждом из нас частица Бога, ведь созданы мы Его руками. Куда ведет наша дорога? К войне или миру решаем сами. Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Снаружи, внутри, на земле и на небе, пинает, ласкает, целует и бьет. То нежно поднимет на солнечный гребень, то бросит наотмашь на скалы.

что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей, хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Рожденный хаосом и пустотой, в убийственном огне и холоде пространства, наш мир.

Ведь мир возник не на единый час, и вряд ли он для разрушения. А смысл мира, как и смысл жизни, прост. Он в нем самом, Бог кости не играет. В рождении детей, частиц и звезд, и в том, что никогда ничто не исчезает.

0: Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Итак, друзья, добрый вечер. 22:31 на наших зеленых системах. Давайте мы уберем нахер бэкграунд, не нужен нам сегодня. Вот, сегодня у нас поздний такой эфир. В гостях у нас Макс Аншуков. Аншуков, правильно же, да?
1: Все верно. Да,
0: ударение я правильно ставлю?
1: Абсолютно.
0: Вот, ты, наверное, знаешь, что сделай? Поднеси микрофон чуть-чуть поближе.
1: Нет, ничего проще.
0: Вот, чтобы нам тебя слышать.
2: Вот так вот, да? Здравствуйте.
0: О, отлично. Вот, и сегодня мы будем вам немножечко петь песен. Сегодня матом ругаться не будем, вчера был перебор. Вот, поэтому будем знакомиться с группой «Ключевая». И, в принципе, давайте я вам расскажу сразу, как нам связываться. Во-первых, у нас есть Аська 96-4-7-5, которую мы сейчас запустим. Есть у нас mail-агент неформатная, mail.ru. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Заведена тема 27 августа, четверг написано там, она у нас вторая по счету в паблике. Вот, общаемся в комментариях к теме. Вот, сейчас, наверное, Макс, давай мы так вот поздороваемся песней, вот, а потом будем разговаривать.
1: Давай.

туда, где так тихо и многоэтажно, там, где ты меня найдешь. Там было так пусто, но это не важно. Все здесь стало про тебя. Ягоды, слезы, уже без движения, принимают на себя. Бездонное небо, твое отражение.

Наш бархатный вечер, все скажешь при встрече. Где планета ждет тепла? Огромного солнца, что светит.

0: дают. Вот как. Вот. На самом деле, хорошо, что я на концерт не успел. Я теперь буду сидеть и слушать это вот в первый раз. Так интереснее. А так я вот подумал, сейчас бы я попал бы, там бы послушал. Потом здесь мне бы уже было скучно, сидел бы, ковырялся в носу. Вот. Привет, Серега. Здравствуй, дружище. Пишет, вот микрофон слегка запирает. Вроде я поприбрал. Друзья, послушайте, как нас слышно на самом деле, потому что у нас тут как бы все это на коленке. Вот, и отрегулировать громкость буквально наугад работаем. Вот, ну что, самолеты мигают,
1: ну, да.
0: Крылом машут.
1: С лирики начал, да.
0: С лирики начал. Давай что-нибудь о себе расскажи, потому что наверняка большинство слушателей тебя не знает. Вот, какой-то, вот как это называется, коротенький пресс-релиз.
1: Да
0: про
1: нет,
0: себя любимого.
1: Да, про себя любимого. Родился в Казани, в городе. Отец военный у меня. Мы переехали после моего рождения где-то сразу.
0: Давай, наверное, я буду вот так вот регулировать тебя поближе в микрофон.
1: Выдвигай. Переехали в Прибалтику. Там я 2 года прожил. После чего переехали в подмосковный Чехов. Я туда, в общем, очень рад, что в этот город попал, поскольку компания у нас там очень мировая образовалась, там и Леша Вдовин у нас оттуда, и Саша Лугунов есть такой автор, и Максим Гавриленко, это гуслист группы «Ладони», она достаточно известная. Вот, и там мы как-то так завязались, это еще при домах пионеров все было, в каких-то ДК там на гитарах, Урал, тебе, наверное, известных, знакомых.
0: Обязательно.
1: Конечно, да, тот, кто умеет играть.
0: С этого начинали все.
1: На Урале тот уже умеет играть на всем абсолютно. Вот так вот у нас там это все завязывалось постепенно, потом пошли уже университеты, в университетах я лично учился на режиссуре, актерском мастерстве, и поэтому... Там на время мне пришлось с творчеством как-то с этим отложить, то есть там как-то покопаться в себе, там убрать подмосковный акцент, там нами занимались замечательный преподаватель мой по сценической речи, Анна Ивановна Титова, вот она как-то все-таки поборола это шо и чо и там...
0: Ну, было.
1: Да, да, да. Ну, а потом появилась группа «Игрушка из Египта». Вот, собственно говоря, с этого момента там уже можно вот рассказывать поподробнее о возникновении «Ключевой», потому что там мы познакомились с нашим барабанщиком, с Сашкой. И Сашка, значит, мы его вообще по объявлению нашли. То есть вот это те времена, 90-е, когда можно было на общаге повесить объявление, не хочет ли кто-нибудь поиграть на барабанах.
0: Ну, это было замечательное люди, время, понимаешь? Потому что людям было интересно играть.
1: Да.
0: А сейчас вот, у тебя сейчас вообще большая текучка, или вы, в принципе, только вот как бы собрались?
1: У меня текучка вся закончилась, коллектив сформирован, коллектив гастролирует, ну, то есть, как бы, от первого состава, конечно, к сожалению, ничего не осталось.
0: Как ничего?
1: Ну, так, гитарист...
0: А Макс?
1: Гитарист умер.
0: Ну, Макс остался?
1: Кроме меня, гитарист умер, барабанщик у нас в цирке теперь работает из первого состава. Басистов было там много ребят, они все, ну, кто занимается творчеством, кто не занимается. Вот один из басистов, Роберт Мусин, он как раз вот у Макса Гавриленко в группе «Ладони» трудится. А мы собрались уже вот таким составом, какой сейчас есть. Рома Смоленцев на гитаре играет, Гриша Завальный играет на гитаре. Гриша известен по работе в группе «Возвращение». Вот он стал у нас гитаристом тоже. 2 гитариста у нас. Басистом у нас Юра Иванов, он же у нас и директор электрических концертов. И барабанщик Макс Демидов, он у нас на расхват, он и в недрах барабанит, и в ХБ барабанит, и Заматаев Бенд у него есть проект целый. Ну, в общем, он на расхват парень такой. И в берлоге он в чеховской группе. Как-то мы это все совмещаем, слава богу, пока разруливаемся по расписанию, мы по всяким вопросам, то есть коллектив.
0: Ну, у тебя не бывает так, что вот прям концерт, а барабанщик где-то играет? В другом месте.
1: Ну,
0: что делаешь тогда?
1: Как тебе сказать?
0: Ну, про запас
1: ну,
0: есть?
1: Стараемся, стараемся подгадывать, но я чувствую, что скоро уже у нас так получаться-то лихо не будет, поэтому все идет к тому, что мы, наверное, даже запишем барабанный трек и будем его с собой возить.
0: А, с минусами есть.
1: Ну да, ну а что делать? Мы будем как-то стараться все равно выходить из ситуации.
0: Понятно. Ну, давай дальше попоем.
1: Давай.
0: Друзья, я вам еще раз расскажу, как с нами связываться. Во-первых, Аська 96... А, кстати, я же там эфирный статус не поставил. Сейчас все будет. Находите во ВКонтакте эфирный чат Зухера. Заведена там тема у нас. Вот, Пашка у нас нарисовался. Здорово тебе, дружище. Не забывайте задавать вопросы, потому как нам так проще будет общаться. И вы получите ответы на вопросы, которые вас интересуют. Вот, давай, Макс, поехали.

0: как. Выдал на гора. Так, пишут Максим Класс. Спасибо.
1: Спасибо, ребят.
0: Вот. Ну и чего? Продолжим общение дальше. На самом деле, пожалел я, что лоханулся. Я думал, что времени гораздо больше, чем было. И надо было нам все-таки заехать в магазинчик и взять какого-нибудь коричневого напитку.
1: У меня чай вот прекрасный.
0: Дабы общение протекало в более неформальном русле. Вот. Ну, в Туле ты часто бываешь?
1: Ты знаешь, нет, не часто. Не часто. Я два раза был в Туле.
0: То есть сегодня второй раз.
1: Да, это было давно достаточно. То есть это крайне...
0: Это уже ключевая была?
1: Нет, я все время был один.
0: А, ты все время был
1: один. Все время был один. Один раз мы были с гитаристом, с Ромой как раз, играли на Дырфесте. Это 11-й год. Угу. Вот с тех пор как-то все не срасталось. Но сейчас у меня вот директор замечательный, Евгения Апрельская. Вот с ней срослось, мы сразу приехали.
0: Ну да, она, кстати, сидит здесь. Это вот чудо, которое умеет ломать ноутбуки. Вот.
1: Уже починили.
0: Уже починила. Вот. С электричеством не планируешь?
1: Да, как говорится, были бы предложения в электричестве приехать, мы с радостью, мы всегда откликаемся. Сейчас поездили мы в электричестве хорошо по фестивалям летом и сыграли на 55-летие Башлачева в Череповце. Был очень большой концерт в Ледовом дворце, там, в общем-то, помимо нас были очень известные громкие имена, и Калинов мост, и Плот, и Чиша компания, и Крематорий. Хороший был концерт, такой мощный, с мощной аудиторией, с мощной поддержкой, с пиаром, с отличным. Ну, и вообще как-то так по эту развернуто. И под это открыли, наконец, открыли барельеф на редакции, где он работал. Ну, как бы там планировали памятник ставить. Я надеюсь, что эта вся история с памятником, она будет продолжена, потому что памятник нужен,
0: конечно. Ну, я
1: думаю,
0: сделают, потому что вологодские люди, народ такой
1: деньги.
0: Интересный. Они, если задумали, то обязательно сделают. Череповце 300 лет не было. Вот, у нас Бийск подключился. Привет.
1: О,
0: тебе.
1: Бийск, привет.
0: Привет тебе, Леха. Извините, я тут покашливаю. Не догриповал. Все, еще и заговариваюсь.
1: Не догриповал.
0: Не догриповал. Грипповал, да не выдогриповал.
1: Ну давай.
0: Все, да не выдогриповал.
1: Да.
0: Вот. Ну и... Да,
1: давай петь. Давай. А ты пока догрипуешь.
0: Да.

проснувшись, узнал, я буду жить тобою. Я буду жить тобою. Я буду жить тобою. Огонь потише, прости, ты приподнимешь лишь йоту.

0: Здорово. Классный такой ход, прям вот. Прям ну, я у тебя сворую потом.
1: Я открыт для этого.
0: Вот. Народ пишет, зачем барабаны, и так звучит хорошо. Да не было тут барабанов.
2: Не было тут барабанов, ребята.
0: Это прям вот интересно. Прям вот мне понравилось.
2: Вот мы лошары. Это про Демидова. Зачем барабаны говорите, ребят? Да нет, с барабанами здорово звучит. Главное вот попасть на ключевой электрический концерт. Там все по пять.
0: Ну, надо попадать. Где ты в ближайшее время будешь?
2: Ну, вот, третьего,
0: вот пока у тебя есть возможность. В Москве, на самом деле, я вот сейчас посмотрел специально, обновил страничку. У нас 16494 висит в онлайне. Народ, где вот вы, вся эта туева хуча народу? Давайте уже добавляйтесь в эфирный чат Зухера. Потому как нам скучно. Давайте нам вопросов, давайте нам пожеланий для Макса. Пишите, не ленитесь.
2: 3 сентября будет концерт в Москве в электричестве. Ну, то есть это будет клуб Мецефорта. Угу. Мы там сыграем отделение своих песен и отделение песен Виктора Цоя. У нас такой концерт ежегодный. Мы его делаем. Мы раньше его делали при поддержке фонда памяти Виктора Цоя питерского. А сейчас делаем сами. Но такая добрая традиция. Мы все в группе очень росли на этом, скажем так. Не то, что любим, да, любим. Конечно, любим. Но росли на этом. И иногда так себе позволяем сыграть в свое удовольствие. Мы причем, знаешь, там в основном шпарим ранние песни. То есть какие-то рок-н-роллы там. Ну, ты знаешь это все. Вот, и делаем вот такой концерт. А потом из запланированных концертов у нас 9 в 16 тонн, 9 ноября. Это будет день рождения группы. У нас вот 9 ноября случится уже 18-летие. Совершеннолетие, все можно уже употреблять.
0: Вот, мне тут кто-то недавно написал, что ключевая, буквально вчера или позавчера, что вы активно рванули прям вот.
2: А мы рванули благодаря Дмитрию Ревякину. Он с нами спел песню «Шукшинка».
0: А,
2: я ее сегодня тебе исполню. Да, мы дуэтом с ним спели, и наше радио незабвенное крутило эту песню. Там она в чартовой дюжине 3 месяца висела, там, ну, голосовали за нее.
0: Вот поэтому и рванули.
2: Ну, наверное.
0: На самом деле, я вот сегодня первый раз, я говорю всегда всем честно, первый раз тебя слышу.
2: Ты представляешь, какое чудо? Я к тебе приехал, наконец, и ты услышал, понимаешь? И я вот с тобой познакомился. Мы теперь знаем друг друга. Это невероятная штука вообще.
0: Так, вот пишут, Тула благодарит за концерт и кухонную атмосферу. Ну, сейчас у нас тут атмосфера еще кухоннее.
2: А, Санечка, спасибо, спасибо, я понял, от кого это. Это сегодня вот ребята, которые были на концерте. Я сегодня концерт для них играл.
0: Вот, ну, вот, а сейчас еще и пообщаешься с ними. Прям вот, есть такая возможность. А, так, что там нам, Серега что-то царапает? Кто-то что-то... А, нет, все царапали. Вот, ну давай дальше петь.
2: Спеваем, да?
0: Да. Сейчас что-нибудь, может, прилетит. А, вот, просят... Ну, давайте, ладно, сейчас Макс споет.
2: Слушай, давай про Шукшинку просят подробнее, а я давай ее спою.
0: Давай, после, да.
2: Она, тем более она Василию Макаровичу Шукшину посвящена. Это великий наш русский, все знают, писатель и актер замечательный, и режиссер. Сколько фильмов у них замечательных. И вот так вот родилась такая песня. Давно родилась песня, а только сейчас, сделана недавно, в 2013 году, сделана в электричестве. Помог нам, я сейчас прелюдию расскажу, помог Костя Ковачев, гитарист группы «Калинов мост», он там сыграл вместе с нашим Ромой, они гитары записали. Это был первый опыт. Я дальше поподробнее сейчас расскажу, если мы этой темы коснемся, как Костя нам сейчас дальше помогает.

0: папай. Тупа-тупа-папай. Тупа-тупа-папай. Ну вот, вспомнил я, слышал. Но я думал, что это Ревякин поет, а это, оказывается, Макс поет. Вот так вот.
1: Ну, написал я, да.
0: А, ну, а поет он там, да?
1: Ну, он как поет? Мы с ним вместе ее спели. Я пел первый.
0: Ну, на самом деле, вот вокал очень сильно похож. Прям вот...
1: Ты знаешь как, я тебе хочу сказать.
0: Если бы я сейчас находился в кухне, я подумал, что Тимка здесь сидит.
1: Вот смотри, смотри, какая интересная штука. Сделано это было отчасти, поскольку мы с Дмитрием Александровичем знакомы очень давно, с 99-го года. Сделано этот дуэт был для того, чтобы развенчать миф о похожести наших голосов. Когда звучит сначала мой вокал, а потом звучит Дмитрия Александровича, угу. Это совершенно два разных голоса, я тебе серьезно говорю. Просто есть определенные приемы. Напевность, она вся идет от наших русских корней. Слава богу, что мы, играя рок-музыку... Ты знаешь, я сейчас начну вот эти вот лозунги дубасить. Но упаси меня бог, дубасить, я считаю как? Если человек родился на своей земле, брать народность в исполнении в вокальной, его, в принципе, святая обязанность. Это не возбраняется, это очень круто и замечательно. Если ты украинец, пой украинские песни, замечательные, распевные. Помните, как «В бой идут одни старики»? Ровная, как степь, да, украинская. Там, если ты цыган, да пой ты цыганские песни, это такой драйв, кайф. А если у меня по бате все поморы с севера, ну чего мне еще петь? У меня там все бабки вот так. Та-та-та-та-та. Ну они все там так. Ну вот Ревякин тебе, пожалуйста, да, опять. Но казалось бы, но это ведь не так. Куча у нас разных приемов, помимо Дмитрия Александровича.
0: Нет, а тут дело даже не в приемах. А если рядом два голоса поставить, то да, конечно. Но когда вот, ну вот один сейчас ты поешь, да, сравнить не с чем, то есть рядом нету. Угу. И прям вот я, честно тебе говорю, прям подумал бы. Я почему и задал этот вопрос.
1: Ты знаешь, кстати.
0: Потому что вот эту песню я слышал на радио, да, вот сейчас ты ее спел, я понял, о чем была речь вообще.
1: О чем спич. Нет, я прекрасно понимаю любую позицию. Если кому-то что-то напоминает, ну почему бы нет? У нас, в конце концов, весь рок-н-ролл строится-то на чем? На западных примерах, да, вся пентатоника, вся гармональная
0: штука. Лучше пусть... быть похожим на Ревякина, я думаю.
1: Ну вот я про это сейчас и бабахнул. И мы с тобой вроде как...
0: Лучше бы сравнивать. На самом деле ничего обидного нету, когда с кем-то сравнивают, потому
1: Что... Главное, не бросайте в терновый куст.
0: Да. Вот. Так, что тут нам народ пишет? Ваську написали, что вот Зухер спрашивал, где Бийск. Ну да, я помню, я долго думал, где вообще этот город находится. Вот, пишут, после Шукшинки можно ли алмазы, изумруды для Санечки?
1: Можно.
0: Можно.
1: Бабацаем?
0: Ну давай, а что?

Судья, сверни свой нескончаемый тайм. Мы бросим пить, когда почувствуем лайм. Хотя бы рукою прикоснуться к земле.

0: Ну, Санечка, я думаю, теперь счастлив. Слушай, а есть у тебя какая-то фишка своя? Вот у всех музыкантов кто-то там, я не знаю, вешает бантик на затылок, у кого-то там кривая походка.
1: Да ты знаешь, как...
0: Ты вообще вот пытаешься как-то за имиджем работать с имиджем, нет?
1: Ты знаешь, кроме того, что там перед концертом надо обязательно помыть голову и, в общем-то, самому как-то быть опрятным и чистым, в общем-то, больше ничего. За исключением, может быть, каких-то моментов, когда все-таки день концерта, да, он особенный день. Ты даже просыпаешься с другим немножко настроением, потому что сегодня тебе предстоит нечто отдать из себя, да. И чем больше ты действительно отдаешь, чем ты более опустошен после концерта, эфира, неважно, да, публичной какой-то штуки, да, вот, которая у тебя там связана с твоим творчеством, тем, собственно говоря, задача выполнена, и здесь такая, знаешь, как это, там не то, что приятная сытость и дрема, да, а какая-то благость.
0: Ну, да вообще, вот после концерта ты на концерте как бы устаешь или отдыхаешь?
1: Ты знаешь, если физически, то очень сильно устаю, конечно.
0: Потому что я, например, вот когда мы отыграем, то есть, да, у меня, наоборот, прям вот я отдохнувший. Я со сцены слезаю полностью отдохнувший. У тебя вот как это? Выжимает из тебя соки это? Или
1: понимаешь,
0: все-таки...
1: вот здесь есть вторая штука очень важная. Если ты кайфуешь от того, что ты делаешь, и если твоя душа находится в данный момент в певучем состоянии, да, ну, собственно говоря, то тогда физическая усталость — это полнейшая ерунда вообще. Ну, что там, отдышался, посидел, чайку попил, да, и все, и вперед, и ты можешь опять что-то делать. Если ты душевно отдал, опять-таки я подчеркиваю, если твоя душа в этот момент спевала, да, пела, была открыта для людей, тогда физическая усталость, конечно, это ерунда. Конечно, это праздник, любой концерт, ну, иначе зачем это делать? Ну, сиди дома там тогда, зачем это выходить-то?
0: Так, вот пишет, счастливо, неимоверно, спасибо. Пожалуйста.
1: Пожалуйста, пожалуйста.
0: Итак, друзья, давайте я вам еще раз расскажу для всей туевой хучи народу, как с нами связаться. Во-первых, есть Аська 964-7-5, туда можно писать. Есть у нас Mail-агент, неформатный Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите эфирный чат Зухера. Вторая сверху тема, 22 августа, заведена тема, и общаемся в комментариях к теме. Задаем Максу вопросы. Сегодня у нас в гостях Максим Аншуков, лидер группы «Ключевая». Вот, только что они у нас оттарабанили концерт на чердаке в Туле. Mm-hmm. Вот, и прям сразу я их под белые рученьки притащил сюда.
1: Да, очень быстро
0: попеть довез. На широкую публику.
1: Очень быстро довез. Замечательная машина у тебя, мне понравилась.
0: С дровами.
1: С дровами, да. Я оглянулся, думаю, слушай. Очень быстро довез. Замечательная машина у тебя, мне понравилась.
0: С дровами.
1: С дровами, да. Я оглянулся, думаю, слушай, это интересная штука. Я думаю, сейчас...

0: в народ, а мы пока чайку нальем, мы с девчонками покурим, сходим. Вот, давай ты сейчас прям пальцем ткнешь. Так, набираем ключевая, да?
1: Ну, набираем, да.
0: Так, ключевая. Что нам выдаст великий ВКонтакт? ВКонтакт. Так, аудиозаписи. Вот тыкай пальцем. В какую тыкнешь?
1: Ты там не видишь? Я... Мира. Она где-то...
0: Мира, вот, вижу, вот,
1: да,
0: есть.
1: Давай ее поставим.
0: Давай ее поставим. Так, сохранить. Как хорошо, когда оптика прям вот в домик затянута. Прям раз, и уже все здесь.
1: Потрясающе, да, у тебя быстро все.
0: Вот. А итак, друзья, у нас такой небольшой перекурчик на 4 минутки. Вы пока слушаете Макса. Это электричество же будет, да,
1: да,
0: у нас? Вот,
1: да.
0: В электричестве трек называется «Мира», а мы буквально через 4 минуты нарисуемся и продолжим.

0: С вами диджей Зухер, с вами сегодня Макс у нас в гостях. Вот, и только что мы отслушали, что мы отслушали?
1: Мирра.
0: Мирру. Вот, в электричестве звучит прям вот вообще хорошо.
1: Вот здесь
0: я
1: вот
0: теперь хочу на электричество к вам сходить еще, куда-нибудь попасть.
1: Обязательно ждем тебя. Здесь играет на гитаре тоже Костя Ковачев, гитарист «Моста» Калинова. И сводил это нам, вот именно вот этот вариант песни сводил Валера Черкесов, звукорежиссер Калинова.
0: Вот спрашивают, где остальной коллектив? Или на концерте тоже в соло?
1: Остальной коллектив, кто чем занимается. Половина коллектива готовится к совместному концерту с Лешей Вдовиным, то есть в его проекте «Табор». Завтра, который состоится в Москве, кстати, в точке сборки.
0: Поближе или погромче?
1: В Москве, если нас слышат сейчас ребята, а слышат ведь наверняка.
0: Слышат.
1: Приходите просто завтра в точку сборки, там Леша Вдовин вместе со своим табором будет давать шикарный концерт. Вот, а Юрочка Иванов, басист, я думаю, что сейчас отдыхает дома среди семьи, равно как и Гриша Завальный. В общем, ну так, Сережа Дебальский, наш звукорежиссер, сейчас, наверное, трудится в студии. В общем, все заняты, ребята, чем-то. Это я один гоняю сейчас с гитарой. Вот вчера Калуга была, сегодня Тула, и сегодня я у тебя здесь в эфире. Очень приятно, что ты позвал меня, спасибо большое. Завтра мы будем в Серпухове, а послезавтра на фестивале «Заброс», это под Тарусой.
0: Вот, слушай, а вот пишешь альбом, у тебя, я прям как музыкант, ё-моё, сводить проблема?
1: Знаешь, когда раньше, да, это всегда была проблема, потому что, ну, ты же понимаешь, там вот эти все тонкости, да, а еще ведь как, всегда очень обидно слышать, когда тебе говорят, о, блин, я живьем сходил на тебя, и вот теперь... Я понял. А вот по записям я нифига не могу понять.
0: Да, ну, вот, есть, да, кстати, вот это часто ситуация, да, на самом деле.
1: И тут очень важно найти, да, вот свое звучание. Вот мы сейчас его ищем. Сережка Дебальский у нас появился, звукач. Он очень много над этим работает. То есть он ищет звук группы.
0: Ну ты как бы вот встреваешь в сам процесс сведения или... то есть, ну, грубо говоря, я как-то пытался сам себе сводить. И я понял, что сам себе никогда не сведешь.
1: Да, никогда не сведешь.
0: Потому что все переписываешь, переделаешь, а потом уже ухо замылилось. То есть вот я сейчас выбрал позицию, я просто вот услышал мальчика, вот мне понравилось, как он делает для себя. Я ему отдал, говорю, вот давай посмотрим, что получится.
1: Лучше, да, лучше со стороны. Ты знаешь, вот ты спросил, лезешь или не лезешь в этот процесс. Вот лучше бы не лезли музыканты в этот процесс, серьезно. Вот здесь надо полностью довериться звукорежиссеру, если тебе нравится его работа, как он делает, да. А, ну, все же фирмачи так и работают. Они же записывают, ну, принципе, трекинг, да. И все, они забывают про песни, они доверяют людям, которые дальше колбасят из этого единые треки и выпускают и отвечают за звук, целая бригада, да. Я вот недавно ходил в Москве на концерт «Пласибо», британцы, да, вот эти незабвенные, и был поражен просто подготовки концерта, то есть 50 минут техники ходят, проверяют каждый проводок. Потом, значит, у них происходит такой фальшстарт. Они смотрят, как действительно это все работает. Уже после этого выходит коллектив, который к звуку вообще не прикасался. Он вообще, они не прикасались ни к гитарам, ни к барабанам. Все за них отстроено, да? И ребята, которые отстроили им звук, я вижу, как они... Мы стояли рядом с кулисой, и я видел, как ребята наблюдают, да, за каждым. Вот эта бригада техников, как она наблюдает за звуком. То есть малейшая штучка, они сразу что-то выравнивают. Это отдельная профессия. И слава богу, что она есть, и слава богу, что есть хорошие звукачи.
0: Ну, на самом деле, сольники играть, это по кайфу, потому что почесав по фестивалям, где там 20 групп прошли через один пульт, когда все вот это не отстроено.
1: Когда ты понимаешь, что все настройки сбиты давно.
0: Да.
1: Поэтому здесь тоже, опять-таки, выручает свой звукач. Вот когда он появился у нас, да, у нас вот эта проблема, вот «Ледовый дворец» у нас был, например, да, вот я тебе расскажу. Группа «Пилот» съела у нас 15 минут саундчека. Это не в упрек группе «Пилот», понятное дело, что им там надо было отстраиваться нормально все, да, но нам-то тоже надо отстраиваться. Тут главное не падать ниц. Мы отстояли свое время в итоге, Сережка очень быстро все отстроил, и, слава богу, мы прошли там, ну, нормально, и Мы прошли благодаря звукорежиссеру, потому что он знает наш звук, он очень быстро сработал, сделал, мы вышли, все очень качественно, отработали, ну, то есть, как бы, да, я не люблю это слово «отработали», ну, дали, да.
0: Да, да. Отработали.
1: Ну, дали.
0: Ну, уже как,
1: оно дали, так и отработали, есть. Да. И все прошло, как бы, так, как часики, ну, потому что Серега был подготовлен, а когда нет звукача, ну, это труба все, это тебе никто, во-первых, там ничего не отстроит, потому что, ну... Ты знаешь эти все фестовские, да, вот как ты говоришь, 20 коллективов через один пульт. Ну, так оно и есть, да.
0: Ну что, попоем?
1: Попоем, давай.

все изменилось. Я понимаю, небо над нами —

0: Классно, классно. Блин, хороший ход. Все-таки я у тебя его сворую.
1: Воруй на здоровье.
0: Замечательно. Слушай, вот всем абсолютно музыкантам задают этот вопрос, ну, пишущим музыкантам. Вот у каждого есть там пачка тетрадок, да, исписанных. Вот у тебя процент того, что лежит на дальней полке и не пользуется.
1: Ну, есть такой процент, но ты знаешь, не такой уж он и большой. Ты знаешь, они все заполнены какой-то вот начатой формой, и тут же, понимаешь, как с возрастом.
0: Ну да, вы старые уже.
1: С возрастом. Ну как, когда ты юн, ты шпаришь там. Я шпарил по 3 песни в день. И мы же как, мы компаниями, я приходил к ребятам, и если ты приходишь в тусу, и у тебя нет новой песни, ну ты, короче, вообще зря жил. Вот. А тут, значит, как? Сейчас уже ты чувствуешь, ну, например, начинается какая-то тема, приходит, тебя что-то осеняет, ты начинаешь как-то это все записывать, фиксировать, и вдруг ты понимаешь, что тебе дальше или неинтересно продолжать самому, или ты уже чувствуешь, что ты где-то в форме в этой повторяешься, и что-то это сразу такой огонек начинает гаснуть, и ты просто уже не вытягиваешь из себя. Я никогда из себя не вытягиваю песню. Совершенно бестолковое занятие. Получается какая-то билиберда, потом ты ее поешь раз где-нибудь и понимаешь, что она не удалась там. Такие песни тоже, к сожалению, есть. Вернее, как не к сожалению, наверное, они должны быть. Это как,
0: быть.
1: Это как тренинг, наверное.
0: Но у тебя вот как бы стиль, у тебя все идет вот ровно в одном, или все-таки у тебя есть какие-то отступления? Там, ну, сегодня бац, частушка в ум пришла.
1: Вполне,
0: да,
1: возможно,
0: там, завтра
1: вполне
0: еще
1: возможно. Я сейчас тебе тут сейчас спою кое-что тоже такое, ну, немножечко иначе, да. Есть, есть, но все равно, как тебе сказать, язык-то определенный выбран уже, да. Другое дело, что ты всегда радуешься, когда он действительно куда-то уводит тебя чуть подальше, когда ты вот понимаешь, что, например, вот этого хода еще не было, там, да, ну, какие-то поиски. Ну, без этого какой нафиг художник, да?
0: Ну, да, я поэтому спрашиваю, чтобы...
1: Ну, да, да, да, есть, нет, есть такие...
0: Понять, настоящий ты или
1: придуриваешься? Или вафельный ты сидишь передо мной. Ну, стараюсь быть настоящим, Захар, стараюсь как-то вот ненастоящим, как неинтересно бывать там. Ну, вот по-всякому. Давайте про Водянова спою.
0: Давай.
1: У меня есть песня такая, горлопанская.
2: Как

0: Ну, такая частушечная отчасти форма.
1: Красотища. Женька мне пальцем тыкает. Да ты говори, не стесняйся ты, чего ты. А, вот спрашивает народ у нас, откуда черпаете вдохновение, кумиры, течение, движение?
0: О, тут очень долго можно, ребят, этот список. Ну, я уже говорил, что все вдохновение пошло от Виктора Робертовича Цоя. Потом Саша Башлачев, Александр Николаевич, добавил туда, значит, в этот... Завар такой крепкий, крепкого слова своего. Ну, а вдохновение я, наверное, беру, я не знаю, от своего настроения, наверное, как-то. Я не знаю, откуда оно берется, честно. Когда объясню это, наверное, гитара будет висеть потом очень долго.
1: Да, как вопрос, за что ты меня любишь, да? Да хрен тебя знает.
0: Кумиров уже нету, поздно мне, ребят, уже кумирить-то. Ну, наверное, какие-то наши отцы, отцы-основатели всех и поэтические отцы. Вот мне, например, только недавно действительно до глубины я понял Пушкина Александра Сергеевича. И понял его корнево, наверное, как-то. Я понял, что он пишет, как дышит, какие-то такие вещи. И что дышит он так, что можно инфаркт схватить, если правильно дышать в его ритме. То есть это гениальные какие-то штуки. И слава богу, они наши, то есть русские, да. У нас много. Вот я, знаете как, ребят, вот сходил я на Юнону Авось с Николаем Петровичем Караченцевым, когда он еще был в здравии, дай бог ему здоровья. И понял, что это тоже может дать такой толчок к творчеству. Вот то, как он играл в мясо. То есть это было такое включение в роль, что когда он выходит на поклон, ты не понимаешь вообще, неужели это то, что сейчас было до этого, это был спектакль. И после этого я ходил вот после вот этой аварии ужасной. У меня там Олег Зарипов работает на гитаре в группе «Аракс», мой очень близкий товарищ. По молодости мы там и репетировали у него. В общем, он нас пригласил, мы ходили смотреть с другими актерами, не буду называть их имен, они звездные эти имена. Не то, ребята, не то.
1: Не штырит уже.
0: Не штырит вообще абсолютно. Совершенно нету вот этого, вот этой подачи, которая... идет, как сказать, она как пробивающий удар в десятку просто лупит. Ну, вот когда ты восхищаешься чьим-то мастерством. Также ведь можно восхищаться и мастером, который там, например, слесарь, да, который при тебе там делает такие штуки, которые ты никогда не сделаешь. Или плотник, да, вот так вытачивает рубанком. Это все мастера, и это все замечательно. Вот Костя Райкин как читает стихи? Научиться бы хоть так... Хоть строчку хоть так научиться бы произносить. Как вот он, сколько он вкладывает. Он же живет, проживает, он не оставляет ни одного равнодушного лица в зале. А тут, это, конечно, вышаг. Далеко до этого. До всего стремимся, есть учителя, есть люди, которые вдохновляют. Слава Богу.
1: Ну, а так вот по жизни вкусы с того времени, да? Ну, mm-hmm. Что-то тебя тогда штырило. И сейчас штырит. Сильно поменялось? Нет? Мироощущение.
0: Наверное, да. Ты знаешь, ну, наверное, когда-то, когда вот там, например, ключевая только начиналась, очень было такого, я его называю собачий бег. Он вокруг какого-то столбика непонятного, ты носишься, очень много делаешь лишних движений, очень много лишних знакомств, действительно, которые просто, ну, ничего тебе в жизни не дают, да. А ты вроде как вокруг этого всего носишься и думаешь, что ты развиваешься, а на самом деле стоишь на месте. Я вот недавно только понял, что все по большому счету тусы, которые я так любил раньше, на которые приходил, они убивают творчество. К сожалению, это люди, которые сидят, любимые твои люди. Я их всех очень люблю, я очень умею дружить, люблю дружить. Но, к сожалению, когда ты приходишь на тусу, если ты на нее пришел один раз, это одно. Там, например, ты посетил ее раз там, в полгода. Тебе даже как-то там очень кайфово. А когда ты там сидишь целыми днями, и тебе постоянно кто-то говорит, что «Макс, какой ты гениальный чувак вообще, я не могу, спой еще что-нибудь. Давай еще выпьем, давай». Блин, а вот еще какой-то гениальный чувак. И вот это все продолжается день-два. Ты начинаешь верить, что ты гениальный чувак. Ты начинаешь в это верить. Что ты после этого испытываешь? Ты перестаешь писать.
1: А ты вот, когда ты понял, что ты не гениальный чувак?
0: Я не гениальный чувак, серьезно. Я это понял...
1: Был период медных труб, нет?
0: Я это понял, как тебе сказать, я это понял, наверное, сравнительно недавно. Года, может быть, 4-5 назад, вот где-то лет. Когда в моей жизни стали меняться люди, стали меняться привычки мои, я отошел полностью от алкоголя. На какое-то время, потом я к нему вернулся, сейчас опять отошел. Такие, знаешь, качели интересные. Вот, они очень многое дают. Это интересная штука. Я до этого никогда не пробовал бросать пить больше, чем на неделю. Ну, мы сегодня откровенно разговариваем. Причем, ты знаешь, когда я бросал пить на 5, ну, как пить? Что я там пил-то? Ну, пиво там, ну, там, водочки чуть-чуть, там, каких-то еще напитков, да, как мы, россияне, выпиваем. Вот, а тут я, значит, попробовал бросить, но побольше, на месяц.
1: На месяц.
0: Ты знаешь, как некоторые друзья мне говорят, я никогда не брошу пить. Почему? Почему ты никогда не бросишь пить? Я сразу скучный, я неинтересный, нафиг это никому, и такой не нужен, и себе тоже. Вот, а ты знаешь, когда бросаешь на полгода, открываются какие-то чакры интересные, в общем, очень интересно, ты возвращаешься в детство. А в детстве тебе алкоголь нафиг был не нужен. Ты катался на велике, и твоя цель была доехать до карьера, и в него там, ну, если карьера или река, или там купить мороженого, или на всех купить ящик лимонада и сыграть на него в футбол. Это гениальные вещи, замечательные. Ну да, там какие-то сигареточки, там уже вот когда начались, ну да, и там уже появилось пивко, там, ну, все там. Ну вот, а мы же не пробовали никогда. Вот я попробовал, мне понравилось, ты знаешь. Это интересное очень ощущение. А самое главное, мы вот сегодня как раз с Женей разговаривали, ты сразу можешь планировать не одно выступление, например, а несколько. Ты уже поедешь, понимаешь, и не будешь думать о том, что ну как же, мне же надо себя часов до 3-4 только в порядок приводить. Ё-моё, я же не человек. Ну, где же этот вот напиток, который меня приведет в чувство?
1: Чтобы я стал веселым.
0: Да, чтобы я стал веселым и всем нравился. Это очень интересная тема, можно разговаривать бесконечно. Тут, конечно, каждый себе хозяин, и я полностью поддерживаю эту штуку, что выпивать так же прекрасно, как и не выпивать. Вот это очень интересная такая, знаешь, вот аксиома, да. Интересная очень штука. Так, споем?
1: Да.
0: Давай какую-нибудь такую поживее. Я сейчас, да? Вот новую песню спою тебе, по премьере, на радио еще не пел.

0: прям расстрелял он из гитары дверной проем. Вот. Так, итак, друзья, 23:31 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. Вот, с вами сегодня Макс Аршуков, лидер группы «Ключевая». Поем песни, общаемся. Давайте нам пишите свои пожелания, свои вопросы для Макса. Вот, расскажу еще раз, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть Аська 96-4-7-5, есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите эфирный чат Зухера. Тема заведена, вторая сверху, она там у нас 27 августа. Общаемся в комментариях к теме. Вот, выговорил говорилку. Она все длиннее и длиннее с каждой новой социальной сетью. Вот, Серый пишет, такое ощущение, что я тут один. Серег, ну да, вот как-то что-то сегодня все вяленько, слушатели до хрена, а вот лень людям взять и написать месседж какой-то. Вот, ну да ладно, нам, в принципе, тут неплохо. Мы и без вас справляемся, но хотелось бы, конечно, чтобы было живое общение со слушателем, потому что это всегда интереснее. Макс, ты вот к критике как относишься? Болезненно, нет?
1: К критике хорошо отношусь, к критиканству плохо. Угу. Критиканство – необоснованная критика, не углубленная в собеседника.
0: Был такой момент, когда вот песня родилась, вышел, спел, а тебе сказали, фу, блин, ну ты знаешь, а вот, наверное, ты вот к таким вещам как-то болезненно относишься?
1: Да нет, ну что-то я таких не припомню моментов вообще.
0: Или в принципе плевать?
1: Нет, не плевать, ну точно не плевать. Ты знаешь, наверное, просто мы же, нас потому и много, вот этих вот парней-то таких с гитарами, да, ты не понаслышке это все знаешь. Чтобы из нас как-то каждый мог выбрать то, что ему по душе.
0: Ну, ты вот как-то планируешь, грубо говоря, неправильно выразился, не планируешь, наверное, какая-то линия у тебя пошла, там, допустим, альбом собираешь, да?
1: Так, да.
0: И вот пишешь, и вот ты пытаешься подгоняться вот под линию, или все-таки вот что пишется, то пишется.
1: Интересный, кстати, ты вопрос задал. Потому что я никогда не подгонял, что пишется, то пишется. Но я как-то сам пытаюсь в этом найти определенную простроенность. Угу. Потому что, по большому счету, в альбом складываются песни определенного периода, да? Ну, так, ну, у меня всегда это как-то так. Вот за исключением, может быть, одного альбома, он такой больше сборник. Ну, он так и сборник, «Ноты в воздух» у нас есть альбом. Он как бы считается альбомом у «Ключевой», но он сборник, там разных лет песни. А вообще, ну вот, например, я сейчас буду записывать акустический альбом. Он весь, в принципе, определенного периода, там, песни. Я, может быть, только парочку туда вставлю, тех, которые просто нету в хорошей записи.
0: Не, ну, все-таки ты подбираешь.
1: Ну, подбираю, да.
0: Все-таки подбираешь. То есть нет того, что, да, то есть там, допустим, с 1 мая этого года по 1 мая этого года, и вот не, я решил их записать в альбом, ну, и положить на пол.
1: Это не, не.
0: То есть все-таки выцарапываешь.
1: Выцарапываю, да, пытаюсь, да. Как. Ну, это тоже строительство определенное, ведь,
0: ну,
1: правильно?
0: Да. А как без этого? Да. Вот. Так, ну что там нам понаписали? Не, ничего нам никто не пишет. Ну и хрен бы с вами, как говорится, господа. Будем мы вам, значит, просто песни петь.
1: Что, споем, да?
0: Да. Чем больше поем, давай, тем больше люди слушают.
1: Лирическую песню. Потом можем перерыв сделать.
0: Да, кстати. Ты мне, кстати, ткни пальцем, я пока что-нибудь скачаю, давай.
1: Давай поставим песню «Двина».
0: Двина, сейчас я ее найду пока.

Все, что от тебя было надо, взгляд не отвести, когда надо, и забыть про ход приклада.

0: Прям флейта сюда просится.
1: Ага,
0: прям.
1: Слушай, да, я, кстати, думал об
0: этом. Прям вообще.
1: Нужна она.
0: Вот. Ну что, друзья, давайте мы сделаем так. Так, вот тут что-то нам понаписали. Пока не буду зачитывать. Давайте мы сейчас поставим вам песню «Двина». 3:50, ну, 4 минутки как раз. Мы пока сходим, перекурим. Вот, Макс себе пока чайку набузует. И через 4 минутки продолжим. Поехали.

0: Итак, друзья, 23:43. Я человек, который говорит вам время. Зовут меня Зухер. В гостях у нас сегодня Макс Аншуков. Вот, и только что у нас был такой перекур. Вот, и можно теперь опять зачитывать вопрос. Тут вот у нас созрел вопрос из зала, тогда. Ну, девчонки пока еще не докурили, сейчас придут, озадачим их. Так, вот пишут нам: не хватает шейкера. Можно что-нибудь дуэтом спеть, сыграть, спрашивают. Экспромтом, на ваше усмотрение.
1: Конечно, можно что-то.
0: Наверное, да. Вот так, Пашка спрашивает: Макс, новую песню надо срочно выложить в сеть. Зацепил. Ну, завтра появится запись эфира, вот можете оттуда нарезать, накоцать.
1: Да, и мы ее скоро в электричестве сделаем с ключевой. Эта песня называется «Штандарты».
0: Слушай, а ты вот, мы просто сейчас заговорили, что флейты не хватает. Ты экспериментируешь вообще с инструментами?
1: Ты знаешь, у нас одно время играл на скрипке Сережа Новиков из группы «Бобры». Вот
0: не, просто, такой, допустим, у Шклярского у него там есть такая мода, там какую-нибудь мандулу вытащить на сцену непонятную, и вот что-то там.
1: Ну, ты знаешь, видимо, у нас все впереди. В этом вопросе я не оставляю надежды, что... Как-то да, мы поэкспериментируем и со звуком, и вообще. Ну, пока вот нас вот пятеро, да, там гитарный такой состав. На записи используем клавиши. Сейчас выйдет еще одна песня синглом у нас, «Хрупкое счастье» называется. Вот только закончена тоже работа. Опять у нас там нам помог Костя Ковачев, гитарист «Калиного моста». Он очень там серьезно нам помогает, и клавиши он там прописал. Ну, а такая лиричная песенка такая о любви получилась. Мы так очень до этого выпускали такие серьезные произведения, тут решили так по лирике пройтись, тем более песня такая мелодичная, хорошая. Может, сегодня ее сыграю под гитару, как она звучит. Ну, вообще, вот я люблю эксперименты с с музыкальными инструментами, но не всегда есть возможность.
0: А бывает так, что вот песню услышал, допустим, с той же скрипкой. Угу. И все, больше по-другому она у тебя не звучит.
1: Ну, вот у нас
0: вот хочу и все.
1: Ленинградка это. Песня есть у нас. Вот она со скрипкой звучит, и там она в кассу. В
0: Ирин, хлопни дверкой второй, вот которая вторая. Вот. И давай, мы тебя ждем тут прям. Сейчас. Ну, а кто тебя спрашивает, хочешь ты или не хочешь? Люди же должны услышать вопрос. На тебе микрофон. Ты сегодня у нас уже переходный возраст прошла.
2: Торжественно. Торжественно, отлично. Ну, собственно, вопрос был тот. Песни очень, как бы это сказать, атмосферные. И интересно...
3: Говори прям в него.
2: Говорю прям в него. Никогда не хотелось поработать в каком-нибудь другом формате? Может быть, литература, либо театр, либо кино, вот в этом направлении?
1: Спасибо большое за вопрос. Есть такие мысли, очень хотим. Я постоянно где-то в своих мечтаниях обращен к театру. И когда-нибудь мы обязательно что-нибудь сделаем с театральной какой-то штукой. Может быть, это будет даже типа рок-оперы. Ну, есть такие, вот идеи и мечты такие есть. Ну, дай бог им осуществить.
0: Ну, если есть, значит, сделаешь.
1: Да, да, да. Это интересный очень формат, мне очень нравится. Мы недавно, ну как, сравнительно недавно еще с ребятами из группы, из нашей, озвучивали детские книжки. У нас был такой заказ интересный от издательства «Росмен». Они не договорились с авторами, там, ну, вот эти все права, то все, 5-10. А им нужны произведения, вот эти, которые мы все знаем, вот этих наших композиторов незабвенных, там, и Марк Минков, там, и, в общем, ну, перечислять можно Шаинский, бесконечно. И мы делали прям для этих картонных книжек, знаете, где ребеночек маленький нажимает на кнопочку. Вот эта серия называется «Любимые песенки». Их 4 книжки, они продаются в магазинах. Там звучим мы. То есть вот мы озвучивали там «Ничего на свете надо лучше нести то, чем родить друзья».
0: Надо было привезти.
1: У наших детей это любимые книжки.
0: Так, вот Настюха у нас пишет: появилась. Я тут появилась. Привет тебе, Настюха. Вот.
1: Ой,
0: спрашивает,
1: Настя, привет.
0: Можно ли улыбнувшись или легко?
1: Можно. Улыбнувшись, Настен, наверное, где-нибудь в Москве я на концерте спою.
0: Вот, пишут, еще хочется песню «Письмо». Ни разу не слышал в живом. Это Санька пишет. Вот, кстати, книжка есть такая у Настюхи.
1: Да, да, да, Настена. Здорово. Давайте я «Письмо» сначала тогда сыграю, поскольку эта заявка выше.

Ты слышишь, мы плачем, нам в небо заноза. Теперь мы напополам. Ты стихия, а я проза. Наш зритель идет домой разучивать танцы. Я буду всегда с тобой. Протуберанцем и этот большой полет начнется с дуэли. Исписан шестой блокнот. Дожди не успели смыть строки с твоей слезой. В листы акварели твой голос всегда со мной. И наши сны

разлили мои слова. Глубокое море, ты знаешь, мои глаза, как песни в миноре, я ими всю ночь блестел, глотал огонь раз от раза, я даже опять запел.

налево, друг. Моя рука в три ладони, я ключ от всех твоих замков. В твоих глазах мои дети, экватор моих стихов.

0: Нагнал Макс лирики, тут девчонки прям притихли все, слезу пустили. Вот, так, ладно, друзья, 23.52 на наших зеленых системных. Вот, народ пишет, Серег пишет, сижу, слушаю в наушниках, подыгрываю шейкером.
1: Серега, спасибо, мы вместе.
0: Вот, далее вот Санька пишет, подпеваю, виртуальный квартирник. Ну да, в принципе, такое оно есть. Ирка сказала, ненавижу слово квартирник. А что ты, кстати, не любишь это слово квартирник?
1: Почему?
0: Такое оно. Ну, это нормальное старое состояние. Так, спрашивают, тут есть кому поддержать, хлопни в ладоши.
1: Есть, конечно, поехали.

хлопни в ладоши, хлопни в ладоши, хлопни в ладоши. Маленький Будда, смейся, как ветер, любит твой голос, нет легче ноши. И так

0: Это песня Капыдзонга, моего духовного брата, замечательного человека, живущего сейчас в городе Краснодар. Я его считаю отчасти своим учителем.
1: О. Слушай, а вот кормит тебя музыка? Хватает тебе?
0: Ты знаешь, у меня очень большие надежды на это сейчас.
1: Ну, в данном... Или где-то еще приходится работать?
0: Нет, я нигде сейчас не работаю. У меня очень большие надежды, что это будет развиваться. Мы работаем над вопросом. И, ну, тут главное поднять пятую точку и поехать.
1: Ну, это понятно. Это самая большая беда.
0: Да, да, да. Ну, если, конечно, конечно, дорогие друзья, я кем только не работал. Сейчас многие начальники икнули. Я кем только не работал, и дворником работал, и даже варил пасту для мытья колес метрополитена. Работал курьером, возившим беталог через питерскую таможню. В течение полутора лет я возил лекарства от давления, возил, отправлял через питерский порт. Получалось так, что 1-2 поездки в неделю у меня были в Петербург в течение полутора лет. Работал на замечательной работе, самая рок-н-ролльная работа, я вот сегодня рассказывал. Значит, около гостиницы «Интурист» был первый экран, значит, на котором рекламный экран, большой-большой, это 90-е годы. Мою задачу входило приезжать туда раз в день, к 11 часам где-то утра, ну, можно к 12, и смотреть, что экран работает. Я подходил к экрану на полном серьезе. Смотрел все, значит, вот эти, он состоит из таких квадратиков, ну, изображения. Все блоки, все детали работают. У меня была карточка для таксофона тогда, были мобильных телефонов еще не было. Я подходил к таксофону, набирал номер и говорю: экран работает. Все. Ребята, все. Иногда как было? Ну, сейчас-то уже можно сказать, экрана уже этого нет. Иногда было так, просыпаешься после концерта где-нибудь далеко-далеко от этого экрана. Ну, что делать? Звонишь и говоришь: экран работает, и спишь дальше. Ну да, ни разу, слава богу, не попался. Вот такие были работы. Потом я там... Да я сейчас не могу даже... Крышки для телефонов, айфонов делал. Там куча какая-то, невероятное количество километров по Москве я исходил просто пешим курьером. То есть там это очень, ну, как сказать, это же ненормально.
1: Работать, да, это...
0: Ну, если ты играешь на гитаре,
1: организм
0: у тебя есть...
1: противоречит, как
0: если, работает. Если ты играешь на гитаре и в группе играешь, есть песни, которые людям нравятся. Ну, как мне Толя Крупнов, царство ему небесное, он... Представляете, ребят, мне посчастливилось с ним пообщаться незадолго до его ухода. Я тогда студентиком подрабатывал в кафе «Маяк». Это в театре Маяковского, закрытое кафе для актеров. Ну и для творческой интеллигенции. Туда ребята приезжали просто отдыхать. И вот Толя Крупнов там был самым светлым пятном. Он туда приезжал вместе со своей женой Алиной. Алина себе заказывала кинзмараули, большой бокал. Толя заходил к нам в гримерку. Ну, в гримерку, что я говорю, в подсобку. И курил там с нами просто сигареточки. Мы там курили. Вот. И Толя, поскольку уже тогда был лидером «Черного обелиска» и уже тогда играл в «Неприкасаемых», я ему, значит, давай к своей кассете подкидывать. И одну ему подкинул и ждал его реакции. И он приходил, все, подходил, честно говоря, я не успел послушать. У него гигантская была занятость. Он очень уставший иногда приезжал, еле-еле его после байк-шоу внесли вообще в этот клуб. Он там сидел, часа два только в себя приходил. И вот как-то он послушал. Пришел, честно мне сказал: Макс, я послушал. Ты знаешь, никуда это все не годится, это все полнейшая чепуха. Никогда нельзя писать отдельные инструменты в разных местах. В общем, там я много чего для себя подчеркнул. А самое главное, он мне сказал тогда, он мне говорит: Макс, а что ты здесь делаешь вообще? Почему ты здесь вот еду какую-то разносишь? Я говорю: а что мне, я там, мне сколько там, 21 год был, а что мне то делать-то еще что? Он говорит: иди в переход, пой. Ты же на гитаре играешь. Иди пой вообще, что ты здесь сидишь? И вот только где-то вот сравнительно недавно мне пинок его дошел. Понимаешь? Ну, надо петь, действительно, пока поется. Как вот мой друг Леха Вдовин говорит, Надо ездить, пока ты в состоянии, ты можешь ездить. Значит, надо ездить.
1: Не, ну, слава богу, смотри, раз ты сейчас нигде не работаешь, значит, в принципе, на жизнь хватает. Ну, как бы то ни было.
0: Да, да.
1: Не голодный.
0: Ну, не голодный.
1: Да, ну и слава богу, дай бог, чтобы все у тебя получилось.
0: Прямо спасибо вот тебе большое.
1: Я тебе искренне желаю.
0: Спасибо тебе огромное. Пожелания сбываются от таких хороших людей, как ты, тем более. Я надеюсь, все сбудется, все сложится, все будет хорошо.
1: Все получится.
0: Все получится. Давай, давай споем то, что Настя Хлюстова заказала. Она попросила песню «Легко». Она старая достаточно песня. Я ее сейчас вспомню. Из форточки на фортепиано. О, боже мой, какой я пьяный, что собираю его перья на перину. А он сидит и тихо смотрит, он никого уже не вспомнит. А я хожу и что-то тихо говорю, что изобрел шипы на розах и обнаружил сахар в слезах. И что когда мне очень больно, я пою, и что забрался на вершину и натянул в себя пружину ценой бешеных

На подоконнике следы, в такие ночи видно ты. Не засыпаешь, все кого-то навещаешь. Но почему опять ко мне? Больно нужен я тебе, и почему так много обо мне ты знаешь? Легко порвалось небо надо мной, за шиворот простой водой пролилось. Легко град боевыми расстрелял, а он мне сердце

0: Классно. Так, пишет народ, вот сравнивать не люблю, но я не знаю, только вспоминается почему-то Егор Летов, извините, если обидел.
1: Вот видите, как мы сейчас расширили от Дмитрия Александровича Черевякина к Летову.
0: Да, перешли к Летову. Подожди, а с кем-то еще сравним? Блин, дня два назад, опять же, вот когда мне сказали, что ключевая рванула, что-то прям вообще неожиданное мне про тебя сказали, я послушал, думаю, нет, врут.
1: Не рванула еще.
0: Да я не про рванула, я про сравнение все, про эти вот.
1: Слушай, а давай я сейчас вот, знаешь, как сделаю, смотри, интересная вещь. Ну просто, знаешь, вот прям две строчки, ладно? И, ну, и, а... и ребят, ребят, сравните. Ну просто сравните. Вот как я сейчас пел, вы смотрите. От границы ключ переломлен пополам. Похож мой голос сейчас был на Егора Летова? Ну вот до этого то, что я пел.
0: Ну вот, улыбаются люди. Слушай. Да что ж такое-то? Есть... У тебя не возникало ли желание сделать какой-то... То есть, ну вот, грубо говоря, да, делаете вы там каждый год фест,
1: ну вот,
0: под Цою, да?
1: Да, да.
0: Сделать какую-то программу, допустим, как Новицкий ездит Миша, да, с Высоцким. То есть у них там двухчасовой концерт.
1: Да. Ну ты знаешь, в такое мы время замечательное сейчас живем. Вот авторские права. Mm. Вот как Миша там договаривается, одному Мише известно, да? Но чтобы исполнять Виктора Цоя без приставки кавер и без согласия, например, того же фонда, это практически невозможно. Чтобы исполнять Виктора Цоя без приставки кавер и без согласия, например, того же фонда, это практически невозможно.
0: Не, ну не обязательно Цоя, то есть я вообще говорю...

0: уже есть идея собрать свою.
1: Ну, рок-оперу.
0: Да, да, да. И как-то это бабахнуть все так, так, чтобы... Ну, вот Король и Шут, замечательная группа. Какой у них вот тот, да, замечательный, угу. Вот это рок-опер. То есть ребята же тоже могли бы спокойно существовать на славе, которую принесла им вот это вот, ну, все эти общеизвестные угу. песни, да. А Мишка, он настолько был человеком творческим, настолько он стремился к тому, чтобы еще шире себя подать, да. Но это очень важный момент для художника, мы сегодня с тобой уже про это говорили, не останавливаться, а пытаться что-то разобрать в себе же самом, найти какие-то ресурсы и еще как-то себя расширить. Вот то, что сегодня спросили как раз по поводу, ну вот мы возвращаемся к этой теме, как вот еще образы подать, да. Да, это может быть и рок-опера, это может быть какая-то театральная постановка, просто драматическая, это может быть какой-то стихотворный вечер. Я вот в последнее время полюбил поэтов всех этих московских, питерских, они интересные, сейчас молодые ребята очень так стреляют, здорово, поэтические вечера, я тут попал, представляешь, центр Москвы, Красный Октябрь, вот это вот там место такое тусовочное, и попадаю на вечер Вениамина Борисова, моего друга, очень хорошего поэта, полный зал, понимаешь, вот как, наверное, на Евтушенко ходить. В 60-е, да, вот, ну, вот эта волна, люди, понимаешь, вот сколько бы сейчас ни говорили, вот очень интересная тема, сколько бы сейчас ни говорили, что ничего никому не надо, лишь бы вот только дыц-дыц там, да, вот, ну, какой-то там кач шел из машины, вот проезжают ребята, и кажется, ну, как он там вообще сидит-то, как он там не выбрасывает, не катапультирует его, да. Нифига подобного, люди тянутся к слову, опять стали тянуться, такие открытые молодые лица, такие они жаждущие чего-то, знаешь, какого-то чудесного такого проявления, им надо как-то воспитывать своих детей на чем-то, им нужна почва, понимаешь, под ногами, и они это сейчас стали чувствовать, у нас далеко сейчас, да, вот люди-то не дураки. И они развиваются так, что, мама, не горюй, я в парк Горького в Москве не могу ходить гулять, я смотрю и думаю, что я вообще с другой планеты, потому что там люди, они не так выглядят, они не так одеты, они ездят все на этих досках там каких-то разноцветных, на великах, они сидят на траве, едят какой-то пирожок с голубикой и вороникой и запивают это все еловым квасом, понимаешь? Ну, и да, и при этом там у них у всех какие-то движухи, там какие-то рэп-тусовки. Ну, то есть это тоже надо чувствовать и понимать. Вот стараюсь понимать. В Мирру вставил рэп-кусок. Так что.
1: Слушай, ну а стихи пишешь?
0: Ты знаешь, немного.
1: Прозы, может, увлекся.
0: Нет. Как тебе сказать? Ну, какие-то были у меня там потуги, но у меня стих как таковой, это же целая наука, а у меня все-таки это песня. А песня — это отдельный жанр. Песня — это отдельный жанр. Она должна быть напевная, попадать текстом, подхлёстывать текст. Это ее ритмика музыки. Да? Музыка должна совпадать, каждый аккорд с этим текстом. Образ должен быть четкий, явный. Знаешь, как театральная постановка. Если ты вышел на авансцену, все, на тебя два прожектора, два луча. Все, никакой фальши, понимаешь? В песне то же самое. Ты в песне должен схватить в короткий промежуток. Песня-то, господи, 3,5 минуты максимум, там, ну, 4. Ты должен в короткий промежуток уложить такой образ, чтобы он раз человеку запал. А стих — это более свободная форма, но более сложная. Это целая наука, и ее надо изучать. У меня есть друзья, которые там, ну, что ты опять ямбом своим там чешешь? А ты как-то так и не задумывался, что там у тебя, ямб, хорей, там. Вот. А песня, она эта песня. А стихи, ну, были у меня какие-то опыты. Я там на стене у себя ВКонтакте вывешивал что-то. Иногда так скользит, да, ну, происходит, но очень редко.
1: Нет,
0: основном, в основном да песни. Выползит. Ну, да, бывает что-то, да.
1: Так, бабушка Пушкина.
0: Да, Сережа. Да, очень интересный проект «Бабушка Пушкина». Литпоны, Санечка, да, литпоны, Арспегас наш дорогой, общелюбимый поэт. Вот это да, все, да. Паша Крузенштерн в Питере, Веня Борисов здесь, ну, в общем, в Москве, да. Интересные ребята есть. Чего, споем что-нибудь?
1: Да.
0: Такое, да, наверное, надо что-нибудь нам... Давайте какую-нибудь лирику такую, чтобы ушки отдохнули, а то мы шпарим.

все ходит по кругу, уйдет и вернется. Огромные рыжие с пятнами солнца. Куда ты заходишь, над кем развернешься? Ты станешь ребенком, когда ты проснешься. И снова вольется в горячее сердце. Огромное небо, пусть все станет просто. Мерцающий север —

0: человек, активно пользующийся каподастром. Он, вот вы сейчас не видите, а мне видно, он когда... А сейчас я спою эту песню, и прям раз так. Такое ощущение, что у него на каподастре записано.
1: Не, ну я помню, понимаешь? Я еще не окончательно из ума
0: вышел. Не, наверное, другую. Хлоп, передвинулся на пару ладов. Что тут у нас все уснуло? Не, все нормально. Итак, друзья, 0.14 наш. Ух, уже первый час ночи. Так, вот пишет Серега, хочется встать и пойти заниматься. О чем он? Я не понял.
1: Серег, чем?
0: Я не понял, Серег, чем тебе хочется? Наверное, мы уже, давайте еще минут 15, наверное, да, до полпервого дотянем. И, наверное, будем говорить ревидерчи. Вот, потому как люди все равно сейчас разбегаться будут спать.
1: Ну, конечно,
0: сегодня так мы вот внеурочно вышли, поздно, потому что, ну, концерт был у Макса.
1: Ребят, если кто нас в Серпухове слышит, завтра в Серпухове мы играем. А где мы играем?
0: Светофор.
1: В светофоре.
0: Вот, обязательно. Обязательно сходите, я бы сходил бы. Так, ну чего?
1: Споем или ты...
0: Я вот думаю, то ли, может, поставим, передохнем, потом
1: попоем. А, давай
0: попоем.
1: Поставим, давай поставим. Давай, знаешь, что поставим? Давай поставим песню «Далеко высоко», она называется. Она памяти Ярославского Локомотива.
0: Сейчас мы найдем. Вот, «Далеко высоко».
1: Да.
0: Вот она, хлоп. Вот, и буквально минутки через три мы вернемся. У вас пока есть возможность напоследок задать вопросы, написать какие-то пожелания, находить эфирный чат Зухера, кто во ВКонтакте сидит, и тема заведена, пишем в комментариях. Так, 4 минуточки у нас есть, поехали.

0: Вот, как-то так. Мы уже нарисовались. Макс тут сидит, грустит один.
1: Не-не-не.
0: Мы договорились, ты никуда не уедешь сегодня.
1: Да
0: все.
1: Ты что, да.
0: Женька сказала, беда. Вот, мы решили беду исключить. Итак, друзья, еще 10 минуточек мы с вами. Давайте вот прям в темпе вальса нам пишите пожелания. Слушай, может, ты что-то сам хотел сказать? Может, что-то рассказать, а то мы тебя тут мучаем, из пальца высасываем.
1: Ты знаешь, я могу сказать только от себя, я хочу сказать огромное спасибо всем тем ребятам, которым вот это все не безразлично. Я на этом и стою, и ради вас это все и делаю, так что спасибо вам огромное, ребят. Дай Бог вам всем здоровья, здоровья вашим семьям, дай Бог счастья, процветания.
0: Давай, наверное, споем. Чтобы прям
1: давай
0: вот
1: я,
0: так
1: знаешь, вот,
0: вот
1: я там обещал спеть песню, которая у нас скоро...
0: Давай будет. Мы посмотрим вообще, что там нам заказывали. Так, письмо мы спели, да?
1: Мы все спели, то, что просили.
0: Улыбнувшись хочу... или легко?
1: Вот улыбнувшись я просто сейчас не вспомню.
0: И ты говорил про какую-то...
1: Я сейчас спою песню, которая синглом скоро выйдет,
0: да,
1: у
0: вот,
1: нас.
0: Да, вот, про нее.
1: Да.
0: Народ вот пишет уже, видишь, покидаю нашу уютную кухню, спасибо за теплое. Ну, народ спать расходится, да, просто, поэтому, наверное, смысла нет дальше
1: доброй
0: тянуть.
1: Ночи. Вот финальная песня. Всем доброго сна.

0: И ты, что я зову, мое такое хрупкое счастье.
1: Лирика.
2: Ох, спасибо. Ох, спасибо. Прям вот светлый человечище. Жизнь свела, я рад. Ну что, друзья, будем закругляться. Сегодня у нас в гостях был Максим Аншуков.
1: Спасибо, ребят.
2: Вот, все вот там уже написали до свидания, всем удачи. Ребятушки, здоровья вам, добра, любите друг друга, не болейте. Вот, Максу желаю, чтобы все у тебя получилось.
1: Спасибо, дорогой,
2: чтобы все было замечательно.
1: Взаимно.
2: Вот, а мы вам говорим до свидания. Завтра на сайте Неформатки появится запись этого эфира. То есть, ну, кто не успел, послушайте, скачайте. Всем пока, всем удачи. Будешь что-то говорить еще, нет?
1: Всем добра.
2: Вот так вот. Все, друзья, до свидания.

звезды выпьет вечер. Я к нему навстречу, речкой речи вечер. Если бы не я, стала б ночка ласково, стала б ночка сказкою, ночка б стала сонною. Да, если бы не я.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Портисхед. В Бристоле в 91-м году вокалисткой Бет Гиббонс и двумя мультиинструменталистами Джеффом Бэрроу и Эдрианом Этли при участии звукорежиссера Дэйва Макдональда была организована группа, играющая трип-хоп. А название? Это просто название родного города Джеффа – Портисхед. С тщательно отобранными сэмплами живого джаза и намеренно искаженного лоу-фай звука группа обрушилась на головы публики. Еще до начала гастролей 150 тысяч копий разошлись по Америке. В 1994 году альбом «Джимми». В 2003 году этот альбом был включен в 500 величайших альбомов всех времен и народов по версии журнала Rolling Stone. А мы заслушаем с альбома 97 года Portishead песенку Only You. Всего же у группы 3 альбома, но зато как...

0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фу Файкас», «Хабаровский край», а трек называется «Рыжая». Поехали! Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не фарман.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

слез, усталую вену пробила игла, я превратилась в метаморфозы жизни.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Да, шел и как-то, да, спокойно так никого не трогал. Думаю, а что бы мне такой вот блюзик такой, именно про водочку, вот хороший блюзик про водочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект Игорь К. «Холодной водки пузырь». Поехали.
3: Я улечу сразу ввысь, зрачки мои смотрят вширь.

0: участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». Город Москва, твои мысли» называется трек. Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Нет формата.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали!

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Дамы и господа, еще один великий голос России. Мистер Трололо, народный артист РСФСР. Эдуард Анатольевич Хиль. Мой современник, ребята, наш современник. Самый популярный мем 2011 года. Сериал «Гриффины» даже замутили серию про нашего народного артиста. Родился Эдуард Анатольевич 4 сентября 1934 года в Смоленске в семье механика Анатолия Васильевича Хиля и Елены Павловны Калугиной. Дед Хиля возглавлял церковный хор. Был репрессирован, другой дед строил Беломорканал. Во время войны вместе с другими детьми эвакуировался за полтора часа до того, как Смоленск был захвачен немцами, и попал в детский дом под Уфой. Мать нашла сына только в 43-м году. Эдуард был в крайней степени дистрофии, не мог ходить. Ну что ж, вылечили, закалили и всему научили. Послушаем «Лесорубы».

1949 году Эдуард поехал в Ленинград к своему дяде поступать в Мухинское училище. Стать художником хотел. Но там надо было учиться аж 7 лет. А у дяди была большая семья, и стеснять своим присутствием он не мог. В итоге Хиль поступил в Ленинградский политехнический техникум. Параллельно он занимался в оперной студии Дворца культуры имени Кирова, работал мастером офсетной печати и учился в вечерней школе музыкального образования. Вот что значит отсутствие гаджетов, интернета и всяких телевизоров. В то время свободного времени у людей было до хрена.

от машины в воздухе я не отделил. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурмам.

высота, высота. Обойму тебя я крепкими руками, о тебе я в небе тосковал. Я тебя сыплю звездными стихами, в небе для тебя одной я их собирал. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта — высота,

В 1960 году Эдуард Анатольевич окончил Ленинградскую консерваторию и начал выступать как солист Ленконцерта. А уже в 1963 году вышла его первая пластинка. В 1965 году Хиль с песней «Люди уходят в море» получил четвертую премию на международном конкурсе «Золотой петух» в Бразилии. Там люди знают толк в музыке. А тех, кто говорит, что в Советском Союзе была хреновая эстрада, эстрада была профессиональная, и народ пел все так, как надо. И этому даже в 2011 году свидетельство мистер Трололо дал Гарри всему миру. Это с записью 1976 года. Вот так вот, ребята. Умер Эдуард Анатольевич Хиль от инсульта 4 июня 2012 года. Похоронен на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. А теперь одна из моих любимых песен Эдуарда Хиля «Синева».

помоги, синева и дожди, и снега, и озер густые синие, тишина и рассвет уходи.

0: Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие. Музыка хорошая.
1: Счастлив лишь тот, кто понимает, что без любви невозможен полет.
2: Золотая коллекция неформатного радио.
3: На работе сидел, что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитатив сделал просто. Ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
4: 19-й трек первой пластинки «Ништяки» Александр Клементьев, город Чапаевск. Трек называется просто «Осень». Поехали!

Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесила? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

серый мир. Мир без радости, света и грез. День тепла не дает, постоянный мороз. По размеру нора, только с виду большой. В этом мире живут люди с рваной душой. Их нельзя рассмешить, их нельзя напугать. Хоть во что-то втянуть, хоть на что-то поднять. Водка их не споить, не сманить анашой. Как гранита куски люди с рваной душой.

По проспекту рабочий шагает народ. Кто-то с рваной душой с ними вместе идет. Повнимательней глянь по бокам и назад, и увидишь его немигающий взгляд. Коль его ненароком коснешься, мой друг, то почувствуешь сердце отчетливый стук. Только это не сердце. В отделе грудном монотонно игулка стучит метроном. Что за шум? Что за гам? Назревает скандал? Там какой-то чудак выдохся и упал. Так живут день за днем в этом мире чужом, выбиваясь из сил люди с рваной душой. Примеряют гробы, примеряют бинты, все стараясь собрать от души лоскуты, чтобы в мире цветном беззаботливо жить. Только нету иголки, чтоб душу зашить.

Других от волнения пьян, наспех ниток катушку засунув в карман. Лишь опустится ночь, он опять и опять шел к скирде индивелой иголку искать. Это дело нелепое, душу латать. Только мудрость не в силах понять и принять, по травинке весь сток разобрал и нашел. Но поглубже вздохнул, расползается шов. Нервно вскрикнула птица в полночной тиши. Свежий ветер свистит сквозь прорехи души. Снова бросил бедняга иголку в скирду, глянул вверх.

душой ходит рядом с тобой. Ты чужой для него, для тебя он чужой. Ищет, воет, партняжит он каждую ночь. Ты не трогай его, ведь ему не помочь.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: Десятый трек первой пластинки «Ништяки» группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Сделал вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал крик двери и вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: Девятый трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomady Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

Дай мне огонь, горящий в твоей руке, озаряющий путь вперед, плывущих по жизни реке. Скажи о том, что сбудутся скоро мечты, что не будет потерь.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Сложно охарактеризовать этот стиль. Вот вы когда-нибудь вбивали столбы для забора в землю кувалдой? Представьте, остается последний столб. Кувалда уже выпадает из захреневших от работы рук. Дождик начинается, а тут, твою мать, какой-то зараза камушек внизу, в земле, ниже столба. Не дает забить эту хреновину до конца. Ярость, с которой сталкивается работник, ничто по сравнению с музлом этого стиля.

Первый альбом, выпущенный в этом стиле, был альбомом группы Korn в 1994 году. Многие думают, что поорать каждый может, а вот и не каждый. Нью-метал – это очень техничная и сложная музыка. Специализированная техника вокала, пение, рэп, скриминг, гроулинг, ломанные рифы, атака заставляют слушателя поломать мозг. Давайте поломаем его с Джинджер, коллектив из Донбассу, можно сказать, нашей.

0: Да, девочка. А как вы думали? А кому сейчас легко? Вы слышали, насколько мелодичной может быть тяжелая музыка? Предубеждение насчет металла – вот что сидит в головах у народа. Ведь на самом деле людям надо избавляться от плохих эмоций, демонов внутри себя. Некоторые берут бутылку, некоторые ширяются, а металлисты сломятся. Так что тяжелая музыка – это отдушина для бяк в мозгу. Limp Bizkit, rolling.
1: All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: князь.
1: Участники сборника «Грани».
2: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR. «My Way» называется трек. Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолете, и мы ездим домой. То есть для меня это было наконец-то я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была тогда на тот момент, в 16-м году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Платвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург. И этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь. Можно играть блюз, не помню ноты, можно глотать пыль дальних дорог, можно продать дом, кормить енотов. Один итог, и мы едем домой, едем домой, и мы едем домой, домой. И мы едем домой, едем домой, и мы едем домой.

своим враньем. Но мы едем домой, едем домой. Но мы едем домой, домой. Но мы едем домой, едем домой.

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Нефармат.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах

им смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия на

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канимара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

бросьте монету. Зеленое море, если хотите вернуться опять.

за миг до минуты, что сложится в час, прижав непослушных

бросьте монету в зеленое море, бросьте монету в зеленое море, бросьте монету.

мечтать, коли все загублено. Сапли взмах и свидание с вечностью. В голове туман от раны рубленой. На круги своя по бесконечной.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь. Это надо было пойти воровать в перчатках с обрезанными пальцами. Конечно, нашли. Конечно, посадили. На полгода, правда. Да и украл-то немного. Детство бедное. Одна кровать на шестерых детей. Отсутствие водопровода. Плохенькая одежда. Ну, типичная же звезда рок-н-ролла. Школу бросил в 15. Работал посыльным. Помощником водопроводчика. На автозаводе, где трудилась его мама. Резал овец на мясобойне. Развлекался, пока не додумался запеть. И в 69-м году, посмотрев киношку «Черный шаббат», а точнее количество народу, которое валило на этот фильм, музычина понял, что петь надо тяжело и громко. Параноид!

Ну что ж, Оззи Осборн родился 3 декабря 1948 года в английском городе Бирмингем. Старая добрая Англия родила такое! С первого альбома Black Sabbath случилось странное. Кто-то перепутал верх и низ обложки, и появился перевернутый крест. Видите, сатанисты. Продажи резко подскочили. Ангел, спустившийся с небес, Шэрон Арден, его будущая жена, вытащила его из беспробудного пьянства и наркоты, вернула его на сцену, в элиту рока, так сказать. «Мама, going home».

Америкосы взяли кровь у Оззи на исследование ДНК, и обнаружилось, что Оззи Осборн является потомком неандертальцев. А также музыкант причастен к династии Романовых. Он, понимаешь, дальний родственник Николая II. Знаешь, он мог бы быть спокойно нашим царем, понимаешь? Чтобы произвести положительное впечатление на владельцев лейбла CBS, с которыми Оззи планировал подписать контракт, Шерон, его жена, придумала план. Она предложила мужу прийти на встречу с тремя белоснежными голубями и выпустить их на публике. Но Оззи на глазах у всех откусил голову одной из птиц. Короче, улетели только две птички. Присутствующие охренели, и контракт был подписан.

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали! Поехали!